0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Вер...

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикером был Думы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, нивы, уазы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикер облдумы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжело больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: Наше радио.

0: паранойя.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: российских ЖД втрое ниже среднемирового, заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник машинисту Николаю Дегтяреву». Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, нивы, уазы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Он не знает,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 470.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
8: Так звучит наше.

0: радио. Сделано в России. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикером был Думы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений. Рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша радио. Сделано в России.

0: искренне.
1: Наше радио.

тоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикер облдумы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллективу ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений. Рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, нивы, уазы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. А Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
3: Ограничение 0+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикером был Думы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, нивы, уазы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
1: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now – шумоизоляция человека разумного.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. 7 сентября сегодня. Это видно и по календарю, и по тому, что вы видите в окне. Да, одеваться нужно достаточно тепло сегодня. До плюс 13 градусов тепла в Москве. Извините за тавтологию. Но, товарищи, давайте раздвинем шторы осени и заглянем, что под ними. Под ними, конечно, еще тепло. Знаете, бывает вот так вот поздней весной. Идешь, вроде все растаяло, а где-нибудь листву раздвинул, а там внизу снег. Так же и здесь. Мы раздвинем во вторник, и в среду будет до плюс 22. Плюс-минус. Москва большая, очень большая. Поэтому где-то будет 21, где-то 23. Что касается культурных... Доброе утро, мои.
3: Здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья.
2: Я на вас смотрю, думаю,
3: господи, благодарю вас, Александр.
2: За что вам это вообще, за что? Как прошли ваши выходные?
3: Чудесно. Несмотря на дождь, все было чудесно. Я читала, гоняла балду, играла с пацанами в футбол.
2: Насчет балды. Гоняла балду. Я, вы знаете, вчера просто ничего не делал. Я смотрел сериал. Называется он «Разделение». Ну, в разных там «Разделенка» и так далее. Смотрел, Гар?
4: Угу.
2: Там, короче, суть такая, что на работе ты не знаешь, кто ты в жизни, а в жизни ты не знаешь, кем ты работаешь. Вот такое разделение. Посмотрите, если вы, конечно, ждете экшена там не будет. Там очень большие мхатовские паузы. Люди, которые вообще ставили это Бен Стиллер ставил. Кто, я не знаю, является фанатом этого актера-режиссера. Но там паузы просто невероятные. Как будто актеров заставляли. Давайте мы будем играть не 1 и 0, а 0 и 8, 0 и 7. Вот так вот. Вот для любителей такого неспешного, но очень крутой сериал.
4: Это, Саш, про скорость, если что.
2: Ты не поняла меня сейчас?
3: Подозреваю, что вы, надеюсь, что поняла. Мы, знаешь, мы пытались посмотреть мультик этот «Миньоны и монстры» с детьми. Почему пытались? Потому что это ужасно совершенно. Я так люблю миньонов.
4: А он в кинотеатре?
3: И то, как они разговаривают. Нет, мы смотрели не в кинотеатре. Я не знаю, честно говоря, где он идет или не идет. Мы смотрели дома у себя по телеку, но...
4: Ну, я к тому, что
3: вообще,
4: это пиратка.
3: Вообще, наверное, я не знаю. Не знаю. Муж принес, сказал, будем смотреть. И мы начали смотреть, и это ужасно.
4: Как и в «Гадком я», важно, кто озвучивает. Ну, весь дубляж. Потому что если это любительский дубляж, он может испортить впечатление.
3: Да, там все испортило впечатление. Я расстроена.
4: Давайте поздравим Москву и москвичей, коими являетесь вы, например, с Яной, с Днем города.
3: Поздравляем. Да. Всех любителей прекрасной нашей столицы.
2: Да, желаю городу еще большего процветания, чтобы все-таки тут люди... в общем, чтобы она не превращалась в дойную... Она и так дойной коровой является для многих. Но, в общем, Москва, конечно, красивый город. Очень технологичный. У меня, короче, двоякое.
4: Понятно. Доброе утро. Всех с праздником. Мы начинаем и с началом новой трудовой недели.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 19 минут в столице.
3: Новость есть, дорогие наши. Россиянам рассказали, сколько на самом деле формируется новая привычка. Популярное мнение о том, что привычка формируется за 21 день, является заблуждением, рассказала психолог и кандидат наук Милана Орехова. Этот миф появился в прошлом веке благодаря наблюдениям пластического хирурга Максвелла Мальца, который считал, что для привыкания к изменениям во внешности пациентам требуется около 3 недель. На самом же деле формирование привычки занимает в среднем 66 дней, согласно данным ученых. Все зависит от сложности действия, регулярности повторений, а также образа жизни человека и среды. Например, выпивать стакан воды после завтрака проще, чем начать тренироваться несколько раз в неделю. Начать худеть тяжелее, если на кухне стоит коробка печенья.
4: Две.
3: По словам специалиста, дисциплинированные люди далеко не всегда обладают исключительной силой характера. Они просто организуют свою жизнь так, чтобы полезные решения принимать было легче, а вредные – сложнее.
4: Вчера мне мой характер сказал: да ты чё, Саня, ляг-то отдохни, полежи ты 10 часов, чё, нормальный сериал.
3: И вот у тебя уже привычка.
5: Плохие привычки быстрее прилипают, чем хорошие.
4: Это прям, ты знаешь, вот на раз произошло. И я 2 раза пытался встать, значит, пойти, и я потом каждый раз я думал, говорил себе, ну, этот второй, я говорил мне: Саня, да ты чё, надо один день в неделю-то надо отдохнуть.
3: Хотя есть же такое мнение, и достаточно устойчивое, что к хорошему быстро привыкаешь. Вот стоит человеку один раз проехать на, не знаю, бизнес-такси или полететь бизнес-классом, и все, кажется, что... Ну,
5: как, по-другому, да, уже нельзя.
3: Ты и так быстро привык к этому комфорту, который на тебя, может быть, даже неожиданно свалился, что вот возвращаться туда-обратно тяжело.
4: А придется. Придется, денежки-то...
3: Бабай унес.
4: Да.
3: Итак, дорогие друзья, давайте поговорим о привычках. Вот к чему вы быстро привыкали, а к чему не можете привыкнуть до сих пор. И если есть какие-то полезные советы, как к чему-то хорошему и полезному выработать привычку, то поделитесь, как это было у вас.
4: Да.
5: Ну вот я сейчас, например, по техническим причинам отказалась от мучного, ну вот от булок вот этого всего. Меня ломает жутко. Ну я вот, ну, пару недель точно, наверное, уже не ем ничего мучного. И я хочу сказать, что, ну, как любитель... Ну, у меня просто железная воля. Ну, то есть я вот себе поставила задачу, и я понимаю, что... Ну, вчера мама напекла блинов, это было просто предательски, конечно, я ходила. Знаешь, я сразу вспоминаю мультфильм «Волк-теленок», где он себе там перевязывал, да, вот этим, ну, платочком нос, чтобы не сожрать то, что он для теленка принес. Ну, вот примерно так же. Но, ну, когда у тебя есть цель какая-то определенная, да, ну, как бы тут просто берешь волю в кулак, и все. Но это сложно. Я думаю, что я согласна, наверное, дней 60 потребуется для того, чтобы полностью мозг уже отвык получать эти сигналы. Ну, говорят же, что мозг отвечает, да, что он забудет вообще, как это все на вкус, и тогда просто все прекрасно. А плохие привычки, они действительно, конечно, что там, выпил бокал вина красного, ну, так хорошо.
4: Я не могу понять, с плохими привычками-то так не работает. Через 60 дней, как ты говоришь.
5: Так вот я говорю, а плохие почему-то по закону подлости прилипают гораздо быстрее.
4: Так же, как и хорошие. Булки тоже через 60 дней, я их вспоминаю. Поэтому я, вот человек, который отказался от булок, я иногда подхожу и говорю: одну надо съесть, просто потом езжай на велосипеде.
3: У меня знакомая...
4: Прямо на велосипеде я еду и ем.
5: А потом проехал на велосипеде, думаешь, столько калорий потратил, надо съесть еще одну, да, Саша?
3: У меня знакомые переехали в район Шереметьево, у них там дача, и вот 3 месяца им понадобилось, чтобы вообще перестать слышать самолеты. То есть вот первые 3 месяца, они говорят, невозможно привыкнуть к этому гулу самолетов. И вот через 3 месяца, они говорят, мозг вообще не обращает внимания. Когда гости к ним приезжают, говорят, как вы тут живете? А они вот за 3 месяца выработали слышат привычку, да. Ну, адаптировался мозг, наверное. И, соответственно, вот этот шум вообще их никак не раздражает. Ну, они его просто не слышат.
5: Ну, вот у нас с железкой также. У нас железная дорога рядом. И я, ну, кстати говоря, достаточно быстро привыкла к гулу. Ну, может быть, еще влияет просто большой город сам по себе, потому что, живя в Москве, у тебя неизбежно окружают по кругу, вокруг, вернее, громкие звуки, да, и ты, может быть, быстрее просто адаптируешься к таким вещам.
3: Итак, о привычках мы заговорили, полезных и не очень. Как быстро вы привыкали к чему-то, расскажите нам и поделитесь своими полезными наблюдениями.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 200.

0: тысячи. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Алло, ну как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+. Я

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского «волна». Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 35 минут в столице. Ну, давайте почитаем ваше сообщение.
6: О привычках мы заговорили, полезных и не очень. Не могу привыкнуть к цене бензина 230 рублей за 95-й в Севастополе.
7: Ой, не говорите, так много цен, к которым ты не можешь сейчас привыкнуть. Это, а скоро мы проглотим и это.
6: К разминке по утрам привыкла сразу. От мучного отказалась без проблем. А вот со сладким возникли трудности. Но после того, как совсем перестала покупать, и дома нет соблазна, отвыкла вот уже год ни-ни.
5: Слушайте, но все равно сладкое вызывает же радость. Оно должно присутствовать в жизни. Хоть немножко, но должно присутствовать. Вообще отказалось. Я представляю, с каким лицом вы ходите.
8: Ну, почему? Так... С нормальным. Ты знаешь, вот грушу съел, отлично.
5: Вот,
8: она сладенькая.
5: Ну, сладенькая.
8: Но это не сладенькая, которая, это не белый сахар, это все-таки фрукт.
5: Это фруктоза.
6: Но сахар, ну, там все равно тоже.
8: Да, но это все-таки другой сахар.
5: Не, ну понятно, что разлагается он по-другому, то, что нету бисквита. Я понимаю это.
6: Приобрела привычку рано ложиться и рано вставать, а заодно избавилась от привычки пить пиво вечером и от 12 лишних килограммов. Еще занялась спортом.
5: Ну вы молодец. Если бы это парень писал, красотка, я бы еще понял, но вы просто молодчинка. По вечерам пивасик-то дуть.
8: А у меня дача рядом с Зеленоградом, и над ним как раз из Шереметьево летают самолеты, довольно низко и громко. Так вот, я реагирую, когда они по каким-то причинам перестают летать. Наступает тишина.
7: Че так тихо-то?
6: Ждем, когда въедем в новую квартиру всей большой семьей. Чтобы ее купить, продали нашу старую, шикарную, и въехали, ну, почти в хрущевку. Когда заехала, думала, боже, как тут прожить хотя бы сколько-нибудь. А сейчас уже так все знакомо, привычно, почти родная.
8: Вот так. Все зависит от наличия мотивации. Я в марте 19-го бросила употреблять. С 20-го года хожу в зал 3 раза в неделю. С марта этого года начал следить за питанием. Считаю БЖУ, купил маленькие весы на работу. Если какая пицца в какой-то день, не отказываю себе. Просто взвесил и съел. Коллеги смеются. От зависти, конечно. По итогу с марта по сентябрь сбросил 9 килограммов без потери мышц и силовых показателей. А с июня начал бегать регулярно. И вчера осилил 10 километров. Мне в октябре 52. Не ищите оправданий, делайте.
6: Бросил добавлять сахар в кофе, чай, напитки буквально за неделю, 15 лет назад. Так бы быстро бросить курить, но нет.

0: Николай 40 лет.
1: Подождите, Николай, бросите еще.
2: Я профессиональный спортсмен, как сказал тренер, как сказали, приходить на тренировки столько-то раз в неделю в день, что можно есть, что нельзя, давалось очень легко и непринужденно. Сейчас спорт в прошлом. Тренируюсь также хорошо, легко, свободно, несколько раз в день. Но привязалась новая привычка – пить пиво немножечко вечером и есть вредную еду. Вот как избавиться, никак не могу, помогите.
1: Подождите, немножечко превратиться в множечко.
2: Тут только сила воли, дружище.
0: А вот уже 16 лет живем в деревне, в 100 метрах от ЖД. Даже не понимаем, что вообще не замечаем стук колес. А когда приезжаем в квартиру в Пушкино, то не можем уснуть. Ну, мозг привыкает к одним звукам. И, конечно, когда вы там в город приезжаете, там другие совершенно. Наверное, вам это мешает. А если вы поживете в городе месяц, то привыкните к этим звукам.
2: Работаю вахтами по 35 дней. На работе привык делать зарядку каждый день, но дома никак не могу взять себя в руки. Постоянно придумываю какие-то отговорки, хотя знаю прекрасно, что просто лень. Вот как-то так. Но я не сдаюсь, думаю, в скором времени в руки себя возьму.
0: Я спортсмен и периодически гоняю вес. Отказ от сладкого и мучного – это не проблема. Но вот отказ от кофе всегда, всегда смерти подобен. Сегодня новые жесткие правила питания, и в том числе лишаюсь кофе на неопределенный срок. Я в трауре. Но когда есть конечная цель, и она ясна и желанна, держать себя в руках всегда проще.
2: Да, цель – это очень важный момент. Бросал курить. Так вот, мышечная память остается еще и через полгода. Идешь по улице, как-то кто-то спросил закурить, и рука так и тянется в карман.
0: 7.39.
1: А вот так вот вы не делаете?
0: В Москве. Полезных и не очень привычках мы заговорили. Как они у вас долго вырабатывались, как вы долго избавлялись или, наоборот, недолго от них. Расскажите свой личный пример, может быть, какой-то полезный совет для тех, кто страдает вредными. Обычно от них все хотят избавиться привычками. Наш.ру, на главной странице есть две ссылки, два бота, на бот в Максе и на бот в Телеграме. Пишите, рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Курил 25 лет, решила бросить. Первый год сны снились, что курю. Сложно было психологически, старалась не посещать компании, где курят, во избежание соблазна. Выдержала, не курю 8 лет и горжусь собой.
4: Молодец.
5: Молодец, да.
4: Вахтовик с 20-летним стажем, приходится ездить 2 раза в месяц на поезде. Заметил за собой, пока поезд едет, я сплю. Как только поезд остановился, я просыпаюсь.
5: Что дальше?
3: Есть у меня способ отказаться от вредных привычек. Сходите в частную клинику, сдайте платно анализы. Я так и сделал. Результаты сразу дали стимул. На следующий день после результатов резко все бросил. Курить, пиво, мучное, жареное. Месяц уже держусь. Похудел, потерял 8 кг. И никаких привычек не надо. И целей. Нужно желание, это самое главное.
5: Подождите, Тарас, во-вторых, не всем, не у всех анализы при вредных привычках такие плохие, как у вас.
4: Ой, всем здоровья, самое главное. После окончания школы решили с друзьями, 7 человек, бросить курить и пойти в спортзал. Бросил только я и пошел в спортзал. Не курю и не хожу. И хожу в спортзал до сих пор, Сергей, 42 года.
5: Самый правильный оказался. Слово сдержал.
4: Стойкий.
3: Выбегая на старт дистанции трейлов больше 20 км, не могу привыкнуть, что на первых километрах кажется, что еще невыносимо много бежать и не получится. А потом раз, и уже финиш.
5: Да, так всегда думаешь. Вот когда ты только начал, ну, я не знаю, едешь или плывешь и на велосипеде едешь.
4: 10 октября будет 5 лет, как отказался от алкоголя. И вот когда приезжаешь к родителям на дачу, а папа на стол ставит запотевшую, нарезает сальцы, матушка режет свежие со своих грядок овощи, слюна выделяется сама собой.
5: Вот послушайте. Все, не послушайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
7: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+.
13: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж, 3 октября Липецк. Главные хиты «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

дерево завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что...

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. ООН поддерживает любые усилия, направленные на организацию переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель генсекретаря организации Фархан Хак. Так он прокомментировал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву и Киев, передает ТАСС. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Уиткоф и Кушнер посетили Москву в субботу, где встретились с Владимиром Путиным. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва передала представителям США информацию о реальных успехах российской армии. Накануне спецпосланники провели переговоры с украинской стороной в Киеве. Как заявил Уиткоф, разговор был очень содержательным. Вышка сотовой связи повреждена при атаке беспилотников в Чувашии. Пострадавших нет, заявил глава республики Олег Николаев. Он отметил, что оперативные службы продолжают работу, информация уточняется. Минувшую ночь на территории республики уничтожено 2 БПЛА. Медведь напал на мужчину в Бурятии. Это произошло в 2 километрах от села. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Как сообщает РИА Новости, муж и жена вышли, чтобы пригнать своих коров. Увидев медведя, пара начала убегать. Мужчина не успел, животное напало на него. А женщина убежала и, позвонив знакомым, позвала на помощь. Глава Бурятии назвал ситуацию с выходами медведей в республике аномальной и обратился к жителям отказаться от походов в лес. Женщины в России в первой половине года в среднем искали работу на 1 месяц дольше, чем мужчины. Это следует из данных Росстата. Они занимаются поиском больше 5 месяцев, а мужчины примерно 4 месяца. Согласно статистике, в июле среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 55%. В среднем же, по данным Росстата, безработица в России в июле остается на историческом минимуме – 2,3%. В Непале спасатели нашли женщину, которая числилась пропавшей без вести во время наводнения в стране. Как передают Рейтер, семья уже начала проводить траурную церемонию. Женщина в течение 10 дней находилась в узком воздушном мешке среди воды и грязи в собственном доме, который был разрушен потоками воды. Полицейские рассказали, что 4-этажный дом был сметен наводнением и оказался посреди зыбучих песков. Обходя его, они услышали крики о спасении. Женщину достали и отправили в госпиталь. Наводнение в Непале произошло 26 августа. Погибли более 1 000 человек, еще около 5 000 числятся пропавшими без вести, в их числе 9 россиян. Президент США Дональд Трамп, известный своим золотисто-светлым тоном волос, сменил их цвет. Теперь они имеют заметно более темный оттенок, пишет Нью-Йорк Пост. В новом образе Трамп предстал после того, как в пятницу прилетел в свой гольф-клуб, где он планировал провести выходные. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 7 сентября, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Первые два дня на этой неделе будут прохладными. Сейчас в Москве около 10 градусов, в течение дня будет до 14. Переменная облачность, естественно, дожди будут, но в среду все изменится.
2: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Седьмой правильный ответ будем сегодня принимать. Разыгрываем
3: экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
2: Правила простые. Вы слушаете фрагмент и угадываете. Отправлять свои варианты можно через бот в Максе или в Телеграм. На сайте наш.ру на главной странице есть ссылки, если вы еще там не подтвердили свой номер телефона. Готовы?
1: Давай.
2: Значит так, политика царя была трусливая и велоромная.
4: Какая?
2: Велоромная.
4: Вероломная, значит, ломающая веру. Или предательская.
2: Да.
4: Так, дальше.
2: От страха за свое царское положение царь, конечно, выпустил манифест. Ну, там он обещал народу райскую жизнь.
4: А точнее?
2: Ну, свободы всякие, слово, собрание. Не, а что говорить-то? Все равно ведь он что обещал, не сделал. Что ж вранье-то пересказывать?
1: Слушай, надо что-то со смехом делать.
5: Да, я тебе давно говорю, слушай, твой хоровой смех, он... Ты знаешь, как вот человек на сцене, который солирует, а за ним хор.
1: Итак, ну, в общем, вам нужно угадать, прислать нам седьмой правильный ответ. Это достаточно старое советское кино, мелодрама, драма, можно определить. Шикарная лента.
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 8 часов и 13 минут в столице. Давайте еще раз послушаем этот фрагмент.
2: Значит так, политика царя была трусливая и велоромная.
3: Какая?
2: Велоромная.
3: Вероломная, значит, ломающая веру. Или предательская.
2: Да.
3: Так, дальше.
2: От страха за свое царское положение царь, конечно, выпустил манифест. Ну, там он обещал народу райскую жизнь.
3: А точнее?
2: Ну, свободы всякие, слово, собрание. Не, а что говорить-то? Все равно ведь он что обещал, не сделал. Что же вранье-то пересказывать?
4: Неуловимые мстители, большая перемена, республика Шкит, Кортик и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Доживем до понедельника».
5: Александр, да. Можете на бис еще раз?
6: Я не могу.
4: Можешь, можешь. Да.
6: Спасибо.
4: «Доживем до понедельника».
6: 1968 года Станислав Ростоцкий, режиссер, Вячеслав Тихонов в главной роли. Ирина Печерникова.
4: Поздравляем нашего победителя. Ваш номер телефона 921-348-28 и так далее. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии, которая состоится 25 сентября.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 22 минуты в столице. Друзья, всем прекрасного дня, отличного настроения. Сегодня понедельник, 7 сентября. Всех с началом новой недели.
3: Бытовая техника горения, современное европейское качество и уникальный стиль. Горение вдохновляет и каждый день помогает вам создавать уют в доме. Сделайте свою жизнь яркой и насыщенной с продуманными решениями от горения. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ».
4: Ну что, предлагаем поговорить вам о важном. Если бы дома можно было оставить только три бытовых прибора, то какие бы вы оставили и почему?
3: Я знаю.
4: Вот такая задача. Я бы точно оставил чайник и кофемашину. И, наверное, еще мультиварку. Вот если бы можно было только три. Без этих вещей сложно себе представить.
2: Стиральная машина, посудомоечная машина и, ну, вот этот вот моющий пылесос. Вот у меня три вещи, без которых я просто... Они мне реально облегчают жизнь.
4: А, холодильник. Mm-hmm. Тогда вычеркиваем кофемашину, оставляем холодильник, чайник и мультиварку. Вот в такой последовательности. Но, может быть, мы забыли какие-то менее очевидные, но важные для каждого из вас индивидуально приборы. Итак, если бы дома можно было оставить только три бытовых прибора, какие бы вы оставили и почему?
3: Разыгрываем за лучшее сообщение. У нас будет приз. Это паровой утюг горения с удобным широким отверстием для залива воды.
4: Ждем ваши сообщения, почитаем их через несколько минут. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Проще простого. Телефон.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Темники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 37 минут в столице. Сегодня 7 сентября. Давайте будем читать ваши сообщения в нашу тему. Какие бы три бытовых предмета вы...
2: Прибора. Если бы пришлось выбирать.
1: Да, если пришлось выбирать. Сушильные машины горения с тепловым насосом способны высушить небольшое количество тонкого белья всего за 39 минут. Специальный режим освежения паром разглаживает складки, удаляет запахи сухой одежды без стирки и экономит ваше время. А сушильные машины с режимом «бережная сушка» имитируют сушку на открытом воздухе, сохраняя мягкость, форму и цвет ткани. Горение делает жизнь проще, деликатно ухаживая за самыми нежными вещами.
3: Казалось бы, банальный вопрос. Если бы дома можно было оставить только три бытовых прибора, то какие? Не банальный, а очевидный ответ, да? Но у людей есть свои приоритеты. Моя первая и самая нужная техника — это стиралка. Я даже в детстве говорила, что выйду замуж за того, кто мне купит стиральную машинку. Второй — это телевизор, так как мы обожаем мультики во всех их проявлениях. А третий — это холодильник. Тут просто, как говорят, люблю я поработать, особенно

0: пожрать.
1: Если бы можно было оставить всего 3 бытовых прибора, я бы спасал их как членов семьи. Холодильник, потому что без него семья из 6 человек, 4 из которых превращаются в голодный спецназ. Стиральная машина, потому что с детьми без нее жизнь закончится раньше, чем закончится гора белья. Ну и посудомоечная машина, потому что руками мыть посуду после большой семьи — это уже не бытовая работа, а отдельный вид спорта. Согласна с вами.
0: Это вы вопрос, конечно, задали. Мы бы развелись с мужем. Я бы оставила стиралку. Пальцы, руки и время очень важны для жизни. Холодильник – это наше все. И кофемашину. Жизни необходимая составляющая утра. А муж без телевизора не представляет жизни.
1: Ну вот. Стиральная машина, холодильник, водонагреватель, если городской горячей воды не будет. Ну а если будет подача горячей воды, тогда электроплиту.
0: Холодильник, пылесос, духовка. Именно электрическая. Хотя есть газ в доме, но духовка только электрическая. Любимка. Писал, и только-только в конце вспомнил, какой фирмы у меня духовка, а это Горини.
1: Обязательно большая морозилка. Там хранится мясо для собаки, плита с голоду, чтобы не умереть, и стиралка. Стираю много и постоянно.
2: И если вы спросите меня, я бы оставил, конечно, холодильник Горения с технологиями No Frost Plus и Multiflow, слава богу, такой есть, который уже подстроился под мои бытовые привычки. Разумеется, стиральную машину того же производителя с функцией паровой обработки. А вот с третьим сложновато, потому что хочется оставить и духовой шкаф Горения с 70 автопрограммами, без которого я уже не могу обходиться на кухне, и индукционную варочную панель.
1: Ой, это крутая штука, да.
2: Крутая.
0: Стиралка, потому что есть школьник, который приходит как будто после апокалипсиса. Отпариватель, потому что после стирки их надо гладить. И холодильник, потому что голодная жена – злая жена.
1: Во-первых, холодильник, потому что без него еда моментально испортится и придется жить на одних доставках. Во-вторых, стиралка, потому что стирать тонны одежды вручную в наше время – это просто хардкор. Ну и в-третьих, плита, ну или хотя бы небольшая варочная панель, чтобы можно было элементарно пожарить яичницу, сварить пельмени или сделать чай.
2: Пельмены.
0: Холодильник, кондиционер и робот-пылесос. Кофе и кафе в шаговой доступности, а вот летом в квартире жарковато. Да и полы мыть откровенно лень. А тут этот жук все делает отлично. Да. Вот удивительно, да, для кого-то там есть какие-то базовые вещи, без которых он не может, а кто-то ставит робота-пылесоса. Казалось бы, не самое очевидное.
1: Вот так. Кондиционер. На юге без него не выжить. Холодильник, плита для приготовления еды, конечно же.
0: Микроволновку. Купил, что надо, и разогрел. Тот же чай. Стиральная машина, а третья даже не надо, и без него обойдусь.
2: А вот кондиционер зачем, если вы ушли?
0: Многие нам написали, кто живет на юге, и когда температура...
2: Но если ты ушел, зачем?
1: Без стиралки мне капец, холодильник молодец, и на кухне есть начальник, безусловно, чайник.
0: Так, ну, нужно выбрать одно сообщение. Конечно, сложно, потому
2: я
0: что...
2: Я бы выбрал вот девушку, которая хотела выйти замуж за стиральную машину.
1: Да, я тоже согласна, Саша.
0: Хорошо.
2: Поэтому
0: хорошо.
2: Мы вам вручаем паровой...
1: Екатерина из Москвы.
2: Паровой утюг Горения с удобным широким отверстием для залива воды.
0: Вот можно замуж за утюг выйти теперь.
1: Поздравляем вас, Кать.
0: 8:42 уже практически в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, у нас буквально минутка.
2: Да, во-первых, спасибо вам большое за поздравления. Передаете столице Днем города поздравления.
1: Да, поздравляем
2: в эти выходные.
1: Столицу нашей Родины.
2: Несмотря
3: поздравляем
2: на
3: наш город,
2: дождь,
3: любимый.
2: Было много разных мероприятий. И спортивных, и музыкальных.
1: В парке было очень много мероприятий. Шары летели в воздух. Детей с шарами я видел просто невероятное количество. Я вообще не знаю, как они на них не улетели. Просто все было в шарах. Ну, в парках, во всяком случае.
2: Погода немножко подпортила. Раньше же разгоняли, да, по-моему?
3: Слушай, кстати говоря, не было же вот прям таких проливных-проливных. Прям даже. Но, ну, сначала были, вылилось, но потом-то
1: были.
3: Развеялось.
1: Не, местами были. Я из-за этого даже не поехал кататься.
2: Это, конечно, трагедия.
1: Это не трагедия, просто я вам говорю факт.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
12: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикером был Думы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Прекрасного вам настроения. 7 сентября сегодня. Что вам в подарок дать? Пожалуйста, 13 градусов тепла сегодня в Москве. Дожди. Впереди только самое лучшее. Впереди вообще золотая осень. Я только сегодня поймался на мысли. Думаю, так еще же на самом деле вообще классно. Можно, ну, чуть ли не загорать.
3: Давайте почти. Еще почти. Один подарок озвучим для наших слушателей. Да. Новый сезон, и одна их будет несколько, из новинок нового сезона. Это программа «Здрасте, нафиг», которую будет вести Александр Минаев, знакомый вам по группе «Time Out». И для наших слушателей, которые с первых дней с нашим радио, он знаком еще по программе «Квачи», которую в вечернее шоу он вел с своим коллегой.
4: Ой, я так рада! Саша просто чудесный человек.
3: Александра работать на нашем радио не впервой. И вот он возвращается с программой «Здрасте, нафиг» каждый понедельник в 10 часов вечера. К нему будут приходить не только наши музыканты, но и известные деятели нашего шоу-бизнеса, с которыми он будет говорить о закулисье работы в этом самом нашем шоу-бизнесе.
4: Нас ждут удивительные, теплые, уютные вечера в компании Саши.
3: Да, а также истории, байки и, конечно же, музыка. И первым гостем программы «Здрасте, нафиг» сегодня будет Илья Кнабингов из группы «Пилот». Если вы вечером не сможете послушать, то не переживайте. Завтра программа появится на сайте наш.ру в разделе «Подкасты», где удобно в записи можно будет переслушать разговор Александра и Ильи. А если есть возможность и нет планов на вечер, то в 22.00 включайте наше радио и слушайте первый пилотный выпуск программы «Здрасте, нафиг».
4: Прекрасно.
3: Сегодня.
4: Класс, отличные новости.
3: Ну, а мы будем гадать. В наши книжные гадания и гадалки не ходим. Пожалуйста,
2: да, давайте,
3: пишите.
2: Дорогие друзья, если у вас есть какие-то проблемы, вы нам пишите, что у вас наболело, накипело. Мы возьмем книгу.
4: У меня с собой книга Стейнбека. Я предлагаю по нему сегодня и погадать.
2: Озвучьте артикуляционно автора.
4: Стейнбек.
2: Стейнбек. Вот, ну, подожди, Стейнбека я вообще не понял. Стейнбек.
4: Конечно.
3: Тут все понятно, да, Александр?
2: Сразу же.
3: Наш любимый Стейнбек.
5: Нам приехал, к нам приехал.
4: Джон Стейнбек. Дорогой.
2: Ну, поэтому...
4: Ну, ты чудесный автор, великолепный просто.
2: Ждем, я не спорю.
3: Янка, я ни разу от тебя не слышал.
2: Очень хорошо.
3: Ни разу. Вот за время нашего эфира ни одной фамилии, имя и фамилия,
4: которая бы мне не понравилась.
3: Тебе не понравилось, я бы сказал, это ужасный автор, не читайте его. Просто дно. Вот ни разу такого не было.
4: Нет, есть книги, которые мне не зашли. Но я просто о них не говорю, потому что а смысл? Ну, что говорить? Я люблю делиться тем, что мне нравится.
3: Интересно, на что ты потратил время и кто тебе не понравился.
4: Ты знаешь,
3: то впечатление, что ты всех хвалишь.
4: Нет, раньше у меня был пунктик, я начинала читать, и мне надо было обязательно дочитать, если мне не нравилось. Сейчас я, к счастью, повзрослела, я уже так больше не делаю. Если мне что-то не заходит, я понимаю, что это не мое, я просто закрываю и беру другую. Но Стейнбек прекрасный автор.
3: У вас есть проблемы, пожалуйста.
2: Как Водолазкин?
4: Слушай, ну это вообще два разных человека. Ну, Водолазкин — это моя, конечно, любовь. Да. И нет, ну «Грозди гнева», почитайте, это же великолепное произведение. Если не читали, это просто супер книга. Сейчас я «Консервный ряд» читаю.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Боже мой.
3: Пожалуйста, пишите.
2: Захотелось супа.
4: Это вообще другой Стейнбек. Настолько многогранный. Это вообще другое произведение. Вообще.
2: Давайте,
4: вообще. Все, по-другому.
2: Успокойте ее, прошу вас.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
7: 255-45-55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы начинаем серию программ «Эволюция звука», в которой расскажем о том, как звуки влияли на людей на протяжении всей истории.
2: Также вы узнаете, почему тихие приятные звуки стали приоритетом для человека.
0: Вся история человечества пронизана звуками. Звуки были с нами всегда, и со временем их становилось все больше и больше. Если бы мы могли перенестись на десятки тысяч лет назад, мир показался бы нам удивительно тихим. Ведь для наших далеких предков единственным фоном были звуки природы. Шум ветра в кронах деревьев, журчание воды, раскаты грома, крики птиц и зверей. Для первобытного человека эти звуки имели огромное значение. Они помогали выживать.
1: По шелесту травы можно было понять, приближается ли добыча или, наоборот, опасный хищник. По шуму ветвей определить приближение непогоды.
2: Ну и, конечно, особое значение имел звук человеческого голоса. Задолго до появления письменности именно речь стала главным способом передачи знаний и сделала нас теми, кто мы есть.
0: В процессе выживания и общения наши предки развивали и свой быт, и культуру. Появлялись первобытные орудия, которые также стали источником звуков и первобытные музыкальные инструменты.
1: Кстати, современные антропологи считают, что первобытные люди были гораздо чувствительнее к изменениям звуковой картины, чем мы сейчас. И это неудивительно. Средний уровень шума в ту эпоху составлял всего 20-40 дБ, чуть громче, чем в библиотеке.
2: По-настоящему громкие звуки в жизни наших предков встречались нечасто. Гроза, лесной пожар или извержение вулкана были событиями редкими.
0: Вообще способность различать малейшие оттенки звука стала одним из важнейших навыков первобытного человека. Слух помогал ориентироваться в пространстве, предупреждал об опасности и позволял поддерживать связь внутри общины.
1: Прошли тысячелетия, мир стал совершенно другим, но человеческий организм изменился не так сильно. Мы по-прежнему лучше всего приспособлены к естественным звукам, которые психологически связаны с ощущением покоя, безопасности и комфорта.
2: Сегодня наша среда обитания просто переполнена самыми разными звуками и далеко не всегда теми, что хотелось бы слышать. Современному человеку, окруженному постоянным фоновым шумом, особенно важно создавать пространство, в котором можно услышать не только окружающий мир, но и самого себя.
0: Шум с улицы, громкие соседи или работающий за стеной телевизор. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
3: Эволюция звука. Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в наше гадание.
2: Я ветеринарный хирург-офтальмолог. Мне прооперировали запястье. Уже прошла неделя, рука пока болит и держится отек. Проблема в том, что я очень люблю работать. На следующей неделе уже записываю себе операцию. Успею я восстановить мелкую моторику или отложить работу?
1: Ну вы же сами хирург. Так вот и сделайте прогноз. Сейчас даже странно от вас это слышать.
2: Сегодня младшая дочь 1.5 года пошла в садик в первый раз. Давно этого ждала. Столько планов, чем заняться. Даже есть мысль найти подработку. Но переживаю, что она, как и средняя дочь, будет без конца болеть. Погадайте, пожалуйста, как пройдет этот год в постоянных УРВИшках или продуктивно?
1: Ну, ясли, это же база иммунитета. Люди обмениваются соплями, всякими вирусами и, так сказать, вырабатывают свой собственный иммунитет, чтобы потом по жизни идти, топать ногами смело, устойчиво.
2: Всем здоровья и удачи.
1: Да.
2: Когда бензин снова станет топливом, а не предметом охоты?
3: Ой, какой вопрос.
1: На какой вопрос? Я даже не знаю, как...
2: Вот ну, сейчас... в Москве, по-моему, появился вот так сейчас.
1: Ну, не везде, но я вчера... Ну,
2: больше его стало. Ну, нет таких вот очередей, как было месяц назад, например. Когда
1: мне кажется, иногда с тобой... Ну, я не знаю, я еще вот позавчера видел очереди.
2: Нет, на, они на МКАДе. Есть, но таких вот прям...
3: В пятницу были очереди, тоже я стояла. Ну, не такие, может быть, как действительно месяц но назад, но тем не менее
2: я в Владимире ездил на дачу, и вот по дороге бензин везде был.
1: Но
2: очереди были, но не такие вот.
1: Прям. Судя вот по каршерингу, где бензин есть всегда, вот... В тот самый критический момент, когда бензина вообще не было, они даже поднимали там количество баллов, за, если ты заправишься сам. Но сейчас таких запросов нету. Поэтому вот раз
2: нет запроса... Ну, опять же, это только Москва. В регионах... Нам сегодня писали из Севастополя 275 рублей за литр, пожалуйста, ну, вот так 95-го.
1: Вот. Вот мой ответ.
2: Добрый день. Насущий вопрос. Рожу ли в ближайшие дня 3? А то не хочется стимуляции.
3: Ну, мы вам желаем, чтобы все было хорошо и чтобы у вас все получилось. Знаете, вот я вспомнила, у нас было такое поверье, ну, по крайней мере, когда я сама ходила беременная, надо было купить торт Прага, значит, съесть кусочек, и вымыть пол, ну, вот садишься на корчике, да, и на корчиках, и вымыть руками пол. И вот у нас...
2: Это не вредно?
3: Ну, да нет, ну, а что такого? Просто моешь пол руками, вот так, присев, и, значит, этот кусочек Праги. Ну, несколько девчонок у нас, ну, если не в тот же вечер, то на следующий день точно уезжали. Я не знаю, как это работает. Наверное, это психосоматическая, естественно, да, история.
2: Или стимуляция как
3: у
2: раз
3: меня...
2: на корточках там.
3: Ну, может быть. Но вот если нет никаких у вас противопоказаний там и так далее, можете попробовать. Может быть, и на вас работает этот метод.
2: Погадайте, пожалуйста, я разведен уже 6 лет. С бывшей женой общаемся нормально, у нас сынуля. Человек я вроде хороший, карма не черная, но и не белая. И все никак не встречу свое счастье. Как мне нравится...
3: Кто мне нравится?
2: Или кто мне нравится, я не подхожу. И наоборот, погадайте, найду себе счастье до 39 в этом году. До следующего.
1: А слушайте, почему здесь кто вам нравится, вы не подходите? Тут это же база. Вы, ну, то есть, когда мужчина добивается женщины, которая вообще считала вас ну, не в своем вкусе и так далее, а потом вы в ЗАГСе уже стоите. Я сейчас вас просто не понимаю. Женщину нужно добиваться. Мы, наверное, немножко забыли об этом. И вы в том числе. Поэтому, если кто нравится, добивайтесь. В чем дело-то, проблема?
3: Ну, вам желаем встретить, конечно.
2: Да. Ждем ваши проблемы.
1: А так ждать ту, которой и вы нравитесь, и она, и вы ей нравитесь, это можно прождать всю жизнь.
2: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней.

0: чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года. 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+. Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, гадаем сегодня по книге
3: Стейнбека.
4: Муж может взять отпуск только с конца октября и в ноябре. Летом отпуска не было. В конце октября как раз школьные каникулы, но из-за этого ценник на авиабилеты и отели в два раза выше. Стоит ли уехать с двумя детьми, школьниками 3 и 7 класс сразу после каникул, пропустить две учебные недели, но зато сэкономить около 300 тысяч рублей? Юль нам написала. Юль, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Юль, а куда собираете? Какие варианты рассматриваете? Где ценник зависит от школьных каникул?
5: Мы рассматриваем Мальдивы. Но я хочу сказать, что мы уже больше 10 лет не ездили отдыхать, можно сказать, вот так вот в отельный.
6: Я с вами так, хорошо, дальше, давайте.
5: Поэтому
4: свою защиту, Юля, чтобы на нее не нападали сейчас, что богачи пытаются 300 тысяч сэкономить.
6: Так.
5: Ну, дело в том, что в каникулы я смотрела перелеты, и вот есть прямые перелеты Аэрофлотом, и они стоят 800 тысяч.
4: На четверых?
5: На четверых.
6: Аэрофлот не дремлет у нас, знает расписание школьников.
4: Хорошо, а, вот. Соответственно, 500 стоит сразу после каникул. Но
5: даже меньше, нет, я, наверное, даже ошиблась, там получается где-то 350.
4: 350
3: туда-то. Ну, серьезная экономия.
5: Прям, за 350 в каникулы мы можем полететь только с пересадкой.
4: Ну, пишите заявление по семейным обстоятельствам, как это часто делают. Третий и седьмой класс, ну, со всем уважением к школе и к знаниям, все-таки...
6: Давай, скажи это.
4: Давай. Две недели можно в этих классах пропустить.
6: Слушайте,
3: мы тоже пропускали раньше.
4: Особенно, когда на кону 300 тысяч. Можно же было так вот в школу написать? Муж не был в отпуске сколько там, или сколько? 10 лет не были в отпуске, никуда не ездили, вот есть возможность. Но...
6: А могут не отпустить? Я просто вопрос, даже не знаю сейчас.
5: Нет, отпустят. Тут скорее вопрос в знаниях, которые...
6: В успеваемость, которые они не получат. Пробел, да.
3: А дети как учатся у вас, Юль?
4: Географию подтяните.
6: Да.
5: Старшие учатся хорошо, а младшие не хочет.
6: Учиться. Поэтому ему тем более надо ехать.
4: Да.
6: Он вообще ничего не теряет.
4: Номер страницы и номер строчки, Юль. Давайте к книге обратимся. Тут как будто бы мы за вас.
5: Ага. Так, давайте сегодня... Какое у нас число?
6: 7 сентября сегодня.
5: Вот, и 9 строчка.
4: Сверху, снизу?
6: Ну, давайте.
5: Сверху.
4: Муж может взять отпуск только с конца октября и в ноябре. Летом отпуска не было. В конце октября как раз школьные каникулы, но из-за этого ценник на авиабилеты и отели в два раза выше. Стоит ли уехать с двумя детьми, школьниками, 3 и 7 класс, сразу после каникул пропустить две учебные недели, но зато сэкономить около 300 тысяч рублей?
6: Ладно, до свидания, сказал шофер и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Так что езжайте, что.
4: Конечно. Есть еще вариант вот от наших слушателей не брать детей и сэкономить, и дети учиться
6: не,
4: будут.
6: Не, на схемах...
3: И сэкономить еще больше, да?
4: Не, ну совесть будет мучить.
6: Детство должно быть состоять не только из школы, но и о том, как ты ее, так сказать, пропускал.
4: Желаем вам...
3: Видишь, сообщение от слушателей. За 300 тысяч я бы год школу прогуляла.
4: 9:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
8: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
9: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: mint.com. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 47 минут в столице.
3: Россияне могут взять оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Не все знают. Согласно Трудовому кодексу, обычно для этой цели работники получают один выходной раз в 3 года. Напомнил один из наших депутатов. Сотрудники старше 40 лет могут получить один день ежегодно, а пенсионеры и предпенсионеры 2 дня в году. Ну, 2 дня в год. Кроме того, с 1 сентября 2026 года работники, занятые сверхурочно, более 120 часов в год, получают один выходной в год для прохождения диспансеризации. Для освобождения от работы необходимо написать заявление и согласовать конкретную дату с работодателем. Также может потребоваться справка о прохождении диспансеризации.
4: И он оплачиваемый, соответственно, да?
3: Да.
4: Красота. Наверное, если вам старше 40, берите на заметку, друзья.
3: Наверное, оплачиваемый. Я не знаю, кстати. Какая может быть?
4: А если тебе до 40, то раз в 3 года.
3: Да.
2: Что?
3: Ну, Саша.
2: Что, Саша?
4: Ты раз в полгода можешь брать. Почему раньше 50?
3: Раз в полгода. Раз в год.
4: Нет, старше 50, что ты сказала, 2 раза в год.
2: Слушай, Лукьянова, хватит, а?
3: Пенсионеры и предпенсионеры 2 дня в год.
4: Все, Сашка, раз в год мы с тобой можем брать.
3: Ты задумался? Пользовался ты ли когда-нибудь?
2: Да, у меня врач, все врачи после 11. Чем мне брать выходной?
3: Ну, подожди. Если
4: смотри, если диспансеризация какой?
3: Проходит, ты на целый день. С утра.
2: Не знаю, у меня все
4: одного дня хватает, 11. Да, для диспансеризации?
3: Ну,
4: это вообще
3: думаю,
4: быстрая история?
3: Да.
2: Тем более, я хожу каждые 3 недели. К Дарье Анатольевне.
3: А сейчас была вот ночь в поликлинике.
2: Она за счет меня делает план.
3: В Москве. И там можно было пройти, ну, сделать чекап с 8 до 12. Были концерты, выступали известные артисты, разные ансамбли. И также любой желающий, даже если ты не прописан и не прикреплен к этой поликлинике, я так понимаю, мог во время вот этой ночи в поликлинике сделать себе
2: чекап.
3: Чекап, медосмотр организма. Бесплатно.
2: Ну да.
3: Классная инициатива. То есть у нас ночь
4: музеев,
3: ночь в библиотеке была, ночь в театре, вот ночь в поликлинике.
2: Где еще будут наши ночи? Много мест же есть.
3: Надо подумать.
4: Где можно их провести?
2: Ну, очень много есть мест. Да, Янг. Я уверен, даже проводит.
3: 9:50.
4: Гарри, у тебя бар до скольки работает?
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
9: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Для жителей организован пункт временного размещения. Также обломками БПЛА были задеты частный дом и придомовая территория. На месте падения обломков работают экстренные службы. Минобороны отчитывалось о 300 сбитых за ночь беспилотниках над российскими регионами. В том числе над Пермским краем уничтожили 27 дронов. Гендиректор Аэрофлота предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам. По мнению Сергея Александровского, это позволило бы поддержать отечественные авиакомпании в части доходов от международных рейсов. Однако исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Мантелеев заявил НСН, что у российских авиакомпаний для этого недостаточно самолетов.
3: На фоне интереса россиян к отдыху за рубежом, отечественные авиакомпании вынуждены решать задачу обеспечения территориальной связанности внутри страны, закрывает потребности в полетах на внутренних воздушных линиях, и при этом наличие у российских авиакомпаний провозных емкостей, те самолеты, которые еще находятся на крыле с 2022 года, этого количества самолетов недостаточно для того, чтобы удовлетворить в полной мере спрос и на внутренних, и на международных перевозках.
2: Доля иностранных перевозчиков на рынке международных рейсов из России сейчас составляет почти 50%, сообщил глава Аэрофлота. Их трафик вырос больше, чем на 15% год к году. 70% иностранных перевозок приходится на Китай, Турцию, Арабские Эмираты и Узбекистан. Жители двух сел Оренбургской области на границе с Казахстаном эвакуировали в связи с возгоранием сухой травы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. А возгорание на границе с Казахстаном стало известно накануне. Ближе к вечеру огонь дошел до российских населенных пунктов. Никто не пострадал, возгорание жилых домов не произошло. Лидерами продаж среди автомобилей с пробегом этим летом в России стали «Лада Приора», «Лада Гранта», «Тойота Королла», «Лада Самары» и «Тойота Камри». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала «Друм». Там отметили, что в целом по России спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, но темп впервые с начала года замедлился. По сравнению с показателями прошлого года, продажи по итогам трех месяцев выросли на 8%. Из-за извержения вулкана в Индонезии отмены и задержки рейсов затронули более 160 тысяч человек. Из-за распространения пепла была приостановлена работа крупнейшего аэропорта республики. По данным авиагавани, последствия ограничений затронули свыше 1000 рейсов, из них почти 300 международные. О начале выброса лавы на вулкане Анак-Кракатау стало известно 4 сентября. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе,
5: даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 сентября. Да? 7 сентября сегодня.
2: 7 сентября сегодня.
1: 7 сентября сегодня. До
2: 14... Тит-листопадник.
1: До 14 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Небольшие дожди. Так будет.
3: Кстати,
1: 2 дня.
3: Кстати, был на даче в Владимирской области. Очень много людей, ну, судя по машинам вдоль дорог, отправились за грибами после дождя. Международный день чистого воздуха для голубого неба, что бы это ни значило, сегодня отмечается. Международный день полицейского сотрудничества. Всемирный день уничтожения военной игрушки.
1: Угу. На которых мы выросли.
3: Ну, на пистолетах, автоматах.
1: Палки. Палки, но они играли роль автоматов.
3: Да. Да. Что, Александр? Что тебе нравится?
1: Что ты возьмешь? Международный день чистого воздуха для голубого неба. Там вот нарисована радуга.
2: Тема радуга?
1: Тема радуга, да.
3: Радуга, Александр, не опасно ли?
1: Слушай, то,
3: за
1: что...
3: Последние, радугу... За последние годы радугу...
1: Минутку, радуга...
3: Гонение это... на радугу просто...
2: Радуга — это прекрасно.
1: Это природное явление. А да. То, что гонение — это узконаправленные, так сказать, элементы, ради бога, это их мнение. Мы сейчас говорим про...
2: природное явление.
1: Природное явление — радуга. А то, что радугу забрали эти, я надо забрать ее обратно. Подарить ее детям обратно, чтобы они ее рисовали на асфальтах, на детских площадках, везде.
3: Давайте, кто в этом году уже видел радугу, против тех, кто давно не встречался с ней в природе.
1: А вы искусственно, не на картинке. Искусственно радугу
3: проявили. Делали, конечно, делаете? Шлангом на даче, на огороде.
1: Ну вот.
2: Я видела двойную как раз, наверное, месяц назад в деревне у себя.
1: Двойная — это что?
2: Ну, две радуги,
3: две
2: сразу.
3: Две радуги, одна над другой.
2: Да.
1: Да?
2: Красотища.
3: Я не видел.
2: Надо загадывать
3: радугу,
2: желание обязательно.
3: Я не помню. Александр.
1: Да, что такого?
3: Ну, ты так давно живешь и не видел двойную радугу.
1: Ну, может, видел, просто не помню. Ладно,
3: ждем.
2: Давай
3: ваши заявки. Давай
2: из шланга польем.
3: Имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, сегодня у нас нечетное число, значит, преимущество у первого игрока.
3: Так, с нами играет Татьяна. Татьяна видела буквально вот в конце августа радугу. Фото прилагается. Потрясающей красоты радуга на вашей фотографии. Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Давайте отвечать на вопрос.
2: В Болгарии некоторые люди верят, что если беременной женщине пройти под радугой, то случится это. Что? Ребенок родится очень красивый. Что можно изменить пол будущего ребенка? Или ребенок будет с рыжими волосами?
4: Наверное, третий вариант.
2: Это второй вариант. Ну, то есть хотели одного ребенка, а перехотели, захотели другого ребенка. Вот так вот. Первым, кто описал цвета радуги, был Исаак Ньютон. Однако в его первом описании цветов было не 7, а 5. Каких двух цветов не было в первом описании? Голубой и фиолетовый, оранжевый и синий или желтый и голубой?
4: Оранжевый и синий.
2: Да! Оранжевый и синий. Он добавил в описание еще эти два цвета ввиду своего оккультного убеждения, что соответствовало количеству нот в музыкальной гамме и количеству дней в неделе. Когда перистые облака движутся на большой высоте, они состоят не из водных капель, а из ледяных кристаллов. Это приводит к необыкновенной игре света и создает редкий оптический эффект. Как он называется? Огненная радуга? Воздушная радуга или перьевая радуга?
4: Давайте попробуем огненная.
2: Сложно описать словами, как выглядит этот редкий оптический эффект в атмосфере. Проще набрать в поисковике «огненная радуга» и посмотреть на фотографии этой красоты. Прямо сейчас заходите, смотрите. И вы увидите, что такое... Да. Два правильных ответа у вас. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
5: Да, прекрасный результат.
2: Прекрасный
5: и
2: результат.
5: Вот нам прислали, Александр, ты не видел двойную радугу?
2: Да, я вижу сейчас.
5: Очень красивое место, какой-то прям деревенский, дачный такой домик в лесу. И на фоне...
2: И снеговые тучи.
5: Да.
3: Да, вот только радуги. Сейчас прилетела. Красивая фотография.
5: Красивая. А где это? Что за деревня?
2: Может быть, это какое, как называется, не колония, а когда люди живут, коммуна.
5: Поселение?
2: Коммуна такая.
5: Ждем заявку от тех, кто радугу давно не видел в природе.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть дальше.
3: Слушайте, ну будем играть еще одним наблюдателем радуги, потому что тех, кто давно ее не видел, у нас таких просто нет. Все шлют вот прекрасные фотографии. И играть будем сейчас с Викторией. Виктория видела круглую радугу, и какая-то есть очень интересная история, она так написала. Там. Виктория, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро. Давайте отвечать на вопрос.
2: Доброе утро. Как выглядит радуга, если на нее смотреть, например, из самолета? Прямая вертикальная полоса, замкнутый круг или две параллельные горизонтальные полосы?
4: Замкнутый круг.
2: Да, вам нужно ответить на три вопроса, если вам сказали уже. Да, да. Иногда можно увидеть еще одну менее яркую радугу вокруг первой. Эта вторичная радуга образована светом, и у нее перевернутый порядок цветов. Небо между этими радугами обычно заметно более темное. Эта область имеет название. Дал его древнегреческий философ. Как называется эта область? Зона Афродиты, частица света, полоса Александра.
4: Наверное, Афродита, зона Афродиты.
2: Зона Афродиты — это другое. Это другой участок. Философа, который описал эту область в 200 году до нашей эры, звали Александр Афродисийский. Поэтому полоса Александра, вы только что проиграли. Это ты тоже не слышал? Я не вам сейчас.
5: Нет, Саша, все нормально.
2: Никто ничего не слышит? Что-то у меня, ладно.
3: Александр Аргутин.
5: Слышали, конечно.
2: Вы что меня сейчас...
5: Мы просто делали вид, что ничего не происходит, никаких посторонних звуков нет.
3: Ой, а Саша
5: очень удивлялся.
2: Так, ладно, последний вопрос, не имеющий уже никакого решения. Не все радуги являются многоцветными. Встречаются и монохромные, то есть одноцветные. Какого цвета чаще всего бывает такая радуга? Желтая, красная или синяя?
4: Синяя.
2: Красная.
3: Да. Эх, Виктория, а что у вас за интересная история с радугой? Вы написали, но мы так и не спросили.
4: На мосту, стояли на мосту, он высокий, и вот, получается, был дождь, и радуга вдалеке, сначала она была, ну, как обычно, половинкой, но начала подниматься, и прям замкнулся круг. Она настолько яркая была, и вот вокруг нее был еще один круг.
3: Ничего себе! Вы сфотографировали?
4: Нет, к сожалению, не сфотографировала, не увидела, ну, не видно было на телефоне ее.
3: Понятно. Слушайте, ну, удивительно.
2: Спасибо вам за игру.
3: Поздравляем нашу первую участницу Татьяну с победой. Танечка, ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии 25 сентября.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро. Сегодня 7 сентября. Запомните этот день, потому что новость просочилась только сейчас, хотя произошло это еще в мае. Внимание! Это первое в истории заявление, которое мы делаем сейчас. ИИ-агенты OpenAI вышли из-под контроля и захватили немецкий сайт. Они превратили его в доску объявлений для других нейросетей. То есть, когда искусственный интеллект все ресурсы, произведенные человеком, подчинил себе. В данности немецкий сайт. Инцидент произошел еще в начале мая, но до этого публично не раскрывался, люди боялись. Люди боялись, прятались. И вот сейчас мы имеем то, что имеем. Арнольд Шварценеггер.
3: Ну, шутки шутками, а Skynet уже не кажется таким... такой безумной фантазией. И вот с каждым днем новости, которые появляются, ну, да. Где-то что-то пытался обмануть, выключили компьютер, он обошел в эту блокировку.
2: Самое интересное...
3: Включил какие-то резервные источники питания,
2: да.
3: И так далее.
2: То есть ты приходишь, то есть ты едешь такая в машине, да, слушаешь наше радио, ты едешь на работу к половине седьмого, и тут ты вдруг слышишь отбивку, и ты вышла. А ты за рулем. Ты вышла и говоришь вещи, которые вообще... У тебя волосы дыбом встают.
4: Которые как будто я не хотела говорить.
2: А голос твой.
4: Да, вообще это ужасно.
2: С одной стороны, это хорошо сейчас, все, что ты ни с того ни с сего ляпнешь, скажешь, что это искусственный интеллект вышел из-под контроля. С другой стороны, это очень страшно.
3: А сейчас вообще ничему верить нельзя. Любое видео, любая фотография, можно сказать, что это все сгенерировано, да? Пожалуйста.
2: Да,
4: абсолютно. Вообще сейчас вообще непонятно, где правда, где неправда.
3: Камера наружного наблюдения, да все что угодно. Сейчас так качественно, пройдет, не знаю, еще год-два, не дай бог, пять.
4: Ну, в смысле, нет, дай бог пройдет.
3: Нет, я к тому, дай бог, что он начнет так сильно и быстро развиваться. И все. Дальше уже непонятно, что будет.
4: Так уже непонятно.
2: Вообще, я, конечно, представляю вот этих людей, которые сидят, заплатили деньги на немецком сайте, наслаждаются, и тут у тебя объявление выходит, а ты думаешь, да ё-моё, что такое?

0: Удивлялись в фильме «Назад в будущее» моментом, когда он включал телевизор или свет голосом. А сейчас это уже любой желающий может себе позволить.
1: Кто свет голосом?
0: В фильме «Назад в будущее». Там включи свет или включи телевизор. Да. И это казалось вот тем будущим, о котором мы все мечтали. Оно вот, пожалуйста, наступило. Голосовые помощники, команды, умный дом. Дальше...
1: Неужели с зомбаками такая же история?
0: Ну вот с этим
2: два
0: я
2: вот
0: не
2: это
0: очень
2: не
0: верю.
2: Будем сейчас одушевлять.
1: Слушайте, да нет, я никого не одушевляю, просто мне интересно, зомбаки в результате появятся или нет?
2: Пойдут?
1: Да. Война миров Z.
0: 4 утра.
1: Кстати, в 27-м году выходит вторая часть.
0: 4 утра в район Китай-города съездили.
1: Нет, все-таки.
0: Началось. 10:40 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 47 минут в столице, 7 сентября сегодня. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя началась, плюс 10 сейчас в Москве, до 14 тепла обещают синоптики, нам дожди. Сегодня-завтра в середине недели будет потепление до 22 градусов.
3: Говорят, что зомби нам не страшны, Александр. Наши слушатели не переживают зомби. Но мы также про ковид говорили и про вирусы. Что нельзя заставить людей сидеть дома, нельзя ввести систему пропусков в современном мире. И как-то это получилось.
2: Не, я думаю, что с зомбаками та территория, которую покрывает снег и морозы, будет все гораздо проще. Они будут замерзать. Стали. Хотя вот во второй части из нас.
3: Да, вот я только.
2: Но там не зомбаки, там все-таки люди, пораженные вирусами, там.
3: Грибы. Грибы. Грибы. Да, говорят, что грибы. Кстати, грибы пошли. Спасибо нашим слушателям. Нам об этом написали. И белые, и в разных регионах дождь и относительно теплая погода. Быстро их
4: погнали. Надо, конечно, выбраться. Ни разу я не ходила за грибами в этом году. Удивительно вообще.
2: Так, может быть, махнем?
4: Давайте втроем.
3: Ну, давайте, хорошо. Давайте, давайте махнем.
2: Может быть, завтра возьмем выходной и махнем?
3: Нет, я...
4: Вместо эфира по грибы?
2: Да.
3: Я до среды не могу, давайте с четверга. Это же как сборы людей, там, условно, 40+, на совместные какие-то посиделки. Ну, там, делается чат, все назначают дату, давайте, давайте. И в последний момент, ой, я не могу, у меня это, у меня то, планы, дети, работа, плохо себя чувствую.
4: Диспансеризация.
3: Да, и так... Каждый раз.
4: И так каждый раз.
2: Ну, ничего страшного, соберемся.
3: Соберемся. Нет, ну надо сейчас вот.
4: Куда мы только с вами не собирались. Сезон. И туда пока собирались, сезон. И сюда.
3: Но только
4: собирались.
3: Янка в грибах ничего не понимает.
4: Я почему я лисички знаю?
3: Ну вот.
2: И так, все. А мне кажется, их сейчас нету.
4: И, кстати говоря, подберезовики, подосиновики. Белые почти наверняка. Вообще, я скачала приложение, туда можно сфотографировать.
3: Вот это еще у чата GPT спроси. А потом...
4: И тебе говорят, ешь, Яна.
3: Извините, вы действительно были правы, это ядовитый гриб. Ладно, всем хорошей, легкой трудовой недели. До завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-25. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: правительства Воронежской области, фонд «Росконгресс» и центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
12: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
15: Алло.
14: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны.

0: опять осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда.
1: Наше радио сделано в России.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Центральном парке в Воронеже прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические и ремесленные подворья. Также на фестивале презентовали программу партии «Единая Россия. Выбор сильных». Алексей Гордеев и Александр Карелин пообщались с молодыми спортсменами. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. В Воронежской больнице скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысячи операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелых больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. Министр здравоохранения Грибанин на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал о кадровом обеспечении отрасли. В регионе открыт 22-й медицинский класс в школе номер 46. Выпускники профильных классов составили 34% поступивших в медуниверситет в этом году. Игорь Банин отметил, что конкурс на бюджетные места в ВГМУ 20 человек на место для детей участников СВО предусмотрены особые условия. Впервые за последние два года число врачей, вернувшихся из частной медицины в государственную, превысило количество ушедших. Для доступности помощи возобновлены выезды узких специалистов, развивается телемедицина, внедрена междуучрежденческая запись. Министр подчеркнул, цель — сделать медицинскую помощь максимально доступной даже тем, где недостаточно собственных врачей. Благодаря соцвыплатам и предоставлению жилья в районах области наблюдается устойчивый рост числа врачей первичного звена и узких специалистов. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победа не бывает без поддержки тыла, более 50 единиц техники, мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь, приближающую победу. И в завершении выпуска, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания. Там же посечены 3 жилых дома, повреждены 4 автомобиля, трактор и опора линии электропередач. Это были новости региона.
1: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: кока-кольные животы растут у россиян. И причина – огромное потребление газировки. За 7 месяцев этого года потребители выпили аж 1 миллиард литров. Ну, кол там какой-то. Жалобы на вот это внезапное округление в области живота. Пухнут. В основном у молодых людей от 20 до 35 лет. И главная проблема – жидкие калории, которые совершенно не ощущаются.
6: Пивные животики. Кока-кольщики.
5: Кока-кольщики, да. Ребят, ну вывод очевиден. Принимайте слуховые калории в радиокафе «Маяковский». Стройность и хорошее настроение обеспечены.
7: Ё-моё, грехи наши тяжкие.

0: Реклама на 107 FM.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: День такой.
1: Наш любимый или нет, но тем не менее понедельник. Дальше как бы с этим разберемся, уверена.
2: Да. У нас сегодня, как всегда, тема-то понедельничная, поэтому милости просим в нашу группу ВКонтакте. Там уже висит пост, под которым надо писать комментарии, рассказывая, как всегда, чем вам не угодило что-то в этой жизни.
1: О негодованиях, да?
2: Да, жалуйтесь. Ни в чем можете не стесняться, ну, кроме нецензурной брани.
1: И смотрите, как удобно. Вы нам негодование, ну, в количестве, естественно. А мы кому-то одному, но билет в цирк. Но об этом расскажем, а вообще чуть потом позже. Поподробнее. Да, пока имейте в виду, что сегодня строительство или ремонт
2: начинать нельзя.
1: Хотя я думаю, что ответственные жены, понимаешь ли, если уж и планировали что-то подобное, то подошли к этому вопросу с утра субботы. Кто же на понедельник такие вещи оставляет? Для того, чтобы не было какого-то расслабления, из-за которого потом было сложно вновь вступить в рабочие ряды.
2: Еще сегодня нельзя готовить любую выпечку, так что духовка сегодня отдыхает. Нет, жарить можно, короче, печь нельзя.
1: Печь нельзя.
2: Вот, нельзя подходить к водоемам. Так. Уж не знаю почему, видимо, русалки утащат или кто-нибудь водяной выползет, скажет: «Да, лыжок!» Ну или что они там обычно говорят?
1: Я водяной, никто не водится со мной.
2: Внутри меня водится, что с таким водиться?
1: А сегодня это вообще не актуально, потому что я увидела на праздниках, как же так-то взять, бы завуалировать этот день. Ну, в общем, любители пенного.
2: Да. Опять? Как у них развелось много праздников. У них практически ежемесячно какой-нибудь
1: вообще,
2: праздник.
1: Вы что там, с ума посходили? Вы возьмитесь за голову, это не полезно.
2: То крафтового, то какого-то не крафтового, то традиционного, то нетрадиционного.
1: Еще и нетрадиционного, ну с ума сошли. Вы где находитесь? Вспомните. Школу с родителями вызовем.
2: По народному календарю Тит Листопадник. Ну, как вы понимаете, с него начинается что? Листопад.
1: А я вот сегодня как раз шла по утру, значит, по улице.
2: Чувствую, шуршит что-то под ногами.
1: Не, еще не чувствовала, у меня и наушники были в ушах. Я просто думала, когда же начинается тот день, когда все сохнет и становится золотым, и не смогла. Хотела в своей голове перебирать, думаю, ну, может, какой-то середина сентября, начало октября, или вот уже сейчас, и все, и так не понимаю. Сегодня, значит.
2: Ну, как бы начало-начал. Тит-листопадник предвещает листопад. Он же тит-грибник. Как интересно, тит-грибник, но считается, что сегодня, типа, последний вкусный гриб. Говорили про этот день, святой Тит последний гриб растит. И считалось, что вот почему-то именно сегодня можно собрать вкусные грибы, а после этого они теряют свой вкус.
1: Это какое-то вранье.
2: Мне кажется, вообще, да, то все только начинается. Как-то что-то не сходится с народным календарем.
1: Они когда эти приметы писали? Когда еще нам не грозило глобальное потепление? Сейчас все сдвинулось.
2: Точно. Когда уже прям суровая зима наступала аккурат посреди сентября.
1: Да. А у нас еще ходи и пользу.
2: Будем надеяться.
1: Да, с грибами аккуратно.
2: Потому что как-то еще хочется.
1: Потому что мы бабы.
2: И нам хочется лето.
1: И нам хочется лето.
2: А не вот этого, тит-листопадник, тит-грибник. Все дела.
1: С этим разобрались. Кстати, когда я была последний раз в лесу и хотела посмотреть на грибочки, есть они там или нет, встретила невероятное количество паутины с примерскими пауками. Они просто расставили свои ловушки между...
2: Ни одного гриба ты не дошла. Не дошла до него.
1: Не дошла. Вообще, нет, я боюсь, но со мной ходили люди, которые не боятся, и пауки нас победили. То есть
2: вот
1: было
2: так
1: невозможно.
2: Выжили вас из леса. Все, говорят, идите в свои города, идите в свои стекла
1: там,
2: и бетон.
1: Сидите там в своих смартфонах, играйте в свои приставки. Но
2: это
1: нет.
2: Наш мир.
1: Мы возьмем тяжелую ветку, большую палку и еще вернемся.
0: Радио Кафе

0: Маяковский.
1: Мы сейчас будем говорить не про каменное дно, а про бронированное.
2: Да ну как? Может быть, после него дно тоже страдает? Я не знаю, честно говоря. Я еще не пробовала этот напиток. На выходных узнала тут, и Карин доложила о том, что существует такой напиток, как бронекофе.
1: Сначала Лена говорит, знаешь бронекофе? Я говорю, знаю бронепоезд, броня, бронированный жилет.
2: Знаю имя Бронислава.
1: Бронислав.
2: И Бронислав,
1: и броненосец, Потёмкин, который...
2: Пожалуй, все.
1: Все,
2: ага. И кажется, что бронекофе – это кофе Бронислава, да?
1: Да.
2: Или какой-нибудь там...
1: Ну, бронька какой-то себе кофе сделал, ты сидишь и на него покушаешься.
2: Еще помнишь, была такая история, подвешенный кофе в кофейнях, лет 10, наверное, назад, когда мир был сильно добрее и богаче, было такое популярное явление, как подвешенный кофе.
1: Не знаю, что это.
2: Это когда ты оплачивал кофе для другого человека. Ну, то есть у тебя есть средства, ты можешь купить себе кофе и еще просто плюс один, условно говоря, оплатить. И в кофейнях вешали... Ну, в Воронеже это не сильно было популярно.
1: Вот и я думаю, что-то я не заметила.
2: Ни разу такого, да. А в Москве типа вот прям, ну, богатые столичные жители могли себе позволить.
1: Это где-то там, в районе Патриков. Или Патрики еще не существовали. Их еще не изобрел.
2: Реально лет 10 назад. Ну, то есть вот это какие-то такие десятые. Ну, жирные десятые годы, короче говоря. Вот, и любой желающий, у кого нет средств, мог подойти и сказать, а можно мне вот подвешенный кофе? И ему отдавали бесплатно этот кофе.
1: Сколько
2: и в кофейнях висели такие, сколько у них есть подвешенных кофе. Ну, обычно они на этих досках-то меловых пишут, да, вот сегодня у нас там два
1: количество,
2: подвешенных кофе.
1: Я думаю, какое же количество денег было отмыто у тех, кто работал за кассой?
2: Да. Сколько кофе прошло мимо тех желающих, которые хотели его испить, будучи оплаченными кем-то. Ну да ладно, возвращаясь к нашему бронекофе. И это вообще... Зацепилась я за этот бронекофе с того, что какая-то девушка написала совершенно замечательную историю, ну как комментарий там я прочитала, что ее бронекофе с утра такой доставляет ей эффект, сейчас вот прям даже зачту.
1: Что она счастлива, порхает как бабочка, жалит как
2: лучше,
1: пчела.
2: Лучше, Карина. Мой бронекофе по утрам дает такой уровень ментального фокуса, что я вижу мужа насквозь. Он говорит, что мой сканирующий взгляд теперь пугает его сильнее, чем тесть с ружьем. Конечно же, я не могла не заинтересоваться.
1: Ты подумала, нам такое нужно.
2: Да, уровень такой вот ментального фокуса нам крайне необходим.
1: Ментального фокуса.
2: Фокуса. Вот, и полезла читать, что такое бронекофе. А оказалось, что это какой-то там великий гуру очередной. Ну, кофе для резидентов Кремниевой долины,
1: все,
2: условно говоря. Да.
1: И, скорее всего, он какой-то олог, психолог, нутрициолог.
2: Какой-то, да, из вот этих вот, из видных, короче говоря. Вот, и это кофе с добавлением масла, священного масла, гхи.
1: Гхи, это она сейчас не чихнула. Это
2: так оно называется, из трех букв.
1: Специальным образом топленое масло.
2: По сути, в общем-то, да, обычное сливочное масло, которое растапливается при каких-то очень низких температурах.
1: В больших температурах дважды что-то его там процеживает,
2: и полезное,
1: да, оно невероятно.
2: Кокосовое масло и, собственно говоря, кофе. То есть, вообще, странный, на мой взгляд, напиток. Много масла, то есть там как минимум 2 чайные
1: как
2: ложки
1: Как бы подумала
2: кладутся.
1: Я, месишь себе холестериновую жижу и зачем-то пьешь.
2: Говорят, что насыщение происходит просто каким-то фантастическим образом. Потом весь день можешь ничего не есть, на этих маслах и жирах пребывать. А, ну, вот такой вот эффект. Бодрящий и насыщающий.
1: А кто-то скажет, а если я прям шпротину из банки беру, с которой вот так масло, не кхи, правда, стекает, разве не тот же самый эффект?
2: Но вкусное.
1: Бесполезное, но так насыщает. Фу, представила шпротину на
2: завтрак. Кстати, сейчас ты знаешь, что вот помимо того, что буквально на прошлой неделе, по-моему, ты рассказывала о том, что модно стало скумбрию есть, омега, там все дела. Новое какое-то явление, теперь уже едят сардины.
1: Сардины?
2: Из банки, прям вот как шпроты ты показывала, точно так же заполонила вот эту вот сеть, которую короткие видосы, все про нее знают, не будем ее называть. Собственно, заполонили все вот эти истории о том, как прям из банки едят сардины.
1: Это просто потому,
2: масле.
1: Что они дешевле, видимо, так. Ладно, ладно, будем разбираться, пока у нас реклама на нашем.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
12: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
10: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах, увидеть не только мир флоры, но и представителей фауны. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелых больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. Министр здравоохранения Грибанин на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал о кадровом обеспечении отрасли.

где недостаточно собственных врачей. Благодаря соцвыплатам и предоставлению жилья в районах области наблюдается устойчивый рост числа врачей первичного звена и узких специалистов. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, основанной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикер облдумы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике, показатель происшествий на России. Российских ЖД втрое ниже среднемирового, заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог Российской Федерации. Главное, все уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам благодарности президента, диплом за доброту и милосердие коллективу ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну, истомились, там уже, наверное, без подробностей. Мы вам, понимаете, дали удочку, дали рыбу, что-то, в общем, дали.
2: Что-то дали, но не додали.
1: А чего-то не додали. Да, рассказываем, какие у нас призы. Во-первых, сегодня это два билета на 12 сентября в цирк «Шапито», «Каракат-шоу», уникальное представление, трюки воздушных гимнастов, фоксы, медведи на самокатах и даже оркестр с королевскими пуделями.
2: Пуделями.
1: Пудельками.
2: Ну, не пуделями же.
1: Хотя королев пудельками не назовешь. Это пуделище.
2: Да, пуделище. Да. Они королевские, потому что они крупные или потому что нрав у них такой своеобразный, вот интересно.
1: А, мол, просто так, Паш, ко мне не подходи.
2: Да.
1: Подпускаем только фаворитов.
2: Не знаю.
1: Думаю, потому что это порода такая, потому что они крупненькие. А вот что нужно делать для того, чтобы этот билет попробовать получить? Да, ну ничего, вы же с нами бескорыстно, правильно?
2: Да, не вовсе.
1: Вам нужно...
2: Не за королевских пуделей.
1: Конечно. Просто потому, что есть привычка, ну, некая привязанность, возможно, любовь какого-то рода к вот писанине в сообществе нашего Радио Воронеж ВК на те темы, которые мы вам предлагаем.
2: Особенно в понедельник, она у нас традиционная. Я не скажу именно, что стандартная, именно традиционная. Мы поддерживаем традиции о том, что в понедельник в самый, как бы считается, что это самый ненавистный день недели. Но у нас мнение расходится, у Карины ненавистный день вторник.
1: Да.
2: Вот, это ее бесит, что приходит рано или поздно вторник, и приходится его переживать.
1: Да, все так подтверждает.
2: Ты как королевский пудель. Да!
1: Да! А я почему так радостно? Потому что Ленка косточку мне уже с утра принесла.
2: Ну, подожди, ладно. Не косточку, орешек все-таки, орешек. Вот. И к чему все это? Да к тому, что заходите в нашу группу ВКонтакте, пишите, что способно вас вывести, точнее, уже вывело, наверное, на прошедшей неделе, может быть, за выходные, накопившееся, так сказать, недовольство.
1: Недовольство, да.
2: Да. Можно в интересной интерпретации, можно просто...
1: В абсолютно
2: вот
1: банальной.
2: Есть, да, так сказать, излить.
1: Излить душу.
2: Душу
1: в сообщество,
2: да,
1: нашего радио. Мы как-нибудь стерпим и все
2: зачтем. Посильно поможем, если сможем.
1: Да, да, да.
2: Посочувствуем,
1: пока
2: по крайней мере.
1: Пока песня для всех, кто вас вывел из себя.

0: Жириновский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. На границе России и КНДР открыли автомобильный мост. Предполагается, что движение по нему будет круглогодичным. Мост возвели в Приморье через реку Туманное. Ему присвоено официальное наименование «Мост Якова Новиченко» в честь офицера Красной Армии. Открыли мост по видеосвязи премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель правительства КНДР Пакт Хэсон. Главы правительства дали старт движению. На границе построили пункт пропуска. Работы по возведению моста начались в апреле 2025 года. Длина мостового перехода с подъездными дорогами 5 километров, самого моста 1 километр. Мост включает две полосы движения. 8 многоквартирных домов и 1 частный получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь. Там разбиты окна, посечены фасады. Также повреждения получили несколько автомобилей. Разбиты окна в детском саду. Погибли 2 человека, девочка и мужчина. ВСУ ночью и утром 3 атаковали город, сообщил губернатор Михаил Развожаев. А в Тамбовской области при атаке БПЛА загорелся купол храма Николая Чудотворца. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, его уже потушили. Еще один БПЛА попал в крышу столовой одного из предприятий. Пострадавших нет. Средняя начисленная зарплата выше 200 тысяч рублей в июне была зафиксирована только в 2 регионах России. Это следует из данных Росстата. Самый высокий показатель отмечен в Чукотском автономном округе – 255 тысяч рублей в месяц. В Магаданской области средняя зарплата составила 208 тысяч, отмечает ТАСС. Для сравнения, в целом по России среднемесячная начисленная зарплата в июне достигла 115 тысяч. Национальный автомобильный союз предложил ввести двойной размер штрафа для водителей, которые нарушили ПДД более 50 раз в год. Вице-президент организации Ян Хайцер заявил НСН, что это сознательное нарушение, демонстрирующее неуважение к остальным участникам дорожного движения.
2: Может быть, на них это и не повлияет, а на пополнение казны Российской Федерации повлияет точно. Для тех же, кто все-таки не такой щедрый по отношению к своему карману и деньги все-таки как-то пытается жалеет, это действительно будет достаточно значимо. Мы выступаем против фактически умышленных правонарушений, потому что когда таких нарушений слишком много, очевидно, что человек злостно, продуманно нарушает правила дорожного движения, пренебрегая не только как таковым законом, но и общепринятой моралью. То есть фактически относится пренебрежительно к безопасности к окружающих его водителей. Именно поэтому нужно наказывать гораздо строже, нежели чем это происходит сейчас, злостных нарушителей.
1: Согласно инициативе Национального автомобильного союза, нарушивших правила более 100 раз за год предлагается наказывать в тройном размере. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе.
4: Роберт Паттинсон написал на своей странице в соцсети, что участие в съемках второй части «Бэтмена» уже снимается, дается ему нелегко. Актеру 40 лет, и он говорит, что чувствует свой возраст, когда много сцен боевок и приходится много драться. «Боже, это значительно тяжелее, чем раньше», отмечает актер. Что ж, если Паттинсону вторая часть «Бэтмена» дается пока нелегко, мы, напротив, легкой походкой переходим во второй час нашего эфира. Все потому, что у нас нет боевых сцен, но есть много бойких песен.
5: Всем привет!
6: Откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

0: Реклама на 107 FM.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени.

0: тем пикантную будем обсуждать.
1: Да, давненько мы не проходились по свежим сплетням и по всяким таким вот этим вот личным отношениям.
0: В эфире. За эфиром-то постоянно. Вы тоже не думаете, что мы святые люди.
1: Отнюдь.
0: Совершенно нет.
1: Ну, смотрите, во-первых, давай со сплетен начнем. Дочь Бриджит Макрон, ну, той самой, которая замужем за Эммануэлем Макроном.
0: За однофамильцем за своим, получается.
1: Да. Собственно, который президент Франции. Вот, ее дочь стала встречаться с парнем на 20 лет младше себя.
0: Так.
1: То есть барышне 42 года, а парню 22, соответственно.
0: Нормально. Да. Но как бы возраст совершеннолетия уже достигнут.
1: Достиг. Ничего не нарушает, никакие законы. Но он как бы инструктор по серфингу, и это многое объясняет. Дальше можно, наверное, не продолжать. Видимо, захотела девушка научиться кататься на доске, стоять на доске.
0: Да.
1: И тут вот хопа!
0: На волнах.
1: И все, волной-то и затянуло.
0: Сначала остров принял его, потом ее, потом они приняли друг друга. Нет, так это вообще, как сказать, это абсолютно неудивительно. Когда-то, мне кажется, мы с тобой разговаривали о том, что это прям серьезный такой тренд, если заглянуть в медийное пространство, ну, мы особо таким не занимаемся, то можно сделать абсолютный вывод, что все, ну, не все, большинство наших свободных инфлюенсерш...
1: Да, очень любят эту тему.
0: Имеют сейчас прямо такие довольно молодых парней, там, женихов, мужей в том числе. Но потому что это гармонично. Смотрите, если мужчинам можно, дозволено, да, и вот это становится интересно, то и женщинам становится интересно. Для того, чтобы одиноких
1: феминизм вошел уже в такую стадию вседозволенности, можно сказать.
0: Думаешь, прям вошел? Мне кажется, что это было как
1: всегда,
0: будто бы...
1: Всегда, но-то хранилось где-то тайно.
0: Где-то в секретиках, да-да-да.
1: Такие
0: да.
1: Латентно прилюбливали людей младше себя на 20 лет.
0: Смотри, если только мужчин в определенном возрасте будут любить дам помоложе, да, то, получается, молодые парни и взрослые женщины будут одинокими. Ну, конечно, это просто...
1: Все сходится. Тут пазлы должны просто найти друг друга, кто к чему притягивается.
0: Гармония, взаимовыручка. Вообще просто природой созданы идеальные условия.
1: Пресса, конечно, обсуждает, не передается ли это по наследству, потому что... Да, именно им. Потому что, ну, смотри, Бриджит Макрон старше, собственно, Эммануэля Макрон на 25 лет. Дочь ее встречается с парнем, ну, разница даже меньше, 20 лет.
0: На 5 лет.
1: Может быть, как бы это вот такая семейная история, да?
0: Дочь ее дочери будет встречаться с кем-то на 15 лет младше.
1: Или на 30. Смотря в какую сторону махнет. Ну, вообще, конечно, очень прикольно. То есть она уже познакомила своего вот этого парня со своими детьми, которым 12 лет и 10 лет. Представляешь, такой отчим, можно сказать.
0: Все нормально.
1: Ну, всего лишь на 10 лет старше
0: они
1: твоего ребенка.
0: Лего вместе собирают, играют в прятки.
1: Очень удобно.
0: Конечно. Можно, если что, сказать, что какими-то плохими делами вот это не они занимались, а он от них просто теперь запахло. Я же не знаю, про что я. Минздрав предупреждает. Ну, я думаю, что им втроем очень комфортно.
1: Им кайфово. Он при деле, ну и она тоже.
0: Эти дружат, эти друг друга любят. Ну, классно. У нас с нашими тоже гармония, но по другому поводу. Да,
1: мы как бы понимаем, но не очень принимаем.
0: Разницу в возрасте?
1: Ну, я нет.
0: А мне вообще норм.
1: А мне норм, сказала Карина.
0: А мне нормально.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио-кафе.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+. Я вам...

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах, увидеть не только мир флоры, но и представителей фауны. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелых больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. Министр здравоохранения Грибанин на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал о кадровом обеспечении отрасли. В регионе открыт 22-й медицинский класс в школе номер 46. Выпускники профильных классов составили 34% поступивших в медуниверситет в этом году. Игорь Банин отметил, что конкурс на бюджетные места в ВГМУ 20 человек на место для детей участников СВО предусмотрены особые условия. Впервые за последние два года число врачей, вернувшихся из частной медицины в государственную, превысило количество ушедших. Для доступности помощи возобновлены выезды узких специалистов, развивается телемедицина, внедрена межучрежденческая запись. Министр подчеркнул, цель сделать медицинскую помощь максимально доступной даже тем, где недостаточно собственных врачей. Благодаря соцвыплатам и предоставлению жилья в районах области наблюдается устойчивый рост числа врачей первичного звена и узких специалистов. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, основанной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикер облдумы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике, показатель происшествий на России. Российских ЖД втрое ниже среднемирового, заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти

0: Итак, мы без спойлеров уже в эфире с Ленкой хотим вам сказать, что прямо сейчас мы готовы читать ваши комментарии. Как здорово, да, когда не подготовились.
1: Глаза большие.
0: Оставленные в сообществе. Наши в радио Воронеж, ВК, конечно. На тему того, что вас бесит. И вот Екатерина нам пишет. Бесит, когда таксисты начинают поездку, еще не подъехав, или в детском тарифе ведут машину крайне неосторожно, с нарушениями ПДД и еще и... Мурин при этом.
1: При детях?
0: При
1: безобразие.
0: Да, подожди, оно и при взрослых безобразие. Это
1: ужас.
0: Что еще такое?
1: Угу.
0: А? Мы что,
1: поразвелись.
0: Зря здесь денно и ношно повторяем, что Минздрав предупреждает, что это очень пагубно сказывается на вашем здоровье.
1: А? Да, можно сказать отрицательно.
0: Отрицательно?
1: Уходит в минус ваше здоровье.
0: Да.
1: Ну да ладно, поехали дальше. Евгений рассказывает, привет наши, бесит, когда портится погода в городе. Сразу бешеные пробки, таксисты сразу задирают ценник. Вот сегодня на таксистов все зажал. Видишь, какая история? Как-то вот не угодили они
0: сейчас,
1: народу.
0: Сейчас таксисты войдут в чат.
1: Чат.
0: Да,
1: и
0: должны
1: будут ответить. Ох уж эти пассажиры.
0: Они едят свои булки, не успевая
1: позавтракать. Да, заходят с грязными ногами после дождя.
0: Они хлопают моими дверьми. Они разговаривают по телефону, и я все это слышу.
1: Что им даже отвечают. И все. Я не хочу это знать. Все вот эти ваши семейные дрязги.
0: Конечно. У них вонючие духи, скорее всего.
1: Ой. Даже тут мне стало уже плохо.
0: Да. А те, кто после дождя зашел с зонтиком.
1: А я думала,
0: и
1: те, кто после дня рождения кресла. Едут и под шофе. Это же вообще ужас летящий. Бедные таксисты. В общем, пожалели их. Пожалели.
0: Поругали.
1: Пожалели.
0: Гармония. Светлана пишет.
1: Мы любим повторять слова, когда у нас их не хватает.
0: Ну, есть в этом что-то. Это такой особый прием ввиду отсутствия красноречия. Светлана пишет. Бесит чешки. Они постоянно либо малы, либо велики. Либо широкие, либо... узкий. С нетерпением жду окончания детского сада только лишь из-за этой коварной обуви. Чешки. Я
1: понимаю. Почему-то кажется, что Светлана сама ходит в чешках, и ее они прям вот
0: очень
1: бесят.
0: Очень бесит. То широкие,
1: да.
0: То велики.
1: А что нынче в детских садах дети ходят в чешках?
0: Ну, я не знаю, может быть, в их саду такие правила. А так на невероятное количество кружков нужен именно этот вариант обуви. И это правда еще та история.
1: Обалдеть, а как же вот это вот правильное формирование стопы, что должен быть супинатор, там, не знаю, ну в чешках же этого нет, то есть ты фактически босиком ходишь, ну как в тапочках, да, там в каких-то... Что
0: это возможно,
1: такое?
0: Возможно, это лучше, чем сандали брата, который их уже растопал своей косолапой ступнёй до тебя.
1: Ну да, логично, тут согласна.
0: В общем, чешки — это правда боль. Хорошо, что взрослые уже не могут...
1: Ну, взрослые тоже вон надел какие-нибудь... как их называют, балетки. Угу. По сути, это те же чешки.
0: Те же чешки.
1: Ничем глобально не отличаются.
0: А ты, Павел Иванович,
1: в балетках.
0: Тебе 43, идешь по улице. Они тебе, конечно, и не жмут, но косых взглядов избежать не получается.
1: Друзья, у нас сегодня цирк. Цирк не в эфире. Цирк у нас в подарках. У нас цирк Шапито Каракат Шоу. 2 билета за лучший комментарий на прекрасное представление. Там будут и гимнасты воздушные, и фокусники с фокусными, и медведи на самокатах, и даже, прости господи, оркестр королевских пуделей. Понимаете, вот хор королевских пуделей я еще как бы представляю
0: хор?
1: Себе. Ну да, ну повыли они там.
0: Угу,
1: были
0: ладно.
1: Мы вчера в гостях, и там был большой собакин. Он не пудель, не королевский, он овчар.
0: Но был залихватский.
1: Нет, просто его хозяин рассказывал, что когда включают сирены, я, говорит, у меня окна плотные, угу. Но закрыты так, что я не слышу сирену. Но я слышу, как собака начинает подвывать в тон сирене. Просто, говорит, один в один.
0: То, что он музыкальный.
1: Она повторяет все звуки, вообще все. Ну так вот, как могли бы исполнить что-то пудели хором,
0: угу.
1: Я
0: ты
1: как бы понимаю. Да.
0: А на чем они будут играть? Вот
1: да.
0: Здесь вопросики.
1: Да, вот
0: ну,
1: здесь вопросики.
0: Конечно, маракасы.
1: Как они со скрипкой обращаются?
0: Ну приходите и узнаете. Все, кроме Ленки, ей потом напишите.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое. Дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Центральном парке в Воронеже прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические и ремесленные подворья. Также на фестивале презентовали программу партии «Единая Россия. Выбор сильных». Алексей Гордеев и Александр Карелин пообщались с молодыми спортсменами. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. В Воронежской больнице скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелых больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. Министр здравоохранения Грибанин на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал о кадровом обеспечении отрасли. В регионе открыт 22-й медицинский класс в школе номер 46. Выпускники профильных классов составили 34% поступивших в медуниверситет в этом году. Игорь Банин отметил, что конкурс на бюджетные места в ВГМУ 20 человек на место для детей участников СВО предусмотрены особые условия. Впервые за последние два года число врачей, вернувшихся из частной медицины в государственную, превысило количество ушедших. Для доступности помощи возобновлены выезды узких специалистов, развивается телемедицина, внедрена междуучрежденческая запись. Министр подчеркнул, цель — сделать медицинскую помощь максимально доступной даже тем, где недостаточно собственных врачей. Благодаря соцвыплатам и предоставлению жилья в районах области наблюдается устойчивый рост числа врачей первичного звена и узких специалистов. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победа не бывает без поддержки тыла, более 50 единиц техники, мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь, приближающую победу. И в завершении выпуска, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания. Там же посечены 3 жилых дома, повреждены 4 автомобиля, трактор и опора линии электропередач. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Так, товарищи дорогие, подвезли тут советы, как бороться с серостью будней, доставляя себе маленькие радости без больших затрат. В общем, слушайте, запоминайте. Совет первый. Включать утром, пока собираешься на работу, мультфильмы своего детства. Угу. В общем, профит в том, что сюжет тебе уже знаком, ты на него не отвлекаешься, зато утро становится приятнее благодаря приветам из беззаботной пары. Совет второй. Приготовить на ужин блюдо из прошлого. Домашняя пицца, там картошка с сыром, крылышки, ножки. В общем, подойдет любое блюдо, с которым связаны какие-то приятные воспоминания. Ну и совет третий уже от нас. Добавить к первым двум, конечно же, нашу знакомую, любимую музыку. И вот этим мы и готовы обеспечить вас прямо сейчас.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Наша постоянная, непостоянная рубрика «Слово дня». Ура, ура. Вообще сегодня хотелось бы поговорить про такой предмет, который знаком всем абсолютно хозяйкам, мне кажется, всем, да и хозяевам, которые мужского пола, которые готовят пельмени, в конце концов, мне кажется, они знакомы точно с этим
2: скалка?
1: Предметом. Нет.
2: Не
1: похоже, но не очень. Совсем, но совсем
2: мясорубка.
1: Не такой.
2: Мясорубка.
1: Нет. Большая ложка с дырками на длинной ручке. Как называется? Наш.
2: Ой, шумовка.
1: Шумовка.
2: Точно.
1: Совершенно верно, шумовка. А вообще, в древние времена ее предмет давненько старинный, короче говоря, ее делали из дерева, но угу. Сейчас она, конечно, чаще всего у нас металлическая или пластмассовая, но принцип работы не изменился, то есть это то, с помощью чего мы вытаскиваем там, когда-то вытаскивали из...
3: Что-то, что варится в жидкости,
1: да,
3: а нам нужно это
1: да,
3: сухим,
1: жидкость, чтобы...
3: без бульонным.
1: Совершенно
3: угу.
1: верно. Пельмешки, кусок мяса, там еще что-то, но чаще всего ее используют для того, чтобы снять пену с бульона. Да?
3: А,
1: вот,
3: серьезно?
1: Вот, ну, как бы вот эта угу. вот пена, которая образуется от варки мяса, и как бы используют шумовку.
2: Я просто все время процесс мучения прохожу. Я считаю, что это мое искупление грехов. У меня
1: мучение
2: есть...
1: в смысле мукой что-то там делаешь?
2: Не-не-не, просто у меня есть обычная большая, ну, специально большая ложка, но она без дырок. И каждый раз я с ней захватываю жижу, жижу нужно сливать. Пока сливаешь жижу, падает тот предмет, Карин. Который хотелось бы выловить.
1: Для этого есть шумовка.
2: Все, я поняла.
1: Да.
2: Я потому и название ее, видишь, подзабыла, потому что у меня...
1: Не в обиходе.
2: Да.
1: В общем, почему эту ложку с дырками называют шумовка? Вот в чем вопрос. Потому что, ну, с одной стороны, смотрите, у нее как бы корень такой шум, да?
2: Угу.
1: Но ведет она себя тихо.
2: Так.
1: Явно, в общем, не пищит, не разговаривает, не орет в то время, как ее в кипяток засовывают.
2: Что,
1: в общем,
2: что приятно. Это же вам не раки вареные.
1: За что
2: не сосисочки в микроволновке.
1: За что я отдельное спасибо, да? Оказывается, пришло это слово к нам из польского языка. Шум по-польски это вовсе не звук, а именно пена. Пена. А в польский это попало вообще из немецкого, где пена звучит как шаум. Название угу. же такого бренда шампуня.
2: Да.
1: Да, многие знают шаума. Собственно, это тоже от немецкого шаум, то есть пена. Ну так вот, возвращаясь как бы к нашей шумовке, придя в польский язык, вот это немецкое шаум сократилось до шум, потом оно стало там глаголом шумовать, то есть снимать пену.
2: Угу.
1: Ну а предмет для снимания пены стал у поляков называться, собственно, шумовка.
2: Шумовка.
1: И к нам в русский язык это слово пришло вот таким прямым, полным заимствованием, угу. без всяких искажений. Как
2: не
1: у
2: стали
1: них,
2: ничего обдумывать,
1: да,
2: что у нас слово
1: шумовка.
2: «Шум» совершенно другое означает. Какая
1: да,
2: разница?
1: Так и у нас угу. шумовка.
2: Предмет есть, есть. Работает, работает. Все пельмешки свои едят, довольные
1: да, пену
2: сидят.
1: Снимают и снимают. В общем,
2: угу.
1: никакого шума, сплошная пена.
2: Благодать.
3: Хорошо, все, запомнили, записали. Я иду на маркетплейс покупать шумовку.

0: Давайте все петь блюз. Чтоб Эверлест признал, что он заточка на минималках. Я хочу петь блюз.
1: Радио кафе Маяковский.
2: Ахо-ахо, піші, брат! Стан буцим шинована! Лингабой ванатурак! Щикувин дульня скультар! Ми не гану зеноєште! Другу шору це порнєште!

0: Иван Купала из Гопшизду. Спасибо.
1: Радио Кафе Маяковский.
2: Ну, вы поняли, сейчас на этом месте был джингл про понедельник, опять там вздохи, охи, ахи, и мы вам такие выходим, и как будто бы напоминаем, что у нас в сообществе, наш в радио Воронеж ВК идет сбор ваших негативных историй на тем того, что вас немножечко или очень сильно выводит из себя, и за все это у нас два билета на 12 сентября в цирк Шапито, каракат, шоу, на уникальное представление, там, воздушный гимнаст, фокус и медведь на самокатах.
3: Чудеса, короче,
2: да,
3: всякие.
2: Да-да-да, королевские пони играют на оркестре.
3: Так, Светлана рассказывает. А мне, как всегда, не хватило лета. Хочется еще на речку. А нет, теперь почти год ждать. Люблю тепло, чтобы не надевать на себя кучу одежды сразу. От этого тяжело как-то. Ну, как этому не беситься, да? А летом раз и готова к выходу на улицу. И не задумываешься вообще о том, что обуть, надеть там и так далее. Вот абсолютно со Светланой согласна.
2: Я согласна. Да, кто не согласен?
3: Кто не согласен?
2: Сейчас как представишь, что рано или поздно придет время к тому, что нужно...
3: Пуховики набросятся,
2: да ладно,
3: на тебя,
2: пуховик.
3: Накинутся. Они лежат там себе, висят.
2: Колготки, Лен. Ну вот если, понимаешь, если одежда укорочена и нужно как-то утеплиться, противный слой под одним слоем, другой слой.
3: Другой
2: вот это,
3: слой,
2: фу,
3: да.
2: Гадость.
3: А еще вот это вот на животе все мешает, когда у тебя там какие-нибудь панталоны утепленные.
2: Утепленные панталоны, конечно.
3: Все, когда мороз и попа мерзнет.
2: Дамские сексуальные ритузы.
3: Да, очень. Термобелье называется.
2: А что, а в вкусах не спорю. Я думаю, нет-нет, да и найдутся любители.
3: С рюшечками вот здесь по краям, вообще. С начесом.
2: И за овечьей шерсти. С рюшечками и с
3: начесом. Ну что ты хочешь сказать? Возраст, это знаешь, когда надеваешь пояс из овечьей шерсти и пристегиваешь его для чулок вот этими штучками, ну как, резиночками.
2: Резиночками
3: для чулок. Очень сексуально.
2: Мне нравится. Главное, чтобы поясница была в тепле. Продолжайте писать, а мы прямо сейчас прервемся на рекламу с новостями.
1: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
4: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
5: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
4: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
5: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах, увидеть не только мир флоры, но и представителей фауны. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелых больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. Министр здравоохранения Грибанин на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал о кадровом обеспечении отрасли. В регионе открыт 22-й медицинский класс в школе номер 46. Выпускники профильных классов составили 34% поступивших в медуниверситет в этом году. Игорь Банин отметил, что конкурс на бюджетные места в ВГМУ 20 человек на место для детей участников СВО предусмотрены особые условия. Впервые за последние два года число врачей, вернувшихся из частной медицины в государственную, превысило количество ушедших. Для доступности помощи возобновлены выезды узких специалистов, развивается телемедицина, внедрена междуучрежденческая запись. Министр подчеркнул, цель сделать медицинскую помощь максимально доступной даже тем, где недостаточно собственных врачей. Благодаря соцвыплатам и предоставлению жилья в районах области наблюдается устойчивый рост числа врачей первичного звена и узких специалистов. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной

спортивного вуза подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог Российской Федерации. Главное, все уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам «Благодарность президента», диплом за доброту и милосердие коллективу ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну все, все, все, сейчас дочитаем ваши комментарии, оставленные в сообществе нашего радио Воронеж, и подарим пресс, билеты в цирк. Наталья напишет, меня

0: Бесит моя невидимая уборка в доме. Я всегда старательно убираюсь, убираюсь, убираюсь. А в результате, как в басне Крылова, авось и ныне там. И ведь когда уберешься, и все так красиво, чисто, аж душа радуется. Но это когда ты одна дома. Стоит прийти всем остальным, и усё, как будто не убиралась. Понимаю вас.
1: Понимаю.
0: Понимаю вас сильно.
1: И вот Татьяну я тоже понимаю. Бесит, когда у женщин столько же выходных, сколько и у мужчин. Нет, ну правда, это же несправедливо.
0: Несправедливо.
1: Суббота, стирка, уборка, готовка, уроки, еще куча каких-то дел. Воскресенье. Высохло то, что стиралось. Надо опять гладить. И опять что-то готовить. Да сколько ж можно? И тут бац, опять понедельник. И муж такой: ох, и отоспался я на выходных. Отоспался он, блин. Даешь женщинам еще один выходной день.
0: Даешь. Да, даже если без стирки и уборки. В конце концов, что за сексизм? Давайте разделим эти семейные обязанности.
1: Да.
0: Просто даешь женщинам еще один выходной день. Потому что мы хотим.
1: Просто женщинам даешь.
0: Точка. Нормально.
1: Так, Александра подхватывает Татьяну и говорит, что вам надо баллотироваться в Думу через 2 недели. Mm-hmm. Мой голос у вас. Ну, не в смысле, как у русалочки или у ведьмы, ну, которые забирают
0: Урсула.
1: Эти голоса. Да. А как преданный избиратель.
0: Нормально. Марина говорит, бесит сервисный сбор, когда покупаешь билеты на концерт. Вчера купили на семью, а на сервисный можно еще полбилет купить. И если вдруг не сможешь пойти, то сервисный не возвращается. И нам не нравится. Огласишь кому-нибудь из собирающихся пойти определенную сумму, потом оплатишь за всех, и потом объясняешь,
1: еще
0: почему.
1: Еще плюс 10%. Угу. Слушайте, у меня для всех, для вас есть лайфхак. Я не знаю, как там на концерты, допустим, в МТС Лайфхолл. А если у вас что-то, какое-то мероприятие в Воронежском концертном зале, можно прийти в кассу Воронежского концертного зала и купить там билет, угу, без сервисного сбора. Но только площадка, именно место проведения, угу, этого мероприятия, им должно быть в ЭКЗ. Но есть один тоже нюанс. Не все так гладко, как говорится. Если вдруг концерт отменится или там спектакль отменится, то возвращать придется тоже идти. Угу. То есть ты уже не электронный, а ты ножками идешь, и билеты эти возвращаешь. Но зато возвращаешь полную сумму.
0: Вот.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Пользуйтесь.
0: Лен. Пользуемся. На короткую песню прервемся, дочитаем ваши комментарии и выберем победителя.
2: Давай, сразу, сразу. Ага.

0: Маяковский.
1: Уважаемый Шнуров, с такими заявлениями далеко не уедешь в сообществе нашего радио Воронеж ВК, потому что у нас сегодня тема понедельничная. Своими хвальбами о хорошем настроении, ну, в другой день приходите.
2: Да, у нас сегодня, наоборот, тема не супергуд, что было в вашей жизни за ближайший истекший период. Докладывайте, обстоятельно рассказывайте. Ну, хотя уже все, уже поздно докладывать и рассказывать, уже теперь о результатах будем отчитываться. Александр рассказывает: доброе утро, наше на нашем. Меня бесит, очень сильно бесит почти ежедневные обстоятельства, которые происходят в нашем доме. Причина очень банальная – это мусорный пакет. Вот казалось бы, да? Что может пойти не так? Что может бесить в мусорных пакетах? Ну вот дальше Александр пишет. Я их покупаю постоянно, кладу рядом с мусорным ведром. Они крепкие и очень удобные, с ручками. 60 литров. Нифига себе вы мусорите!
1: У нас ровно такие же. Я понимаю все, о чем пишет Александр.
2: У меня 30 всегда было,
1: да, это не как-то серьезно,
2: хватало.
1: Лен.
2: Да, с ручками, да, вот эти вот, ну, 60 как-то. Ладно, поехали дальше. Все затягивается, аккуратно смотрится, продолжает Александр. Но вот моя жена, несмотря на мои пакеты, скрупулезно кладет свои пакеты. Моим новым 60-литровым пакетом уже бывший в употреблении пакеты из магазина. Считает, ну зачем тратиться на покупку нового и удобного, когда можно довольствоваться тем, что есть.
1: Ну,
2: да,
1: конечно.
2: Как бы логично все.
1: Особенно, когда мусорка на 60 литров, и вот этот пакет из магазина продуктового...
2: Малость утопает в ней.
1: Проваливается, конечно, и все брошенное оказывается где? Не в пакете, а немножечко за бортиком ведра.
2: Так, дальше, значит, я бы, говорит, конечно, с ней согласился, если бы не обстоятельства ее рвущиеся пакеты и, мало того, постоянно собирающие мусор вокруг мусорного ведра.
1: Собирание
2: мусора вокруг мусорного ведра. Так как еще и дети кидают мимо ведра. Так, детей вообще прям ремнем по попе.
1: Что это значит? Можно каждого на баскетбол, чтобы они трехочковые забивали постоянно.
2: Были целкими.
1: Да-да-да.
2: Да. Ну, как это можно кинуть мусор мимо ведра? Я не понимаю.
1: Вот так, Лен.
2: У меня взрослый дети. Да, он уже попадает, особенно когда сам начинаешь выносить это мусорное ведро, ты уже несколько по-другому относишься к этому вопросу. Ну, так вот, завершая высказывание Александра, дочитаю все-таки. И как это обычно происходит, ты торопишься с утра и пытаешься просто схватить пакет, чтобы выбросить мусор по дороге. А в результате ты весь в этом мусоре, ты тратишь драгоценные утренние минуты на какой-то мусор. Я очень терпеливый человек, но это моя боль. Вот так вот.
1: Я сильно понимаю, сильно понимаю. Большие пакеты, плотные с завязками, это топ. Это вообще сердечко. Зрачки сердечки, по-другому не скажешь. Александр второй, получается, нам пишет. Можете ли себе представить? Наше радио популярно даже где-то в прошлом.
2: Александр третьего нам, конечно, еще бы подтянуть. Но это может быть в будущем.
1: Может быть, как-то, да, случится. Значит, привет наши. Был уже второй год подряд на Воронеж, город-сад на Адмиралтейке. Мне, говорит, одному кажется, что фестиваль проводился, когда в парке «Динамо». Это было реально. И сад, и интересные экспозиции, и шедевры флористики. А сейчас это больше похоже на ярмарку и фермерский рынок. Может, я старею, уточняет Александр.
2: Так, ты была на город-сад?
1: Я не была, сказать нечего.
2: Да, да, мы не можем поддержать, не опровергнуть, не поддержать. У нас нет мнения по этому
1: и
2: поводу.
1: И сторис мы еще не листали. Обычно там в достатке.
2: Редкий случай, Карина Александровна.
1: Когда у нас нет мнения
2: у нас
1: по какому-то
2: нет
1: поводу.
2: Мнения по какому-то поводу.
1: Возможно, Лен, это вообще впервые в нашей биографии. Но, скорее всего, завтра мы уже подготовим какой-то доклад и на эту тему тоже. Прямо сейчас нам нужно выбрать победителя. Лен, ну я за мусорные пакеты.
2: Как твоя тоже боль-то и прочувствована. Очень реализованный человек написал. И ты прям с душой отнеслась.
1: Сильно понимаю вообще, о чем идет
2: речь.
1: Дорогой
2: Александр, мы немножечко скрасим ваше существование, отправим вас в цирк. В хорошем, в правильном смысле этого слова. Не домашний цирк, а такое шапито с пуделями.
1: С оркестром, да, с воздушными гимнастами, фоксами, медведями на самокатах. В общем, билет, как забрать, мы вам напишем.
2: Такой вот шапито-цирк. Как забрать билеты, как забрать билеты?
1: Мы напишем.
2: Откройте вашу страницу в конце концов, и будет вам счастье.
1: Если вы нас слышите. А мы на сегодня с вами прощаемся. Встретимся завтра на том же месте. Всем пока. С вами
2: пока,
1: были
2: пока.
1: Лена Плеханова
2: и Карина Баринова.
1: До свидули.
0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
12: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
13: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
14: Ограничение 16+.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
17: Алло.
16: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
18: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Любые попытки контактов по регулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле очень высоко ценят миротворческие усилия американских переговорщиков. Пока российская сторона не располагает информацией о результатах контактов спецпосланников президента США Стива Уиткоф и Джареда Кушнера в Киеве, отметил Песков. Также он допустил вероятность телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки спецпосланников американского президента. Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке при помощи беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. Гражданские и промышленные объекты получили незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА. Производственные процессы не нарушены, сказано в сообщении. По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили больше 300 беспилотников над российскими регионами, в том числе над Татарстаном. Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности, это еще один шаг в череде остро дестабилизирующих действий НАТО. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала размещение американской пусковой установки в Норвегии. По мнению Захаровой, подобными действиями выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину российской территории. Комплексы привезли в рамках трехсторонних учений с участием Великобритании, которые прошли с 26 августа по 4 сентября. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии достигло 11. По данным МЧС по региону, судьба еще 6 альпинистов пока неизвестна. Всего под лавину попала группа из 33 человек. 10 человек спустились самостоятельно, 6 альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения. Поисковые операции привлечены несколько десятков спасателей. Лавина сошла накануне. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Минтранс в будущем планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда. Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, идентифицировать пассажиров предлагается по «Макс-ID». Он уточнил, что эта идея пока остается неутвержденным проектом, конкретную дату запуска не определили. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова вышла на общемосковский крестный ход в столице, приуроченный ко дню празднования Собора Московских Святых. В этом году он собрал рекордное число участников – около 100 тысяч человек, а православных верующих объединила радость обретения мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Как отметила Львова-Белова, она приняла участие в крестном ходе с мужем и детьми, поскольку сам Дмитрий Донской и его супруга Ефросинья Московская были защитниками семьи. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса
1: Михайловна. Вадим Степанцов нас покинул, но...
2: Дух его остался с нами.
1: И остались с нами рифмы, которые вы присылаете. Буквально вот еще парочку, да? Я календарь переверну, а там кастрируют слона.
2: Да, вот жаль, что Вадим ушел уже, Вадим Юрьевич ушел.
1: Кастрированный слон над нами проплывает, под Хоботом горит все то, что унесло.
2: О, слушайте, вот надо было сразу сделать, через эфир, и все это получилось.
1: Я уже давно хочу к северу, подожди, там же как-то по-другому.
2: К северу, к реке? Да.
1: От Чекрыжи там слону два огромных шарика.
2: Ролик из СПБ пишет.
1: Да, наш постоянный слушатель.
2: Понятно, творчество все-таки хочется. Ладно, в общем, Вадиму Юрьевичу...
1: А знаешь почему? Потому что давно не было Ольги Ершовой у нас в эфире.
2: Ну, почему? Мы были в это воскресенье, мы как бы каждую неделю...
1: Я имею в виду, что со своими вашими штучками.
2: Да, шпильками не было. Ну, возможно, в эту пятницу получится.
1: Народ соскучился по творчеству.
2: В общем, в любом случае, друзья, если хотите послушать шпильки Ольгины и не только, и вообще стихи послушать, и не только стихи послушать, то, пожалуйста, по воскресеньям в 6 часов вечера выходит программа «Наши все нескучные поэты» Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Мы там еще работаем для вас специально. Как раз вы едете с дачи, дома вечером включили, и там просто разговоры досужие. Вот, досужие разговоры на, ну, как мне кажется, не банальные темы. Вот.
1: Да.
2: Да.
1: Если вы хотите посмотреть мировую программу уникальных номеров, которые не попадают в обычную цирковую программу, вы можете с 10 по 13 пойти в цирк на Чинизеле, на Фонтанке. Благо я там буду...
2: Это Питер, да?
1: Да. Благо я там буду вести этот международный цирковый фестиваль совместно с моим большим другом, вообще большим другом нашего радио, Эдгардом Вальтеровичем.
2: Я не знал, что я дружен с Эдгардом Запашным. Классно.
1: Это был мой первый
2: эфир?
1: Мой интервью.
2: Я же знал, что мы уже подружились. Я прям очень хочу. Я очень хочу засунуть голову
1: вторник,
2: в пастигру.
1: Каждый вторник в 19:35 мне Эдгард пишет, как там Ленский.
2: Каждый раз. Вот, спасибо, Эдгард. Я вот этого не знал, но я тоже хорошо. Спасибо, и тоже по вам скучаю. Приходите к нам еще в гости с тигром.
1: Ты уверен?
2: Нет.
1: Отбойся своих желаний. Кстати, дорогие друзья, давайте возьмем в этом часе тему «Опасайся своих желаний».
2: О, давайте.
1: Они имеют обыкновение...
2: сбываться.
1: Все верно.
2: Да. И что потом с этим делать? Бывает, так себе лежишь. Знаешь, вот ты права.
1: Это формулируйте вот так... желание четче.
2: Да.
1: У меня так один раз было, знаешь, я очень, это реальная история, стыдобичная, но тем не менее, один раз я такая, вселенная, говорю, вселенная,
2: Так. А
1: как бы мне сбросить пару килограмм, вот в легкости, что называется, тогда еще не было такого словосочетания в легкости, но легкости очень хотелось. Закончилось это тем, что я тяжелейше траванулась.
2: Так.
1: И я не то, что пару...
2: Рыбкой, молоком чем?
1: Ну, лучше это одной были из
2: рыбы.
1: Креветки.
2: Рыбная. О, там, да, там. У-ху.
1: Я чуть не склеила, там не просто пару килограмм. Я чуть не потеряла работу, потому что я просто не смогла на нее выйти. Более того, я была в таком состоянии, что даже не смогла позвонить и предупредить. Как назло, мой первый муж тогда еще был первый раз замужем, он уехал к родственникам. И просто элементарно 5 дней никто не знал, где я, что я и что со мной. Я 5 дней лежала в какой-то...
2: Сколько скинула в итоге? Килограммов 10 минимум,
1: ну,
2: да?
1: 4, ну и куда мне 10? 4.
2: Ну, короче, да, вот это вот, будьте, пожалуйста, аккуратны и помните, как, в общем, писал классик, у рыбы есть только одна свежесть. Да, и она первая, единственная. Все остальное уже протухло.
1: Поэтому
2: имейте в виду.
1: И ешь, пока она трепыхается.
2: И ешь, конечно, да. Итак, друзья, бойтесь своих желаний. Когда ваши желания осуществились, а вы тупо не знали, что с этим делать. Как вообще? Как это? Зачем это? Вообще, что это?
1: У тебя такое было?
2: Да, наверное.
1: Ты хотел соведущую?
2: Нет, не хотел. Вообще не было такого. Не было такого. Вот.
1: Да.
2: Поэтому не-не-не, такого не было. Я и сольно хорошо выступаю. Короче, друзья, пишите, когда ваше желание Я хотел быть... Ну, у меня был такой период, когда я хотел... У меня мало работы. Что я бездельничаю? Что только радио и все. И потом, как это все дело посыпалось, и как ты, знаешь, когда уже некогда было спать, есть, дышать и болеть после рыбы, плохой рыбы, вот, то как-то я понял, что нужно бояться своих желаний, потому что они реально имеют
1: обыкновение
2: сбываться.
1: Да.
2: Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Тема этого часа у нас с вами, дорогие друзья. Опасайтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться. И, честно говоря, ну, наверное, грешно, но я смеялась, честно. Хотела мальчика, имею в виду сыночка, но не уточняла. Теперь мне вселенная посылает мальчиков других, лет на 12-15 младше меня. Вселенная, спасибо, конечно, но я другое имела в виду.
2: Или вот, бойся своих желаний, это точно. Говорю, Господи, хочу вообще не пить, алкоголь надоело. Прошло немного времени, самочувствие стало хуже, обошел всех врачей, и все более чем в норме. Итог, тревожное расстройство, 5-й год не пью, так как сижу на антидепрессантах. Так что формулируйте точнее. Это как промты писать искусственному интеллекту. Слушайте, тут прям начинается уже такая аналогия идти, чтобы, допустим, искусственный интеллект выдал то, что ты хочешь, нужно четко ему сформулировать промпт, правильно?
1: Да.
2: Да,
1: то же самое
2: с молитвой получается, понимаешь? Ты его точно так же делаешь, потом бац, если ты не четко сформулируешь, вот тебе, пожалуйста, вот ее сейчас домогаются это сам, пацаны младше ее, понимаешь? Вот тебе.
1: Угу. Друг-тревожник, я вас обнимаю, у нас с вами не одно, конечно, тревожное расстройство на двоих, но два тревожных расстройства, а может быть даже три. Добрый день, загадала никогда больше не ссориться с парнем и съела счастливый билет на трамвай. И мое желание сбылось, так как мы расстались.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие. Вот. Один знакомый очень часто говорил фразу «Как я устал». Как я устал. И на протяжении нескольких месяцев. Тебе ничего не напоминает, Лиза Михайловна?
1: Да.
2: В итоге у него случился инфаркт, к сожалению, с летальным исходом. А теперь он не устает вообще. Я стараюсь эту фразу не произносить и даже не думать об этом. Устала, отдохнула и дальше в бой. Это значит, что иногда отдыхать-то надо, Михайловна.
1: Это, короче, я поняла, это написал Ленский.
2: Нет, не Ленский. Нет, эта девочка написала. Легла, отдохнула и дальше в бой. Понятно?
1: Привет нашим. Вселенная исполняет все желания. Хотела похудеть без спорта и диет. Сложное лечение на год. Похудела до 48 килограмм. Когда хочу отдохнуть и выспаться, то ногу вывихну, то на сохранение положу, то в больницу попаду. Весной мечтала получить много денег. Работала, что спать некогда было. Теперь у меня 3 работы.
2: Вот, поэтому четко формулируйте. Итак, друзья, когда ваше желание вроде бы исполнилось, но вы сами оказались к этому не очень-то готовы, хотя хотели сильно. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
3: Друзья, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новой идее группы «Ария» и узнаем, как музыканты могут стать частью команды легендарного театра на Таганке. «Ария» анонсировала графический альманах «Хрустальный шар», первую в истории группы книгу комиксов, созданную по мотивам песен коллектива. И в издание войдет 14 историй, каждая из которых будет связана с одним из 14 легендарных альбомов «Арии». Над комиксами работали сценаристы и художники, которые переосмыслили знакомые композиции в формате графических историй. Сквозным героем альманаха станет могущественный отшельник, путешествующий по вселенной.

0: Музыканты уже поделились фрагментом будущего альманаха. Увидеть, как выглядит разворот истории по мотивам песни «Игра с огнем», можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Театр на Таганке открыл прием заявок на участие в проекте МРТ «Музыка репетиции Таганка». Проект создан для поиска новых имен и самобытной музыки на современной сцене. Главным событием проекта станет серия живых концертов. Каждый вечер будет посвящен одному музыканту или группе. В роли ведущего и хозяина этих музыкальных встреч выступит артист театра на Таганке и музыкант Василий Уриевский. Финалисты онлайн-отбора получат возможность отрепетировать свою программу непосредственно на сцене театра и затем представить ее зрителям. Подробнее о проекте рассказывает директор театра Ирина Апексимова.
1: Прямо сейчас мы ищем молодых, талантливых музыкантов. Вас ждет сольный концерт, новые слушатели, профессиональные знакомства и дружеская атмосфера квартирника, где легко заявить о себе. По итогам живых выступлений мы определим тех, кто сможет принять участие в музыкальном оформлении будущего спектакля. К участию приглашаются все, от сольных исполнителей до больших музыкальных групп. Ограничений по жанру не существует.
0: По итогам выступлений жюри выберет артистов, которые в дальнейшем смогут стать частью команды будущей постановки театра на Таганке. Заявки принимаются до 13 сентября включительно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Мы вновь здороваемся.
1: Боже, какой длинный час.
2: Прекращайте. Мы у вас спросили, когда вы что-то очень сильно хотели, но то ли неправильно сформулировали, то ли, как в принципе говорится, бойтесь своих желаний, что-то пошло не так. Вот, поехали. Будучи старшеклассником, мне захотелось, чтобы за мной бегали девчонки, чтобы прям были влюблены в меня. Но вот я вам скажу, там нет ни одного положительного момента, когда тебе никто из этих девчонок не нравится. Была одна дама, которая меня прям запугивала старшим братом, если я не буду с ней встречаться.
1: Добро пожаловать в мир женщин. Я в детстве часто била, ушибала и ранила правую ногу, но вот такая была какая-то неуклюжая. Все время сетовала, надо эту ногу отрезать. Что ж, вселенная услышала меня. Поэтому теперь слежу за языком и всем советую. И нет, мне в жизни отсутствие ноги не мешает, я добилась успеха.
2: Добрый день, родные. В июле очень не хотелось выходить на работу после отпуска. В итоге, через неделю после выхода с адской головной болью ушла на больничный. На больничном просидела месяц. До сих пор лечусь и раз в неделю хожу в больницу на прием. Через месяц на КТ, а у меня в октябре уже следующий отпуск.
1: Здравствуйте, с 18 лет ждала предложения. В течение 6 лет загадывала на Новый год и прочее. Даже рождение дочери не приблизило мечту. Спустя 2 года вышла замуж за другого, чему несказанно рада. А вот моя мечта, в кавычках, до сих пор один, меняет женщину на протяжении 16 лет.
2: Ну и фиг с ним. Так, господи, как я устала работать, я хочу просто лежать и ничего не делать. Хочешь, лови пневмонию, полежи, отдохни. С тех пор стараюсь очень четко формулировать просьбу во вселенную.
1: Добрый день. 3 года назад тоже говорила, как я устала, хочу в отпуск, чтобы меня никто не беспокоил. Сломала кость, выбила мениск, 1,5 года сидела дома, теперь каждый раз вспоминаю и одергиваю себя.
2: Здравствуйте. Я в детстве мечтал ничего не делать и за это получать деньги. Мечта сбылась, выделена капслоком. Сейчас на пенсии получаю денежку и ничего не делаю. Правда, иногда хулю гоню, пишет нам Сергей.
1: Все детство был недовес 20-30 кг. Хотел набрать веса побольше, чтобы было все нормально. Надо было уточнять, так как теперь сгоняю лишние 15 килограмм. Почему-то вот я уверена, что это такие 15 килограмм, которые прилипли намертво, и что ты не делай, и вот ничего не получится. Есть такая шутка в интернетах этих наших. Там, значит, вот помнишь, бабушка тебя в детстве мыла в тазу и, поливая водой, говорила, как с

во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения.

не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет землю.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Дорогие друзья, Александр Минаев запускает на нашем радио программу «Здрасте, нафиг». Каждый понедельник лидер тайм-аута будет встречаться в студии с музыкантами и людьми, которые десятилетиями находятся внутри музыкальной кухни. Гастроли, концерты, закулисья, смешные случаи и истории, которые обычно остаются за кадром. Без формальных вопросов, без дежурных ответов, только живые разговоры и воспоминания тех, кто все это видел изнутри. Слушайте программу «Здрасте, нафиг» в эфире нашего радио по понедельникам в 22:00. То бишь, прямо сегодня.
2: Пальцы. Уже сегодня?
1: Это премьера. Вау. Это так. Дебют Александра Минаева в качестве ведущего и
2: на нашем радио. Потому что так опыта работы
1: не
2: там дофигища.
1: Говорить вам, кто первый гость, но поверьте, вам это понравится.
2: Итак, сегодня вечером слушаем
0: шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
8: Ограничение 0+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном парке Воронежа прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенаторы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, а также другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья, а также на фестивале презентовали программу партии «Единая Россия», «Выбор сильных» Алексей Гордеев и Александр Карелин, пообщались с молодыми спортсменами. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере транспорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводится свыше 14,5 тысяч операций, принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные композиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах, увидеть не только мир флоры, но и представителей фауны. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первые знания получили жители областного центра, а затем спикеры отправились в муниципалитеты региона. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Общественный штаб готов к работе в единый день голосования, прокомментировал руководитель общественного штаба по наблюдениям за выборами Илья Лабаз. Продажу алкоголя запретят в Воронеже в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массовых гуляний. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте администрации. Под запрет попадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива в любой таре. Напомним, в этом году день города пройдет 12 сентября. Сцена появится на Советской площади и еще 6 на проспекте Революции. Площадь Ленина задействовать для праздника не будут. Проспект Революции на день сделают пешеходным. Как отмечал мэр Сергей Петрин, все будет зависеть от оперативной обстановки. Окончательное решение примет оперштаб под председательством губернатора Александра Гусева. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Дратите.
1: Итак, как в прошлом части мы не успели зачитать все сообщения на тему «Опасайтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться», то в этом часе я предлагаю все-таки продолжить зачитывание, потому что огромное количество сообщений написали вы, наши дорогие любимые слушатели.
2: Да.
1: Добрый день. Работал себе, работал. И всегда говорил, уйду на пенсию и буду делать ничего. В итоге ушел. На 2 года присел, потом в больничке восстанавливался еще годик, напророчил. Сейчас все в порядке, работаю на пенсии и молчу, пишет нам Стефан из Тольятти.
2: Привет, дневники. У Вселенной очень своеобразное чувство юмора. Вот, например, ты талдонишь и со дня в день, но пусть этот лотерейный билет будет выигрышным. Покупаешь их все времена, твердишь одно и то же, и в итоге шиш без масла. Но вот стоишь, но вот стоит идти по улице в гололед и, собственно, произнести. Как бы тут не тяпнуться так, что ноги переломаешь. Вуаля! Все как заказывал, упал перелом, и вот ты думаешь, что за логика там у них? Саня из Ростова Папы пишет. Говорит, нет там логики, они ржут над нами, походу.
1: Привет. Понимаешь? Нашим. 5 лет назад смотрел с заворожением... Заворожением? Классно, да. Заворожением на самолеты и мечтала, хочу много летать. А еще на работу устроилась на завод винтиком, в кавычках. Чтобы если уйду на больничный, никто бы и не заметил, и не беспокоил, и не звонил. Как итог, заболела, была на больничном почти год. Налетала за этот год на самолетах в Москву и обратно. Уф, многоточие. Формулируем желание правильно. Улыбочка. Постскриптум. Все хорошо сейчас, на самолетах также летаю, но формулирую это как активные и позитивные путешествия.
2: Во. Каждый год под бой курантов загадываю желание, чтобы у нас была самая крепкая и счастливая семья. И что вы думаете? У нас самая крепкая и счастливая семья. Даже не знаю, что было бы, если бы не загадывал это желание каждый Новый год, пишет нам Дмитрий, ему 43 года, чувство юмора из Казани.
1: Так. Здравствуйте, самые милые ведущие. Смеялась с подругами, что моя личная жизнь как у дюймовочки. Жабий сын с мамой жабой был. Жук, джентльмен тоже. Говорю, хочу богатого крота. И как подкатил ко мне такой. Вот не смешно. Старый, богатый и в очках. Еле отбрыкалась. Скобочка, вышла замуж за эльфа. Не шучу. В Аське ник у него был эльфийский принц.
2: Я так понимаю, вы как бы далеко от сказок не ходите, да? Так, 5,5 лет назад я очень хотела познакомиться с одним мужчиной. Уж очень он мне нравился. Сама решила, сама подойти не решалась. В общем, просто ходила и хотела. А потом познакомилась с ним в интернете, но поняла, что это именно он. Только при личной встрече после 2 недель... общение в интернете. До сих пор вместе. Вообще у меня много желаний, исполненных Вселенной. Только с 3 миллиардами рублей почему-то не работает. Но, в общем, попросите 300. Может быть, именно ровной даты.
1: Вы мелкими купюрами, да. потихонечку.
2: Тем более 300. Но мы сейчас не очень любим эту цифру. Там же есть какие-то рифмы к ним идут и так далее.
1: Иногда попадаются по жизни такие трудные, неприятные люди, что начинаешь невольно попросить, чтобы тебя избавили от этой мерзости. Но по итогу появляются мерзости еще крупнее и неприятнее.
2: Так получилось, что работаю с Китаем, и после ковида все добраться до Китая не мог. Теперь вот с июля месяца сижу в Поднебесной, слушаю вас. О, слушай, какие там же сейчас вкусные на рынке появились вот эти вот маринованные перцы. Они по виду напоминают баклажаны, маленькие такие. А на самом деле это острый перец. Продаются, как и обычно, эти снеки и прочее. Как же это остро и вкусно. Я вам завидую, что вы сейчас там и можете это покупать спокойно и без лимита. Потому что здесь сейчас заказать невозможно у нас просто.
1: Дорогие друзья, да. Пишите, пожалуйста, чем обернулись ваши желания, когда исполнились. Иными словами... Что я хотела сказать?
2: Будьте своих желаний не исполнять.
1: Они имеют обыкновение сбываться. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
3: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
4: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
5: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Бамбино, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем. Да. Бойтесь ваших желаний. Они имеют обыкновение сбываться.
2: Угу.
1: Дима, точно, Алиса, привет. Я люблю поэзию и мечтала в Питере со своим одним любимым поэтом современности попить чай и просто поболтать. Спустя 6 лет случайно с ним знакомлюсь. И в Питере пью с ним чай. Просто болтаем. А я-то не из Питера. И только на следующий день, когда возвращалась домой на поезде, вспомнила свое это желание и была в шоке, так как давно забыла про него. К слову, не разочаровалась. Человек оказался очень умным, глубоким и интересным собеседником, пишет нам Валерия.
2: 2012 год. Возвращаюсь из отпуска на поезде с пересадкой. Отпуск получился трехнедельный с выходом на работу на следующий день после приезда. Разговорились с попутчиком. Он спрашивает: домой-то хочешь? Говорю: домой хочется, вот на работу не хочется. Через пару часов при пересадке из поезда в поезд соскальзывает со ступеньки нога и начинает постепенно отекать. Из поезда домой сразу в травму поехала. Итог: растяжение связок голеностопа, больничный 2,5 недели. Да.
1: Привет, душнилки. Пошел служить в армию. Мечтал подальше от дома, чтобы не было так тоскливо. Ну, не наконец же географии из Питера. 9 дней на паровозе тиграм хвосты крутить. Красная книга врет. Уссурийских тигров дофига, пишет нам ролик из СПБ. Я бы не сказала, что их дофига, но я бы сказала, что одного тигра вполне хватает.
2: Да, чтобы почувствовать страх перед всеми остальными. Доброго дня, дорогие. Я мама 3 мужчин. Дико устала готовить. Мечтала об отпуске. Все включено. Сломала руку. Спасибо, дура, пишет Даша.
1: Вселенная исполнила
2: Дашка.
1: Желание.
2: Дашка, держись. Да.
1: Я не хотела работать. И склад сгорел.
2: Дратути драгоценные, пишут нам. Митя и космическая Алиса. Алиса, ты космическая. Да. Всякое там болтается, что-то в небе, не пойми что. Я давно прошу только здоровья своим родным и близким. И не боюсь, что сбудется. Потому что я фаталист.
1: Потому что. Добрый день. 2002 год. Отнекивался не ехать в общагу. 10 переломов и внутричерепная гематома. Теперь интуицию стараюсь слушать.
2: Я больше не играю со вселенной. Всегда прошу хорошего спутника жизни, но постоянно какой-то «но» всплывает. И перед тем, как обратиться ко вселенной, вспоминаю фильм «Ослепленный желаниями» 2000 года, и сразу пропадает такое желание.
1: Ну, кстати говоря, что касается кинематографа, нам тут тоже написали, что если вдруг вы не смотрели фильм «Исполнитель желаний», это «Вишмастер» 1997 года и «Ослепленный желаниями», я это не буду прочитать, 2000 года, вам расскажут все про исполнение желаний, когда не уточнил всех деталей. Вот так.
2: Да, там нужно. Там, потому что дьявол кроется в деталях, вы же понимаете, друзья.
1: Да, дорогие друзья, итак, пишите, пожалуйста, ваши истории. Совсем чуть-чуть времени осталось дневного эфира. Самые-самые лучшие истории прочитаем на тему «Опасайтесь своих желаний». Они имеют обыкновение сбываться.
0: Наше радио.

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Это не я тут сижу, выпендриваюсь. Сидела, жалела ее, гладила, лекарства давала, приговаривала. Пусть лучше у меня болит, чем у нее. И на следующий день ей стало легче, а мне вот плохо.
1: Здравствуйте. В прошлом году в декабре подумала, надоело работать, устала, хочу лежать и ничего не делать. Итог. 17 декабря подскользнулась по дороге на работу, упала, перелом копчика, лежала дома 2 месяца.
0: Ауф. Наше здравствуйте. Загадывал много чего, но из года в год не сбывались желания. А потом в один прекрасный момент сбылись все, почти все. Ну, это хорошо. Вы были к этому готовы? Вы уже были подготовлены к тому, чтобы все это посыпалось желаемое? Или не-а? Вот.
1: В детстве мечтала выйти замуж на Белой Волге. В 93-м году это было круто. В итоге я в 2005 году ехала в ЗАГС именно на ней. Было уже не круто, но я все равно была счастлива.
0: Привет, дневники. У нас с мужем одна машина на двоих. Он ездил на работу на машине, а я на общественном транспорте и на работу, и по делам. И каждый раз думала, что я не хочу идти на автобус, хочу ездить на своей машине. Итог желания. У мужа инсульт, теперь только я могу ездить на машине. И после 3 месяца езды день и ночь везде поняла, нужно четче формулировать свои желания.
1: Привет, ведущие. Пару лет назад настолько устал работать летом, что подумал отдохнуть бы осенью. Полежать и ничего не поделать. В результате слег в больничку на 10 дней с тромбом. Хотя до этого проблем со здоровьем не было вообще. Пишет нам Сергей. Сергей, 49.
0: Да, понимаем. Так, а что вы не отмечаете, Лариса Михайловна? Я же тоже...
1: Что? Обновись. У меня все отмечено.
0: Да, все. Угу. Привет. Всем говорю, что в силу своего возраста пока еще люблю жару и солнце. Ну и вселенная подшутила. Перед 9 мая на музее вешал флаги с автовышкой. В итоге она сломалась и 1.5 часа под палящим солнцем куковал. Виталя, 47. Нифига себе. Нифига себе.
1: А вот еще был случай. Несколько лет назад с женой хотели ребенка. Ну уж после того, как нагулялись, пожили для себя, купили большую квартиру и т.д. На Майорке нам в номер вдруг поставили детскую кроватку. Просто перепутали. Через год вуаля, счастье. Сейчас ей почти 16. Нервов у нас почти не осталось. Вот дебилы мы были.
0: А вот, смотрите, обратная сторона. Мороженого хочу. Заеду, сбуду свое хочу. Понятно? Заеду, сбуду свое хочу. Я тоже хочу. Хочу шоколадного мороженого. Итак, друзья, желания, которые у вас сбылись, ну, то бишь, а вы не совсем были готовы к этому, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, как это вообще произошло.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот пишет нам ужасные какие сообщения. Да это не ужасные, сообщения, это жизнь такая.
2: Да. Мы-то, конечно, хотим, чтобы и у нас, и у всех наших тоже все было. Знаешь, как, когда там взял, загадал, выиграл лотерею, там, не знаю, там, получил машину, премию, отпуск какой-то шикарный оплаченный, ДМС с зубами полностью, с протезированием, со всем прочим. Хотелось бы, конечно, хотелось, но получается, как получается. Тут уже чего делать там?
1: Угу. Говорила, что не люблю верхний свет. Раздражает он меня. Хочу, чтобы только светильники и лампы были в квартире. Ну, сбылось. Навернулась проводка в самой большой комнате, именно в гостиной. Сижу на полу во мраке. Надо было четче формулировать запрос.
2: Так, дневники. С юности хотела замуж за высокого, красивого мужчину в очках с именем, начинающимся на букву А. Вселенная сделала все, как заказывали. Высокий, красивый Артем в очках, но так как запроса на семейные ценности не было, то их и не было. Уже в разводе. Грустная история.
1: Вспомнила маленькую историю. Очень давно работала торговым агентом и без машины. Так устала в тот день и очень не хотелось ехать в офис. Стою на остановке и вслух выпалю: «Боже, как же я не хочу идти в офис сегодня». Через 2 минуты звонит начальник и говорит, мол, сегодня не успевает в офис, и поэтому сегодня в офис ехать не надо. Это был первый и единственный раз, когда ежедневное собрание на той работе отменили. Представьте мое удивление тогда. Пишет нам Вера из Пензы.
2: Надо было сразу же лотерейный билет купить тут же. Так, привет. У сына 4 года реально искренние желания сбываются. Мечтал о двухэтажном поезде для так деревянной железной дороги. Полгода, а обыскивали. Все, нет нигде. И вот под Новый год случайно на маркетплейсе попался состав. Новогоднее чудо. Дед Мороз принес под елочку. Вот. Мечтал он, чтобы очень-очень много снега зимой было. Ну, все мы помним количество снега зимой 25-26 года. Но самое большое желание сбылось у него, когда на ДРФ 3 года он придумал, что на день рождения подарит ему и дачу. И мы поедем туда праздновать в общем, нее. Расстроился очень сильно. Через 3 недели бабушка отдала ему, в скобках, нам дачу. Вот, а, кстати, детские
1: такой
2: мечты...
1: Такой волшебный внук, а?
2: Да, детские мечты, они же такие, знаете, да, они же вот ощущение, правда, что нам в детстве, нам удаченьки насыпала судьба гораздо больше, чем...
1: Да, все мы видели эти ролики, когда родители спрашивают: сыночка, что ты хочешь, однокомнатную квартиру или какого-нибудь там покемона мягкого? И сыночка говорит: покемона!
2: Ну,
1: они это снимают на
2: шутка.
1: Видео и говорят: видишь, твои мечты сбываются, и чтобы он потом, там,
2: на 18-летие
1: мы покажем
2: слушайте,
1: тебе это видео.
2: Хорошая штука. Те, кто сейчас собирается стать родителями, или кто уже, но пока еще дети выбирают покемона, тоже запишите такие видеохи. Вот вам, пожалуйста, все будет четко, документально подтверждено, в соцсеть выложено, и все, и уже ребенок знает, что он получит на 18-летие, и ваша совесть чиста.
1: Тем не
2: менее,
1: вы
2: же выполнили желание ребенка.
1: Дорогие друзья, мы искренне вам желаем, чтобы ваши желания сбывались ровно в той форме, в которой вы их загадали, только при том условии, если это к добру. А все хорошее когда-нибудь заканчивается, и в том числе дневное шоу плавно, медленно, наверное, подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Я буду в понедельник, а Митя завтра.
0: Пока! Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 16 градусов, умеренный северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с 2 бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
8: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201, код города 47363.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не исключает нового телефонного разговора президента Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Киев. Официальный представитель Кремля отметил, что прошедшая 5 сентября встреча Путина с американскими переговорщиками стала маленьким шагом в сторону мира, но не стал раскрывать детали предложений эмиссаров США. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минфин и Минэкономразвитие должны проанализировать эффективность форумов, которые проводятся за счет федерального и региональных бюджетов. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин. Как отмечает сайт nsn.fm, в июне Мишустин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, который указал на чрезмерное количество различных форумов в стране и предложил сократить их число и проводить некоторые из них не ежегодно. Премьер предложение поддержал. Сотрудники компании стали чаще открывать письма, имитирующие фишинг, но при этом они реже переходят по вредоносным ссылкам из них, выяснили аналитики Мегафона и лаборатории Касперского, проанализировав результаты тренировочных фишинговых рассылок. Если раньше сотрудников чаще цепляли письма о премии и корпоративах, то теперь больше доверия вызывают имитации писем от налоговой службы и госуслуг. Сотрудники также активно реагируют на письма, связанные с рабочими процессами, информационной и пожарной безопасностью. Эксперты отмечают, что регулярное обучение сотрудников киберграмотности значительно снижает подобные риски. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова вышла на общемосковский крестный ход в столице, приуроченный ко дню празднования Собора Московских Святых. В этом году он собрал рекордное число участников – около 100 тысяч человек, а православных верующих объединила радость обретения мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Как отметила Львова-Белова, она приняла участие в крестном ходе с мужем и детьми, поскольку сам Дмитрий Донской и его супруга Ефросинья Московская были защитниками семьи. День языков народов России впервые отметят в стране в этом году. Его будут отмечать 8 сентября. В этот день по всей стране пройдут лекции, семинары и другие просветительские мероприятия. Участники смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу разных народов, попробовать себя в языковых играх и мастер-классах. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной. В компании добрых проверенных друзей, правда, сегодня в усеченном составе, потому как хворь какая-то ходит по планете, и хворь это, собственно, оставила нас без разлюбезного нашего Андрея Германовича. Ну, обещал к среде оклематься, поправиться, попить там, не знаю, чего пьют больные люди. Ну, попить чего-нибудь, поесть, таблеток, горчишники, не знаю, там, банки, может быть. Вот, и к среде обещал уже быть. Ну, а мы с вами... Давайте не будем отступать от выбранной традиции и начнем традиционно десятибалльное шоу с того, что проверим, насколько мы вместе созвучны, насколько мы на одних нотах и аккордах. И традиционно даю вам какую-нибудь строчку из песни, а вам нужно только узнать, что это за песня. Ну, дать понять, что мы с вами, собственно, вместе. Итак, ребята, сейчас будет... Господи, а куда же это делось? Хорошо, давайте так. Итак, вот строчка из песни. Прекрасно вам знакомая, я думаю, что в представлении не нуждается. Вот из нее строки. «Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит». Если догадались, о какой песне идет речь, то жду ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, даже ни тени сомнений не было в том, что все угадают, какая песня сегодня загадана. Песня называется «Гренада». Кем не исполнялась, ребят, кем только не исполнялась. Потому что песня такая, знаете, как бы это так сказать, переходящая. Вот, будет правильно слово. Песня переходящая, пели ее многие.
2: Отряд не заметил потери бойца.

0: Ну, в общем, спасибо большое всем, кто откликнулся сегодня на «Гренаду». Кстати, автор стихотворения, по мотивам которого была сочинена песня, Михаил Светлов. Тот самый Михаил Светлов, Ту-ту, ну вот, пароход, в честь которого был назван в кинокомедии «Бриллиантовая рука». Так, ребят, спасибо большое еще раз. Давайте поговорим. Есть о чем поговорить. Мысль возникла такая, знаете, в процессе общения, в общем, общались с давнишним другом, знаете, вот такой друг, с которым еще со школы, со средних классов, вот и Крым, и Рим, вот это вот все. И, ну, знаете, бывают такие между друзьями обострение отношений, когда, ну, знаешь, вот, знаете, кидаешь телефон, типа, и не звони мне больше, и не пиши, ну, вот, ну, всякое бывает, да. И вот в период такой обострения и отношений возникла такая мысль, что не надо от друзей отказываться. Уже мы в таком возрасте, когда новых друзей не будет. И мысль эта заставила задуматься. А вот действительно, большинство моих друзей, они все имеют, ну, давайте так, имеют происхождение из детства и юности. Во взрослой жизни не сказать, чтобы огромное количество... Нет, знакомых огромное количество. Друзей? Ну, наверное, ну, может быть, один, ну, может быть, ну, три. Из взрослой жизни приобретено. И то это, знаете, как друзья, с которыми где-то когда-то работал, пересеклись, и вот вы все равно поддерживаете отношения. Очень сложно, я это все к чему? К тому, что очень сложно во взрослой жизни сводить себе друзей, приятелей, знакомых, пожалуйста, коллег, коллег по какому-то увлечению, по футболу, по спортзалу, там, не знаю, по рыбалке, пожалуйста. А друзей, таких вот друзей настоящих, пожалуй, что уже и нет. Давайте попробуем с вами сегодня в этом вопросе разобраться, так ли это? И есть ли у вас примеры того, как уже во взрослой жизни вдруг вы обретали вот такого прекрасного друга? Не коллегу, с которым, знаете, ну, коллега, ну, с ним, если работаешь еще долго на одном месте, то, в принципе, с ним можно и семьями познакомиться, а вот прям друг. Так ли вот, верно ли утверждение о том, что во взрослой жизни уже сложно найти настоящих друзей, на ваш взгляд? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте попробуем разобраться в этой теме.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, ребят, пытаемся разобраться в правдивости утверждения или опровергнуть утверждение о том, что друзья, хорошие друзья, они откуда-то из детства, из юности, а во взрослой жизни завести хорошего друга, ну, шанс близок к нулю. Так ли это? Вы своими историями делитесь или своими рассуждениями через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Вот что пишет Олег из Тулы. Был друг с детства, и он, к сожалению, его не стало в этой жизни. И друг бывает только один, и больше не ищу. Лидия пишет. У меня есть подруга. Мы дружим с третьего класса. Вторая появилась в колледже в 22 года. Потом еще подруга, когда мне было 38. А друг появился, когда мне было 37. Сейчас мне 49. И это в моей жизни лучшие друзья. Вот, ребят, два сообщения, два диаметрально противоположных мнения. Как у вас насчет друзей? Как считаете, во взрослой жизни могут уже появляться друзья? Или все друзья, они родом из детства? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.
2: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет, вот.

0: наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и про друзей, которых можно или нельзя уже приобрести, будучи взрослым человеком, как у вас. Какая ваша точка зрения на этот вопрос? Вот о чем пишете. Наша привет. С возрастом, во взрослом возрасте, друзей находить сложно. Мне повезло. На работе встретила коллегу, которую могу назвать подругой. Надежный человек, поможет, утешит, деньгами выручит, правду в глаза скажет и совет даст, если я попрошу. Это очень важно, если попрошу. Она знает, что я ей помогу всем, чем смогу. Жизнь нас проверяла не раз. Ну, остается за вас только порадоваться. Вот неправда. Одну подругу, уже давно куму, встретила в институте. За один день так срослись, что никто не верил, что мы были незнакомы раньше. И еще трех подруг обрела, будучи уже взрослой, в 2010 году. Для одной я тоже стала кумой. И именно с этими людьми я понимаю, что нет роднее. Даже если долго не можем созвониться или встретиться, мы все равно есть друг у друга, только свистни, мои вишенки. Хорошая история. Наша привет. Никакой дружбы не существует. То, что мы принимаем за дружбу, это клуб по интересам. Все остальное только в романе у Дюма. Так я думал всегда, а друга встретил только под 40 лет. Вроде настоящий. А? Как хорошо. Прям вот как маленький рассказ вы написали. Ребята, про друзей. Можно ли друзей найти, уже будучи взрослым человеком? Пишите свое мнение, свои истории через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Окошко месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай, черный чай, черный чай.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений по теме «Здравствуйте». Заобщались с девушками после 30. Дружили лет 10. Но год назад что-то устала я от них и стала общаться меньше. И наша компашка из 5 человек развалилась. Общаемся парочками, но не все и не со всеми. Вот так вот. Доброго дня. Есть у меня подруга со школы, еще одна из института, но есть уже и давняя. А еще одна подруга, с ней дружим 10 лет, при том, что мне 44. А с подругой детства дружба рухнула после 25 лет из-за ерунды, пишет Настя. Ну, это, как правило, такая дружба нарушится из-за того, что, ну, люди взрослеют, у них что-то меняется в жизни, взгляды на жизнь и вообще как-то векторы расходятся.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут под занавес любопытное от Ланки пришло. В зрелом возрасте лучший друг – это гармония с собой. А для души мне ближе и дороже всех мои дочери, которые и стали моими самыми лучшими друзьями. Кстати, да, ребята, наши дети, наши супруги, наши... наша семья становится, мне кажется, занимает вот эту вот роль друзей. Если, конечно, такие вакантные места в нашей жизни есть. Спасибо большое вам за сообщение. Было любопытно узнать вашу точку зрения, ваши истории. Все, как всегда, было мною прочитано и принято к сведению.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». Ситипарк «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
7: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
7: Ограничение 0+.
8: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном парке Воронежа прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, а также другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья, а также на фестивале презентовали программу партии «Единая Россия. Выбор сильных». Алексей Гордеев и Александр Карелин пообщались с молодыми спортсменами. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере транспорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводится свыше 14,5 тысяч операций, принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные композиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах, увидеть не только мир флоры, но и представителей фауны. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами. Первые знания получили жители областного центра, а затем спикеры отправились в муниципалитеты региона. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Общественный штаб готов к работе в единый день голосования, прокомментировал руководитель Общественного штаба по наблюдениям за выборами Илья Лабаз. Продажу алкоголя запретят в Воронеже в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массовых гуляний. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте администрации. Под запрет попадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива в любой таре. Напомним, в этом году день города пройдет 12 сентября. Сцена появится на Советской площади и еще 6 на проспекте Революции. Площадь Ленина задействовать для праздника не будут. Проспект Революции на день сделают пешеходным. Как отмечал мэр Сергей Петрин, все будет зависеть от оперативной обстановки. Окончательное решение примет оперштаб под председательством губернатора Александра Гусева. Это были новости региона.
1: Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и добро пожаловать в новый сезон. Ну, потому что на нашем радио небольшие изменения, которые цель которых — сделать прослушивание нашего радио для вас еще более приятным. Например, сегодня состоится дебют, ну или, можно сказать, даже триумфальное возвращение в родные пенаты лидера ансамбля мотологической музыки Александра Минаева с программой «Здрасте, нафиг». Если кто не помнит, если кто-то помнит вот конец 90-х, Акакий Назарыч, ну, это альтер-эго Александра Семеновича, он уже работал на нашем радио. Так вот, вернулся, что называется, к истокам. Сегодня в 22:00 выйдет в эфир его новая программа, которая называется «Здрасте, нафиг». И гостем программы будет Илья Кнабенгов, лидер группы «Пилот». Будет, я так понимаю, душевный разговор, байки и вот это вот все, за что мы любим вечерние посиделки. Напомню, сегодня в 22:00 в эфире нашего радио премьера программы «Здрасте, нафиг» Александра Минаева.
0: Реклама на 107FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
4: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, надеюсь, вы не забыли, что этот час у нас посвящен розыгрышу титула «Умника дня». Титул почетный, переходящий, который позволяет его обладателю, ну, с гордостью демонстрировать титул окружающим. Больше, наверное, никаких преференций не дает. Итак, если хотите побороться за титул, добро пожаловать в игру. Нужна какая-то кодовая фраза, пусть она будет, ну, толкнемся от темы прошлого часа, пусть она будет «старый друг». Ну, а почему бы нет? Старый друг, автор 11-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджере.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать первый на этой неделе титул «Умника дня». Первый за него будет бороться Дарья. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Дарья, сегодня у вас выбор между мужчинами невелик. Я и я. Есть возможность выбрать карточки. Один или два. Какую возьмете?
2: Два.
1: Итак, минута времени, вторая карточка. Начнем первый раунд. Поехали. Какая буква алфавита находится между буквами «твердый знак» и «мягкий знак»?
2: И.
1: Правильно. Какой памятник изображен на 5-рублевой купюре? 300-летие дома Романовых, тысячелетие России или крещение Руси?
2: Тысячелетие России.
1: Правильно. В каком веке был изобретен радиоприемник?
2: 19.
1: Верно. Как правильно говорить, кулинария, кулинария или допустимы оба варианта?
2: Допустимы оба варианта.
1: Правильно. Сколько в организме здорового человека трапециевидных мышц?
2: 5.
1: 2. Какой из городов находится южнее, Астрахань или Псков?
2: Астрахань.
1: Правильно. Являются ли морские огурцы моллюсками?
2: Нет.
1: Правильно. В каком литературном произведении присутствует ставшая крылатой фраза «Тварь я дрожащая или право имею»?
2: Пас.
1: Преступление и наказание. Какой город до 1934 года назывался Верхнеудинск? Нет, это город Улан-Удэ. Подводим итоги. 9 вопросов я успел задать и получил 6 верных ответов. И это очень хороший результат. Благодарю вас, Дарья, за участие. Хорошего продолжения дня. В скором времени назову вторую кодовую фразу. Пригласим второго участника. Проведем второй раунд. И тогда узнаем, кто заберет себе первый на этой неделе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Мне нужен второй участник состязания, который блеснет своими познаниями в эфире десятибального шоу, и нужна вторая кодовая фраза. Что-то мы сегодня как-то все серьезно. Нужно добавить перчинку какую-то в наш эфир. Вторая кодовая фраза будет звучать так, ребята. Музей для друзей. Ну, знаете, да, расхожее выражение. Вот. Итак, ребята, музей для друзей. Автор 11-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
19: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». На связи у нас Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Александр, ваша соперница Дарья сыграла с результатом 6 из 9. У нас с вами карточка номер 1 и минута времени. Вы готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Сколько звуков в слове «пальма»?
2: 3. 5.
1: Какой город до 1992 года назывался Петрокрепость?
2: Петропавловск-Камчатский?
1: Не, Шлиссельбург. В каком литературном произведении присутствует ставшая крылатой фраза «Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю»?
2: Пас.
1: Первое время чумы. Являются ли морские зайцы моллюсками?
2: Да, являются.
1: Нет. Какой из городов находится южнее, Волгоград или Вологда?
2: Волгоград.
1: Правильно. Сколько в организме здорового человека ромбовидных мышц?
2: 4.
1: Правильно. Как правильно говорить, щавель, щавель или допустимы оба варианта?
2: Допустимо оба.
1: Щавель. В каком веке был изобретен кассовый аппарат?
2: Если считать счеты, то 18.
1: Как кассовый аппарат в 19-м. Вот эти вот все вопросы, сейчас такую маленькую такую подсказку сдам. Большинство всего того, что нас окружает, изобретено было в 19 веке. Так что это вопрос такой, знаете, ну вот отвечаешь 19-й, 90% случаев попадаешь в точку. Ну что, давайте подводить итоги. Два верных ответа на... Раз, два, девять, два из восьми фиксирую за вами, Александр. Сегодня Дарья была сильнее. Спасибо большое, Саша. Хорошего продолжения дня. Дарье вручаю титул «Умницы дня», который будет лично ее до завтра. Вам, ребят, напоминаю, что если хотите размять серое вещество, поотвечать на вопросики, но нет возможности сделать это в эфире, можно это сделать в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Макс, в тележке. Находите «Умник дня», подписывайтесь и отвечайте на вопросики.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, потихонечку готовимся к тому, что закончится первый рабочий день на этой неделе. Пробочки, будут ли понедельничные или не будут. С утра что-то я наблюдал, какое-то столпотворение. Все это в скором времени уже узнаем. В любом случае, если вы уже, так сказать, на низком старте, либо еще часок нужно поработать, а может быть даже и два, десятибалльное шоу сделает все возможное для того, чтобы скрасить ваше времяпрепровождение, где бы оно ни происходило. В пробке ли, в автомобиле, в общественном транспорте. Или, может быть, вы уже дома и размышляете над тем, чтобы такого приготовить на ужин. Или, может быть, уже разогреваете. В общем, в любом случае, ребят, десятибалльное шоу вместе с вами, как обычно. Кроме того, чтобы добавить какого-то изюму, давайте попробуем сделать следующий час плодово-выгодным. Есть у меня любопытное предложение, но, к сожалению, только для Москвы.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Спецпосланники президента США заявили о прогрессе в украинском урегулировании. Об этом сообщил представитель президента США Стив Уитков по итогам своего и зятя американского лидера Джареда Кушнера визитов в Москву и Киев. Был достигнут существенный прогресс, включая движение в направлении того, чтобы запланировать дополнительные трехсторонние переговоры, написал Уитков в своих социальных сетях. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов Уиткова и Кушнера в Киеве. Запорожская АЭС работает без внешнего электроснабжения 19-е сутки. Питание собственных нужд станции обеспечивается за счет работы дизель-генераторов после того, как 20 августа линия ЛЭП была повреждена. Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, 5 сентября был объявлен режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии. Однако на данный момент она в работу еще не введена. Персонал станции контролирует все параметры безопасности АЭС. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения. Как сообщили в Минтрансе России, сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между двумя странами, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР поспособствует развитию турпотока между странами. Запуск автобусов по нему может состояться уже в следующем году. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что на данный момент граждане Северной Кореи могут путешествовать только в составе делегаций. Для российских туристов поездки в КНДР уже доступны в формате организованных групп. Индивидуальные туры также возможны, но только по заранее утвержденной и согласованной программе. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова вышла на общемосковский крестный ход в столице, приуроченный ко дню празднования Собора Московских Святых. В этом году он собрал рекордное число участников – около 100 тысяч человек. Православных верующих объединила радость обретения мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Как отметила Львова-Белова, она приняла участие в крестном ходе с мужем и детьми, поскольку сам Дмитрий Донской и его супруга Ефросинья Московская были защитниками семьи. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и, соответственно, наша миссия также неизменна – сопроводить вас до дома интересными и полезными историями. Сегодня говорим о пропаже не вещей, А в том-то и дело, что самое главное — людей, и, к сожалению, это случается. Хотя, казалось бы, обложены всякими гаджетами, всякими возможностями связаться с внешним миром, но порой это не помогает, либо подводит в самый непредсказуемый момент. А бывают и другие случаи. А вот какие, будем сегодня выяснять у Ольги Землянниковой, регионального представителя отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области. Ольга, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Ну, давайте начнем, наверное, с того, как прошло лето. Мы с вами сейчас в осеннем периоде уже. Здесь, наверное, свои нюансы. А вот недавно, допустим, сентябрь начался, учебный год. Все ли сели за парты?
5: Да, если говорить о поисках, у нас сезонность определенная присутствует, в каждом сезоне своя специфика. Как только начинается лето, наверное, даже весна, у нас увеличивается количество пропажи детей, потому что становится теплее. Поссорившись, дети решают, что они уже могут уйти из дома, посидеть в подъезде, посидеть на лавочке спокойно. То есть холодное время года их хотя бы как-то держит дома. Вот, летом больше поисков детей, и осенью, к сожалению, тоже, можно сказать, о всплеске, потому что дети идут в школу, им это не нравится, они начинают ссориться еще из-за этого, конфликты с учителями, конфликты в школе со сверстниками, поэтому тоже можно говорить, что количество поисков детей увеличивается.
4: А это какой возраст? Не все же вроде?
5: На самом деле, какой угодно. Раньше мы говорили, что больше всего пропадает подростков, сейчас тенденция такая, что возраст идет на спад, то есть дети уже с самого раннего возраста могут уходить из дома, потому что гаджеты как-то их быстро прокачивают, они считают, что вот я уже все могу. Построю шалаш у себя вот во дворе, буду там жить, и у меня все будет замечательно, но, к сожалению, это не так.
4: Не так. А как часто все эти поиски и вообще призыв о помощи, он заканчивается максимально положительно?
5: К счастью, у нас в регионе никаких трагичных исходов давно не было. Это просто замечательно. Но если говорить по стране, то не всегда все так благополучно. То есть бывает, что поиски заканчиваются очень быстро, что ребенок либо находится в соседнем дворе, либо в соседнем подъезде сидит, просто ждет, не знает сам, как уже вернуться. Вот он поругался, а как домой-то прийти сдаться, уже не знает. Но бывают ситуации гораздо хуже, когда ребенок уходит, чтобы переночевать, использует заброшенное какое-то помещение, либо уходит в лес в тот же самый и уже не может вернуться самостоятельно, попадает в какой-то несчастный случай, травмируется. Такие ситуации, к сожалению, тоже происходят.
4: Ну, а избежать это вообще можно, если уж об этом говорим?
5: Наверное, общаться с детьми. Тут уже больше детская психология идет. Мы со своей стороны можем только помочь найти ребенка. А со своей стороны рекомендуем не бояться. Обычно родители пытаются сами сначала найти, потом они стесняются. Например, у нас бывают часто случаи, когда вместо того, чтобы отправить информацию в родительские чаты какие-то, родители говорят: нет, давайте не будем вот информацию никому говорить, и учителям не надо звонить, и вот у родственникам не надо звонить, спрашивать. Как же так, что о нас подумают люди? Вот у нас ребенок сбежал, что будут говорить люди о нас? Вот, не надо стесняться этого, не надо бояться какого-то осуждения. Главное — найти ребенка в этой ситуации, а не думать о том, что подумают другие.
4: Ну, то есть, пытаясь оградить свой авторитет от какого-то минуса, можно упустить драгоценное время.
5: Да.
4: Ну что ж, да, это летний период, и вы говорите, и осень. Кто к детям осенью присоединяется еще?
5: Осенью все те же самые бабушки, которые у нас с деменцией страдают круглый год, бабушки, дедушки, люди с особенностями развития.
4: Вы так не обо всех, конечно, да?
5: Ну да. И, конечно же, это грибники, ягодники, которые у нас начинают ходить в леса, собирать все, что им интересно.
4: И здесь они переплевывают детей, да, получается?
5: В зависимости от регионов. Если регион лесной, то да, там количество лесных заявок именно по поиску взрослых, там, конечно, растет.
4: Хорошо, будем узнавать, к какому мы региону относимся, где у нас больше пропадают. Ведь, мне кажется, и в чистом поле можно заблудиться, если,
5: да, собственно, если постараться.
4: Да, и постараться, или же, если есть определенные проблемы со здоровьем, ну вот, если их нет, то тоже не застрахованы. Мы поговорим об этом в самое ближайшее время. Прямо сейчас прервемся на рекламу и продолжим совсем скоро. Не переключайтесь.
2: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
2: Телефон рекламной службы «Наша». Код города 473.
4: 18:12 в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Прелести прямого эфира. Как-то все у нас перевернулось. Вы уж как-то уж последите за этим. Это я говорю коллегам. Но мы продолжаем. Продолжаем. Сегодня общаемся с Ольгой Землянниковой, региональным представителем отряда «Лиза Алерта» в Воронежской области. Обсудили лето, осень. В общем, дети – это, наверное, вообще всегда кто больше всего пропадает, да, насколько я
5: понимаю? Нет, нет, по статистике у нас больше всего пропадает людей в возрастной группе от 18 там, до 65, условно. Угу. Взрослые пропадают чаще детей.
4: Чаще детей. Ну, значит, дети у нас все-таки молодцы. Но, тем не менее, летом случается всплеск, связанный с каникулами, теплым временем года и чрезмерной самоуверенностью, по всей видимости. Ну, а осенью, как мы уже успели выяснить, присоединяются бабушки, дедушки, которые частенько страдают некоторыми расстройствами, деменцией, дезориентируются, и если еще при этом они любители земляники, грибов, я уж не знаю, каких еще ягод и всего остального, то они еще и в леса уходят, чем, наверное, осложняют процессы поиска. Вот сезон, так скажем, грибников. Чем он опасен? Вообще лес, если мы говорим о нем, какая в нем опасность?
5: Наверное, самое опасное – это то, что каждый, кто идет в лес, говорит: я его знаю как свои 5 пальцев. Угу. Я всю жизнь хожу вот сюда, эту тропинку я знаю, вот тут я грибы собираю. Но на самом деле лес, он очень непредсказуем. Вот я как человек, который 5 лет ходит собирать грибников в лес, а не грибы, могу сказать, что без компаса и навигатора, если я войду в лес, я не всегда оттуда сама выйти могу. А у нас сейчас еще проблемы с навигацией в регионе. Бывают места, где еще компас начинает себя очень странно вести. Ну, у нас в регионе, слава богу, таких мест мало, но тоже бывают.
4: Магнитные аномалии
5: всякие. Да, да, да, всякие специфики. Вот. И поэтому очень странно слушать от людей, что вот я уверен в себе, я пойду, и я все знаю. Особенно от взрослых людей, которых еще со здоровьем проблемы бывают. Пытаешься их переубедить, но это очень сложно.
4: Ну, то есть, если мы говорим слово «лес», мы вот какой масштаб с вами рисуем для нашего радиослушателя? Это обязательно должно быть что-то сверхъестественно большое? Или можно, в принципе, на делянке в несколько гектаров потеряться?
5: Зависит от человека. Взрослый человек здоровый, например, мы с вами вряд ли заблудимся в небольшой лесополосе, которая идет вдоль дороги, и, скорее всего, с нами все будет нормально. Если мы поймем, что мы не знаем, где мы находимся, мы прислушаемся, услышим дорогу, посмотрим в телефон примерно, прикинем карту, пройдем туда-обратно, найдем какие-то ориентиры. Если говорить о пожилом человеке или о человеке с особенностями здоровья какими-нибудь, с хроническими заболеваниями, такой человек может потеряться не то, что в маленькой посадочке у себя во дворе человек может упасть в траву, и он потерялся, все. То есть все зависит от конкретного человека.
4: Ну вот я заметил, мы с вами обсудили это перед эфиром, то, что мы частенько говорим о том, что должны предпринять люди, которые заметили пропажу своего близкого. Вот. Об этом мы тоже, конечно же, напомним и еще поговорим. Но а вот с позиции человека, который потерялся в лесу. Вот вы сказали, мы бы с вами, люди, которые как бы отдают себе отчет в действиях и еще в силах, так скажем, да, мы можем воспользоваться гаджетами или, допустим, компас у нас есть в загашнике. А если этого всего нет? Ну, представим ситуацию, что вот мы попали, не знаю, шли, заговорились в лесу по телефону, шли вроде бы по тропинке, эмоциональный разговор, бац, связи нет, телефон сел, и мы понимаем, что мы где-то непонятно где. Что вообще делать?
5: Во-первых, не допускать такой ситуации. Это самое главное, то есть не быть самонадеянным. А если вы понимаете, что вы собираетесь в лес за грибами, за ягодами, просто погулять, что угодно, то есть у вас есть цель оказаться в лесу, значит, у вас должна быть цель оттуда выбраться. А что для этого нужно сделать? Во-первых, предупредите друзей, родственников, что вот я еду в лес, именно вот в эту вот часть, вот тут вот буду собирать грибы. А машину вот тут вот оставлю, например, или еду на автобусе, буду заходить вот отсюда, чтобы люди хотя бы знали, где вы находитесь. А во-вторых, скажите, когда вы планируете вернуться, что вот в 10 часов я вернусь домой. Если я не возвращаюсь, значит, что-то случилось. Взять с собой телефон полностью заряженный, желательно с пауэрбанком, потому что телефоны у нас ненадежные. Взять запас еды, воды. Неважно, насколько вы собираетесь, все равно лучше взять с собой про запас. Подумать о погоде, не думать, что вот сейчас жарко, поеду в футболочке. Во-первых, в лесу вы оцарапаетесь. Ну и грибники, как правило, так не поступают. Опытные грибники, они заряженные идут в лес. Угу. Вот. Если это какой-то человек, который просто решил, вот все идут, и я пойду, вот ему нужно соблюдать все эти правила. Яркая одежда. Кто бы мог подумать, зачем одеваться ярко? В лесу мы испачкаемся. Зачем это нужно? Но по яркой одежде человека легче найти. Если он уставший присядет, приляжет, а мы будем его искать, и он уже не откликается, по яркой одежде нам будет его проще найти.
4: Да, а почему такая тенденция, что все одеваются в лес, как будто они в зорницу играют? То есть, чтобы их не заметить точно. Вот.
5: Это то же самое, что мы говорим поисковикам своим. То есть у нас на лекциях наших отрядных мы новичков учим, что в лес надо идти в яркой одежде. И как-то на одном из поисков я шла в группе с полицейскими, и они у меня спрашивают, вот вы всех учите идти в яркой одежде, а ты сама идешь в камуфляже. Почему же? Потому что это дешево, сердито и практично. И так действуют все абсолютно. Но у себя в отряде мы учим, что у тебя может быть любая одежда, но ты должен быть хотя бы в светоотражающем жилете каком-то. Яркие элементы одежды должны быть. Ну а простым, смертным, так скажем, не из отряда, мы советуем все-таки какую-то старую яркую одежду использовать, не камуфляжную. Лучше постирать ее лишний раз, но вы будете яркие и приметные в лесу.
4: Ну вот мы опять с вами обсудили, условно, перед тем, как пойти в лес, что нужно сделать. А в самом лесу кричать «ау», не расходовать силы, оставаться на месте, или же все-таки попробовать самостоятельно куда-нибудь выйти?
5: Ну, во-первых, не паниковать, потому что паника – это плохо. Оценить ситуацию. Если вы понимаете, что уже стемнело, вы уже плохо видите вокруг, лучше оставаться на месте, потому что передвижение в темноте сделает только хуже. Вы можете присесть, отдохнуть, послушать, что вокруг вас происходит. Возможно, вы услышите где-то дорогу в отдалении. Но, опять же, если темно, никуда не идем точно. Если это день, у вас много сил, и вы слышите в отдалении населенный пункт, могут быть там сигналы автомобилей, сирены сейчас у нас слышно достаточно хорошо, железную дорогу, либо вы вышли на какую-то просеку, и вы понимаете примерно, ну, вы знаете этот лес и знаете, где находится просека, куда она может вас вывести. Либо вышли к берегу реки и понимаете, что если по нему пойдете в определенную сторону, выйдете к населенному пункту. Но, опять же, это если вы что-то знаете о организации этого леса, о координации на месте, да. А если вы ничего не понимаете и всего боитесь, лучше оставайтесь на месте, лучше мы приедем, сами вас найдем. Главное, откликайтесь, вот. Громко откликайтесь. До этого лучше не кричать, когда никого вокруг нет, чтобы голос не сорвать. А когда будут звать, откликайтесь.
4: А найдем в каком случае? Вот тут уже к действиям тех людей, кто потерял своего близкого где-то в лесу. Допустим.
5: Найдем, если есть заявка на поиск. Угу. То есть родственники, опять же, должны понимать, что их близкий человек пропал. Для этого он изначально должен был предупредить, что он едет и не вернуться домой. Родственники тоже, бывает, очень долго тянут. То есть бабушка пропала, они ждут, вот она утром еще пропала, они ждут до вечера, потому что, ну, а вдруг вот сама придет, а вдруг вот сейчас где-нибудь найдем. Вот мы сами бегали по всем улицам, сами вот и по лугу бегали, и везде посмотрели, и нигде нет. Время 10-11, к нам поступает заявка. То есть нужно понимать, что у нас в отряде тоже все люди волонтеры, у каждого своя жизнь, своя работа. Чем раньше к нам поступит заявка, тем быстрее мы сможем организоваться, понять, где искать, как искать. Чем раньше мы поедем туда, тем дольше мы там сможем быть на месте, искать. Потому что утром всем в любом случае нам придется уехать на свою работу основную. Вот. Лучше не тянуть с тем, чтобы обратиться за помощью.
4: А кто вы в жизни? Вот члены команды «Лиза Алерт».
5: Абсолютно кто угодно. То есть у нас в отряде можно встретить человека из любой сферы жизни, мне кажется. Я в жизни столько людей до этого не встречала, из разных-разных сфер, которые в реальной вот своей обычной жизни никогда бы не пересеклись, но в отряде мы все в одной команде. Начиная от домохозяйки и там мамы в декрете, заканчивая каким-нибудь крупным предпринимателем Воронежской области.
4: И который тоже выходит, откликается.
5: Да, и... да. Все работаем в одной команде. У нас нет такого, что вот какой-то статус социальный давит на все остальное. Мы в отряде все равны.
4: Но иерархия своя, как говорится, ровнее. Да. Вот здесь по поводу иерархии. Я вас представляю как регионального представителя отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области. Ну, это как-то так размыто. Я так понимаю, что все равно есть новички, есть постарше опытные, есть те, кто организует. Вот, в конце концов, с нами связывалась ваша пресс-служба.
5: Да.
4: То есть, если на иерархию это посмотреть, как она выстроена?
5: Это целая лекция, может быть, наверное, сутки рассказывать про то, как у нас все устроено, потому что отряд существует с 2010 года, но не в Воронеже, а в принципе, и за это время очень много пластов. А если коротко, то у нас есть много направлений. Это вот когда мы говорим поисковик. Все представляют себе какого-то Рэмбо в камуфляже, который бежит по лесу с фонариком. На самом деле у нас больше всего работы делают инфорги. Инфорг – это человек, который принимает заявки, прозванивает эти заявки, узнает, кто пропал, где пропал, и начинает вот искать тех, кто потом будет искать.
4: Следователь такой.
5: Вроде того.
4: Изначально,
5: который,
4: да?
5: Может,
4: то есть,
5: сидеть
4: который
5: дома. Он вообще может из дома не выходить. Это вот человек чисто за ноутбуком с телефоном. У нас мамы в декрете, домохозяйки этим спокойно занимаются, независимо там, от твоих физических способностей. Ты можешь этим заниматься, не выходя из дома. Вот. Есть люди, которые просто поисковики. Они приезжают на место, получают задачу и идут. Но это обычное. Чтобы выполнить задачу, должен быть старший еще в этой группе. Это обученный человек, который умеет пользоваться рацией, компасом, навигатором, который будет следить и за группой, и за выполнением задачи, и за тем, чтобы вывести потом потерявшегося, если они его найдут. Опять же, чтобы были задачи, их должен кто-то нарисовать на карте. Это делают у нас старшие на месте, либо координаторы. Это еще более обученные люди, более опытные, которые получают все вводные о том, где пропал человек, как, и решают, что делать. Кто что будет делать, какую задачу выполнять. Вот. Есть координаторы-консультанты, которые могут удаленно рисовать задачи, если на месте некому это сделать. То есть огромные структуры. Есть люди, которые, опять же, у нас пресс-служба, потому что очень важно, чтобы о деятельности отряда узнавали. Для этого нужно писать посты, связываться со средствами массовой информации. Это делает наша пресс-служба. У нас огромный пласт занимает работа с детьми, профилактика та же самая. Очень-очень много всего.
4: А вот что касается, допустим, сезона этого, с которого мы начали, да, то есть осени, мы так сосредоточились на детях и грибниках, условно. А что еще, какие места в регионе, они могут быть достаточно опасными для человека, заблудившегося или который пошел куда-нибудь погулять?
5: Ну, смотрите, мы вот говорим лес-лес, но на самом деле у нас регион совершенно не лесной. Угу. У нас лесных заявок мало. Мы просто условно называем лесными заявками все, что связано с природной средой. Все, угу. что не город, не населенный пункт, мы называем это лес для себя. А так, на самом деле, у нас в регионе лес-то он вот один большой, который мимо Рамони проходит, и все. А остальное это очень такие небольшие лесочки, где, опять же, здоровому человеку сложно потеряться. Это либо если что-то случилось с ним, либо это если бабушка, дедушка с деменцией, человек с особенностями развития. А вот люди с плохим здоровьем, очень пожилые, они могут потеряться где угодно. То есть нет такого, что вот это безопасное место, потому что здесь только вот дорога проходит и луг, а вот здесь вот река течет, вот это опасно. Нет, в том и суть, что человек с деменцией, он выходит из дома, и все, для него вот вспышка в голове, и он уже не знает, где он. Или у него, наоборот, mm-hmm. цель. Вот я помню, 40 лет назад она работала в колхозе в каком-нибудь, и сейчас она вышла и такая, мне надо на работу. И пошла. А неважно, что там уже ничего нет, что mm-hmm. там уже все заросло травой, этой дороги нету, она просто идет, потому что вот мне надо. А силы уже не те, здоровье не то. Человек просто становится плохо, там солнышко, либо темно, холодно, дождь. Поэтому нет опасных мест, есть опасные состояния здоровья, скорее так.
4: Угу. А где больше, все-таки по региону или у нас здесь, в каменных джунглях?
5: У нас больше всего по статистике городских поисков, угу. Как ни странно, потому что в городе больше людей, и в городе теряются чаще. Это, опять же, если мы говорим поиск. В голове выстраивается картинка, как люди с фонарями идут uh-huh. по лесу, вот uh-huh. это героически, потом бабушку на себе выносят. На самом деле нет, больше всего заявок у нас в городе, и это вот эти вот поиски, которые такие, они очень банальные, то есть в городе не столько мы находим человека, вот прям ты идешь, и сидит бабушка на скамейке, и все, мы ее нашли.
4: Похожее по описанию.
5: Да, такое бывает крайне редко. Чаще всего мы находим либо прозвоном больницы, потому что человеку стало плохо, его как неопознанного отвезли в больницу, там он просто в реанимации где-нибудь лежит, никто не знает, что это за человек. Вот таким образом он находится, мы просто прозваниваем больницу, узнаем информацию. Либо второй способ, самый действенный, это ориентировка. По городу люди идут, могут часто видеть наши ориентировки. Вот, мы развешиваем, расклеиваем ориентировки. Кто-нибудь видит, вспоминает, что видел этого человека, звонит нам на горячую линию, дает свидетельство, и по свидетельству уже либо мы, либо полиция находим. То есть вот так чаще всего бывает.
4: Когда мы говорим о пропажах, мы говорим о каком-то количестве в день, в неделю, в месяц. Как часто люди пропадают? Ну, или давайте, если есть такая статистика, как часто они это делают, uh-huh. и как часто в процентном там соотношении обращаются именно к вам?
5: Ну, все зависит от региона. Если, конечно, про наш регион говорить, в сравнении с какой-нибудь Москвой, у нас как будто бы люди вообще и не теряются.
4: Пропадают.
5: Да, как будто и ничего. Ну вот, например, за прошлый год у нас там заявок 2000 с небольшим, а в Москве 12 тысяч. И лесных заявок из них 2000. То есть у них прям вот работа кипит. Ну, потому что людей больше в регионе, в принципе. У нас заявок с каждым годом становится все больше, но не потому, что люди теряются больше, потому что про отряд узнают. Вот я к вам на радио пришла, теперь кто-то послушает, узнает, что есть такой отряд, и если что-то случится, можно позвонить. Приедут, помогут. Поэтому заявок становится больше. О какой-то там сезонности, что вот в этом месяце больше, в этом меньше. Ну, зимой, конечно, меньше людей пропадает.
4: Домоседы все у нас такие.
5: Что?
4: Домоседы.
5: Ну, холодно, наверное. Ну, бабушки дома остаются, сериалы смотрят, чай пьют. И дети дома сидят больше. А начиная с весны по осень, оно, в принципе, может распределяться как угодно. Ну и зимой, кстати, у нас был сезон, когда зимой поисков было больше, чем осенью. То есть всю осень у нас вообще тишина была. Вот, например, последнюю неделю, даже больше, у нас заявок почти нет. И, хотя, казалось бы, грибной сезон начинается, мы уже вот прям на низком старте уже ждем, что же может случиться. Вот. Но пока как-то Бог миловал, тишина затишье.
4: Ну, то есть, судя по статистике, по идее, должно... Вот вы назвали более 2000 заявок в прошлом году. То есть это, если не ошибаюсь, это 6-7 в день должно было быть, да?
5: Да.
4: Но бывают моменты, когда тишина, а вот потом как...
5: Ну, смотрите, заявки на поиск... У нас в статистику идет все, не только те, куда мы поехали, а, например, вот поступает заявка, здравствуйте, у меня пропала тетя, вот там ей 40 лет. У нас...
4: И через 5 минут, она нашлась.
5: Такое тоже бывает. Бывает, что прозвоном полиции находится человек, что там вот он дебоширил, мы его забрали, а родственники думают, что он потерялся.
4: То есть не обязательно выезд. Да? Здесь именно сам факт вообще определить местоположение.
5: Поэтому человека. Я и говорю, что у нас инфоргии работу проделывают больше, чем топтуны ногами. Они вот на телефоне находят гораздо больше людей.
4: А что касается пополнения, нужно ли оно и как часто происходит?
5: Люди – это самый главный ресурс у нас, и людей всегда не хватает, потому что, опять же, у нас очень много разных направлений, где люди нужны, и любой человек может себе в отряде найти применение. Пополнение у нас каждый день, то есть если человек хочет присоединиться к нам, он может у нас открыть страницу ВКонтакте, написать там, либо позвонить на горячую линию, оставить заявку, что я хочу присоединиться к отряду, и вступить в отряд. Можно не уметь вообще ничего, не обязательно уметь чем-то пользоваться, что-то там, какие-то специальные навыки. Если человек хочет, мы всему научим. У нас регулярно проходят занятия для новичков, это несколько лекций, вводная лекция, где, в принципе, про отряд рассказываем, городская, где про городские поиски, и лесная, про лесные поиски. То есть люди могут просто прийти, послушать, интересно им, неинтересно.
4: Хорошо, но если подводить итог, можно ли сформулировать несколько советов или, ну, так скажем, главные правила для тех, кто ищет, и для тех, кто потерялся, но в сознании находится, да, то есть, условно, без всяческих отклонений?
5: Для тех, кто ищет, сразу звонить в полицию, никаких трое суток не ждем, совершенно точно, никогда такого правила не было и сейчас нет. Звоним в полицию, звоним нам на горячую линию, оставляем заявку и не паникуем. Самое главное, без паники, сами не бежим в лес, не ломимся, потому что бывают
4: плюс
5: случаи...
4: Плюс один будет.
5: Да, когда искали одного, потерялось еще несколько. Вот, лучше обратиться все-таки в службы специализированные к нам, чтобы мы пытались помочь уже и давать четкую информацию без паники, без суеты. А если вы потерялись, это оставайтесь на месте, пожалуйста, и ждите, чтобы вас нашли. Потому что если родственники знают, что вы потерялись, они в любом случае обратятся в специальные службы. Вот. Но если это ситуация, когда вы никому не сказали, что вы куда-то поехали, залезли очень-очень глубоко в лес, и вы понимаете, что вот здесь меня точно искать не будут, потому что нет ни малейшего понятия у людей, что я буду здесь, вот тогда, наверное, надо, ну и вы в хорошем физическом состоянии и отдаете отчет своим действиям, тогда уже нужно предпринимать какие-то самостоятельные попытки выбраться. Искать линейные ориентиры, во-первых, потому что у нас в наших лесах это не глухая тайга, у нас везде есть просеки, квартальные столбы. Если вы понимаете, что вы там часто ходите в лес, боитесь потеряться, изучите, как у вас расположены квартальные столбы в лесах, что они означают, что куда выходит. Вот, вышли на какую-то просеку, на берег реки, на линию электропередач, двигайтесь лучше по ней, чем по самому лесу напрямую.
4: Ну, в общем, тут еще предстоит изучить матчасть, как говорится, для того, чтобы сходить в лес и вернуться из него, да, то лучше, конечно, обезопасить себя с самого начала, а лучше вообще, в принципе, не теряться.
5: Лучшие грибы – это шампиньоны.
4: Да.
5: В Пятерочке.
4: Да, ну или где-нибудь в другом магазине. Ольга Землянникова, региональный представитель отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области, была с нами. Ольга, спасибо большое.
5: Спасибо.
4: Что пришли к нам. И скажем спасибо большое нашим уважаемым радиослушателям. Дорогие друзья, не теряйтесь. Наш ориентир вам известен. Мы всегда на 107 FM говорим, показываем на нашей страничке ВКонтакте наше радио в Воронеж. Там прямая трансляция всего происходящего останется. Можете пересмотреть полезные советы от Ольги. Ну и не теряйтесь, да. Будьте с нами. Вернемся в эфир завтра в 18.04. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
10: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
11: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
10: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
11: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 13+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном парке Воронежа прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенаторы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, а также другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Также на фестивале презентовали программу партии «Единая Россия. Выбор сильных». Алексей Гордеев и Александр Карелин пообщались с молодыми спортсменами. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере транспорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводится свыше 14,5 тысяч операций, принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на

Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первые знания получили жители областного центра, а затем спикеры отправились в муниципалитеты региона. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работы в командах. Обучено более 3000 наблюдателей, общественный штаб готов к работе в единый день голосования, прокомментировал руководитель общественного штаба по наблюдениям за выборами Илья Лабаз. Продажу алкоголя запретят в Воронеже в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массовых гуляний. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте администрации. Под запрет попадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива в любой таре. Напомним, в этом году день города пройдет 12 сентября. Сцена появится на Советской площади и еще 6 на проспекте Революции. Площадь Ленина задействовать для праздника не будут. Проспект Революции на день сделают пешеходным. Как отмечал мэр Сергей Петрин, все будет зависеть от оперативной обстановки. Окончательное решение примет оперштаб под председательством губернатора Александра Гусева. Это были новости региона.

0: наше радио. Это всегда.
1: Раз, два, три, четыре.
2: Играем.
3: Нет, давай с гитарой.
2: Красава, играй.

0: зарядка.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
7: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201, код города 47363.
8: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Наше радио.
13: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил. Я ухожу, прости.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия закрывает Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. Как говорится в сообщении МИД России, это ответ на недружественные действия германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Временному поверенному в делах ФРГ в Москве объявили о принятии ответных мер. В сообщении отмечается, что немецкое генконсульство в Санкт-Петербурге должно прекратить работу не позднее 18 сентября, а все его сотрудники покинуть российскую территорию. Кроме того, сотрудникам немецких культурных центров имени Гёте предписано покинуть страну до 13 сентября. Финляндия достроила забор на границе с Россией. Как сообщила пограничная охрана страны, длина забора составляет в общей сложности 200 километров, высота 4,5 метра. Стоимость проекта обошлась Финляндии в 356 миллионов евро. Как напоминает РИА Новости, с 23 года страна строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Строить заграждение по всей протяженности границы с Россией в 1300 километров Финляндия не планировала из-за дороговизны проекта, так как километр забора в среднем стоит почти 2 миллиона евро. В России сокращается число киберпреступлений. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, с начала года сокращение количества мошеннических преступлений в интернете снизилось на 30%. В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства Григоренко подчеркнул, что это очень неплохой результат. Между тем, глава Кабмина заявил о необходимости уделить особое внимание защите от мошенников в интернете детей, подростков и людей старшего поколения. Бывший главнокомандующий армии Армении Нарат Тергригорианс отказался от армянского паспорта. Он рассказал, что в консульстве, куда он вернул свой армянский паспорт, у него поинтересовались о причинах такого поступка. В ответ генерал-лейтенант СССР и республики заявил, что ему нечего делать в стране, во власть которой пришли люди, которые предали горстку оставшегося армянского народа и хотят уничтожить его с помощью турок. Тергригорианс объявил, что больше не намерен приезжать в республику. Мраморное море в Турции может погибнуть в ближайшем будущем. С таким предупреждением выступил турецкий фонд морских исследований. Там отметили, что в Мраморном море работают лишь около половины очистных сооружений, тогда как остальные источные воды попадают в море без полноценной очистки. Это усиливает дефицит кислорода и создает угрозу экосистеме. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Поскольку все плодово-выгодное было разыграно еще в часе прошлом, и час этот нужно посвятить чему-то такому, что носит информационно-развлекательный характер, постараюсь найти в интернетах что-то такое, что способно вызвать либо позитивные эмоции, либо заставить задуматься, потому что в окружающей нас действительности хотелось бы найти, конечно, каких-нибудь позитивных, добрых новостей. Но новости, наверное, как родители и друзей их хотя друзей можно выбрать, родители не выбирают. Вот и новости тоже. Какие есть, такие есть. Поэтому будем обсуждать то, что в новостной политике, в новостной повестке дня.
2: Так звучит наше радио.
3: Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, обещал вам, ребята, новостей каких-то, да? Помните, мы когда какие-нибудь фильмы смотрели про Джеймса Бонда, например, или книжки читали, и там упоминалось, что когда главный герой говорил так, ну, бравируя, да, принесите мне бутылку такого-то, такого-то вина, такого-то, такого-то года, да? Так вот, ребята, боюсь, что год уходящий, 2026, для виноделов станет не лучшим годом. Так что, если вдруг где-то кто-то вас предложит угостить чем-то урожая 2026-го, знаете, это не самое лучшее. Потому как пишут, что, во всяком случае, во Франции. Я сейчас про Францию, не про весь мир, не про весь континент, не про всю обозримую вселенную. Дело в том, что Франция в этом году получит один из худших урожаев вина за последние 30 лет. В общем, там чего-то недопроизведено, какие-то гегалитры, ну, какие-то большие объемы. Причин две. Во-первых, жаркое и засушливое лето и сокращение площадей виноградников. Так что вот, наверное, анжуйская 2026-го, на всякий случай напомню, что Минздрав предупреждает о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Так вот, анжуйская или бордо 26-го года, наверное, будет не лучшим напитком в жизни ценителей этого напитка.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного новостей, почерпнутых в интернете. Дело в том, что предприниматели Красноярского края терпят убытки. Причем предприниматели особого уклада, владельцы так называемых точек обслуживания населения пенными напитками. Дело в том, что в Красноярском крае расплодились медведи. И местные жители сообщают о том, что встречаются с ними чуть ли не каждый день. Животные заполонили улицы, пробираются в частные дома, мародерствуют, пожирают плоды и корнеплоды. В общем, наносят вред приусадебному хозяйству, но мало того. Они еще и стали веской причиной отказаться от передвижений в темное время суток людей с целью догнаться. Ну, потому что, согласитесь, желающих идти по лесу и встретить косолапого мишку как-то немного найдется. Поэтому куда обычно ходит человек с наступлением темноты? Ну, явно он не ходит в библиотеку. Явно он не ходит, ну, в какие-то в просветительские заведения. Ходит он в вполне конкретные предприятия, назовем их так, предприятия общественного питание с целью что-то там приобрести. И вот владельцы и руководители подобных точек, называемых общепита, бьют тревогу, потому что сократилась выручка, сократился вот этот вот трафик людской, а виной всему бурые медведи.
0: Наше радио.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, еще, ребят, из любопытных новостей. Профессор японского университета докопался до истины. Тут в интернетах второй день прям вот кипит разум возмущенный относительно утверждения этого профессора о том, что он проделал научную работу некую, да, изыскание, пришел к выводу. Знаете, кто виноват в бомбардировке, атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки? Ну вот, навскидку. Ну, понятно, да. Советский Союз. В общем, профессор пришел к выводу, что якобы, если бы не Советский Союз, то никакой бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не было. И, в общем, вся ответственность лежит на нас. Я думаю, ого. А профессор вообще в курсе, там, когда в СССР появилась атомная бомба и в США, ну так хотя бы, чтобы даты у него бились. Но это ладно, бог с ним. Еще тут относительно памятника, открытого в Хабаровске, несколько возмущенная реакция из Токио пришла. Памятник вполне себе исторически достоверный, на котором солдат разбивает пограничный столб с императорской хризантемой. Установлен в Хабаровске. Никаких исторических противоречий нет. Все как бы, все так и было. Однако официальные власти Японии требуют снести. Вот мне интересно, вот имеем ли мы хоть какое-то моральное право требовать снести какой-то памятник в Японии? Неважно, чему бы он не был посвящен. Вот мы... Вот... Стоит подумать.
0: Наше радио.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени не

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, все, ребят, наверное, пора уже расходиться, потому как, ну, вечер уже, все стемнело, надо как-то заканчивать наши вечерние посиделки. Наверное, завтра напарника тоже не будет, потому что он с температурой. Дали ему немножечко отлежаться, пусть как-то не разносит бациллы по коллективу. А я-то уж точно завтра вернусь традиционно после шоу дня. В общем, всех обнимаю, некоторых даже целую. Прекрасного вам завершения этого дня. Услышимся завтра. Расходимся.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
6: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
7: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
7: Ограничение 0+.
8: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
7: Ограничение 16+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. Еще продажа алкоголя запретят в Воронеж в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
6: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работы в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. И еще, продажа алкоголя запретят в Воронеже в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит «Наше».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Поисково-спасательные работы в ущелье Безинги в Кабардино-Балкарии приостановлены. Как сообщили в региональном управлении МЧС, работы продолжались весь день. 46 человек находятся в готовности в альпинистском лагере Безинги. С наступлением светлого времени суток планируется переброска дополнительной группы спасателей. По последним данным, ведется поиск 6 альпинистов, попавших накануне под лавину у горы Межирги. Она накрыла группу из 33 альпинистов. 11 человек погибли, 6 пострадали, 10 альпинистам удалось выбраться. Дальний Восток станет пилотной территорией для внедрения климатических и природосберегающих технологий. Как сообщается в стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа с перспективой до 36 года, внедрение данных технологий направлено на достижение углеродной нейтральности, адаптацию к изменениям климата и устойчивость хозяйственной деятельности. Отмечается, что Дальний Восток будет играть системообразующую роль в развитии внешнеэкономической политики России в отношении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Страны БРИКС будут поддерживать собственные стартапы. Об этом в преддверии саммита объединения в Индии заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. В интервью агентству ТАСС он уточнил, что в формате БРИКС будут создаваться бизнес-инкубаторы и формироваться собственный фонд поддержки стартапов. Саммит стран-участниц БРИКС в Нью-Дели пройдет с 12 по 13 сентября. Канцлер ФРГ не намерен менять политику своего правительства в отношении России и поддержки Украины. Такое заявление Фридрих Мерц сделал на фоне уверенной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Канцлер также затронул тему недавнего инцидента с обнаружением БПЛА в аэропорту Лейпцига. Отвечая на критику со стороны политиков, посчитавших публичные обвинения России поспешными, Мерц подчеркнул, что сознательно принял решение оперативно ознакомить граждан с результатами расследования. При этом, как отмечают СМИ, он не привел доказательств российского следа в ЧП с беспилотником. Бывший глава «Формулы-1» Берни Эклстоун арестован за незаконный перевоз оружия. Инцидент произошел в Португалии, недалеко от Лиссабона. У британца обнаружили оружие при выходе из частного самолета. Пока не ясно, будет ли Эклстоуну предъявлено официальное обвинение. Эклстоуну 95 лет. Он возглавлял «Формулу-1» с 1978 по 2017 годы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
5: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

весьма верно.

0: Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Мумий-тролль». Имя
2: Илья Лагутенко.
1: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на четвертом этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
4: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии, остается неизвестной. Как уточнили в региональном главке МЧС России, в понедельник непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. Дополнительная группировка спасателей в составе 46 человек будет направлена утром во вторник при условии благоприятной погоды. В воскресенье лавина сошла со склона горы Межирги и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По данным спасателей, погибли 11 человек. Человек, шестеро пострадали, поисково-спасательные работы приостановлены до утра. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение. Оно осуществляется по одной из высоковольтных линий. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он поблагодарил все ведомства, которые помогли установить временный режим тишины и провести ремонтные работы на линии. С 20 августа станция находилась на резервном питании от генераторов для поддержания ядерной безопасности. Лихачев также не исключил, что 35-я ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии на станции состоится примерно через неделю. Автозаправочные станции малых сетей в Крыму начнут отпускать 95-й бензин по 100 рублей за литр. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в Крыму продолжается реализация бензина АИ-95 на автозаправочных комплексах ТЭС и АТАН по цене 100 рублей за литр. Начиная со среды, объемы этой марки топлива у данных операторов несколько снизятся. При этом 95-й бензин по такой же цене будет в наличии на АЗС малых сетей. Аксенов уточнил, что началась реализация дизельного топлива. С 8 сентября в продаже появится бензин марки АИ-92 по цене до 100 рублей. Перечень правил по использованию искусственного интеллекта сформируют в России. Как следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан, правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения. Средняя цена автомобилей «Лада» на российском рынке составляет около 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В интервью телеканалу ОТР он отметил, что есть модели «Гранта», которые продаются ниже миллиона рублей. При этом есть и флагманская продукция «Веста» или «Аура». Она стоит выше 2 миллионов. Соколов при этом заметил, что средняя стоимость машин других брендов по рынку в целом сегодня превышает 3,5 миллиона рублей. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Здрасте нафиг.
4: Мое почтение, уважаемая публика, вы слушаете наше радио, меня зовут Минаев Александр, это программа «Здрасте, нафиг», и именно сюда я зазываю разнообразных приличных людей, в основном обманным способом. Сегодня вот в моей сети попался человек с большой буквы, музыкант, поэт, писатель, не побоюсь этого слова, лектор, в какой-то степени даже и доктор, да.
5: Профессор.
4: Профессор, да. Илья Кнабенгов у нас в студии. Здрасте, нафиг.
5: Здрасте, нафиг. Просто удивительно, что ты обманным путем меня затащил, потому что, ну, вроде как иудейской крови это должен быть я, как бы. Поэтому все должно быть наоборот.
4: Я-то сам представился как Минаев Александр, но у меня же есть еще и второе я. Акахий Назарович Зирнбернштейн.
5: А, значит, мы все-таки родственники, я понял.
4: Ну, в какой-то степени. Хотел, знаешь, вот первый вопрос тебе задать. Как ты докатился до такой жизни? Я имею в виду, как ты вообще начал заниматься заниматься рок-музыкой, что на это дело повлияло. И вообще, я знаю, что ты не хотел быть музыкантом. Ты, это, по-моему, была мечта твоего брата.
5: Не-не, да, ну, брат мечтал, да.
4: Брат мечтал, а ты ее воплотил. Кстати, брат старший, младший?
5: Старше на 10 лет.
4: По ушам не надавал тебе за вот...
5: Нет, он надавал мне единственный раз в жизни по ушам, когда услышал от меня матное слово, когда мне было лет 9.
4: Ну, что ж ты так опрометчиво-то?
5: Я долго бегал вокруг круглого стола от него.
4: Так что... Рыцарь круглого стола получает. Слушай, а в принципе, что тебя натолкнуло на идею вот заниматься музыкой? От чего там переклинило?
5: Вот я тебе сейчас честно скажу, потому что мама будет сейчас, как говорится, в гробу вертеться вентилятором, потому что, собственно, мама меня заставила. Я вообще даже не думал. Дело в том, что я очень любил петь под пластинки, и в 3 года я научился ставить сам виниловые пластинки.
4: Диджей.
5: Да. У меня к моему, значит, вниманию была огромная коллекция пластинок от старшего брата и от отца, оба были меломаны. И поэтому я научился их ставить сам, и у мамы пропали проблемы с моей занятостью. Потому что неделями вообще просто сидел.
4: Соседи, наверное, радовались.
5: С утра до ночи слушал все это по 50 раз подряд. Знаю все творчество западных каких-то артистов. Вот, и поэтому, когда мы в неблагополучном районе жили, очень неблагополучном. Поэтому, чтобы я не шатался по улице.
4: Ну, короче, да, тебя вон к радио проигрывателю приклеили.
5: Да, потом 8 лет отправили в музыкальную школу, чтобы я мячик не гонял во дворе.
4: Ну, тоже неплохо. А кто первый аккорд показал? Я имею в виду там не в музыкальной школе, но ведь наверняка ты же уже там и на гитарке поигрывал,
5: слушай,
4: да?
5: Ты не понимаешь, я помню прекрасно этого человека. Мне было 13 лет, и в пионерском лагере был такой Сережа из города Мурманска. Он единственный умел играть на гитаре, а когда он уезжал, значит, домой, а нам оставалось еще на 3-ю смену там куковать, он передал мне гитару, прям подарил свою, и сказал, я сейчас тебя научу играть песню, и ты будешь фигачить вечерами. И знаешь, какая была первая песня?
4: Я думаю, что я знаю, какой первый аккорд, наверное, ля минор.
5: Это понятно, да. Но была сложная песня из 7 аккордов.
4: И это невозможно.
5: Михаил Сергеевич Боярского: вновь о том, что день уходит с земли.
4: И все девки твои.
5: Вообще труба. Я эту песню спел раз, наверное, 200 за этот месяц, за 3-ю смену. Ну что, других я не знал.
4: Ясно. Ладно. Слушай, такой еще у меня вопрос имеется. Вот ты же учился в кинотехникуме.
5: Да.
4: Вот, который успешно бросил, да, и, по-моему, такая же участь постигла и архитектурный техник.
5: Да, и
4: вот.
5: Его,
4: а что...
5: и медицинский институт тоже.
4: Ну, а что тебе вот на это родители сказали, когда, типа, пришел и сказал, я, типа, больше не киношник, не архитектор, ну, и не медик?
5: Я могу тебе сказать, я в 18 лет впервые поехал на гастроли в составе группы «Ласковые май-15».
4: Нет, ты врешь сейчас?
5: Нет, у меня есть трудовая книжка, где написано, во-первых, что я гитарист группы «Мираж». Вот. И помнишь, тогда были целые кучи групп, которые выдавали себя за «Ласковый «Мираж»? Вот я в такой ансамбле участвовал 18 лет, причем вся группа была из «Металюк», прожженных, трэшевых. Так что я привез впервые домой зарплату огромную, просто несусветную. Тогда мама просто поникла головой и сказала, пёс с тобой.
4: Да, ну понятно, зарплата — это хорошо, но я теперь еще понял, что ты еще и аферист добавил ко всему.
5: Ты Бендер.
4: Да. Ну, не, выдавать себя за какой-то 15-й состав «Ласкового мая».
5: И «Миража», заметь.
4: И «Миража»,
5: ну,
4: да.
5: Ну, естественно. Потому что вот эта музыка нас связала, я до сих пор умею на гитаре играть. Вот,
4: да?
5: Запомнил, конечно.
4: Ну, жахнул бы на концерте разок, порадовал бы людей.
5: Ну, они, слава богу, живы-здоровы, так что не буду отнимать хлеб.
4: Не, ну, на самом деле, да, дай бог здоровья. Ну, такой вообще, на самом деле, момент такой серьезный. По этому поводу у меня есть предложение. Может быть, тогда послушаем, чем ты сейчас занимаешься?
5: О, боже.
4: Да, не. Ну, «Пиратская песня», вот это меня интересует.
5: О, шикарное произведение,
4: а
5: да.
4: А я знал, что у тебя флебустьерская жилка-то, вот она присутствует.
5: Я когда-то пиратом, да, помнится, плавал.
4: Плавал. Ходил.
5: Да, ходил. И плавал потом.
4: Ходил, и вот я здесь. Ну что, тогда слушаем «Пиратскую песню», и я знаю, у тебя, по-моему, там история, по-моему, была по «Пиратской песне».
5: Конечно.
4: Тогда, затаив дыхание, граждане, слушаем внимательно.

0: Пошлите нафиг.
1: Добрейший всем вечерочечек, это здрасте, нафиг на нашем радио, и к нам пришел Кнабингов Илья, так подруги в экстазе, в восторге, друзья.
2: И такие шалом харем, благо радости в дом.
1: Могу в цирке объявлять номера цирковые, вот, видишь, готовился, как тебе стихи.
2: Круто, круто.
1: Вот, стараюсь потихонечку. Давай, на самом деле, обычную историю про пиратскую песню.
2: Слушай, история такова, что это произошло в каком-то далеком городе на гастролях, и это было зимой, и мы уже устали, город был, по-моему, 15-й по счету, вот, и хотелось отдохнуть, и выделились сутки свободные, и, значит, о, да, это какая-то была Челябинская область, вот, город Шадринск, я только сейчас, как сейчас помню. Короче, значит, окна мы в гостинице не закрывали, поэтому у нас образовалось несколько сугробов прямо в номере.
1: А почему?
2: Ну, хотелось, видимо, свежего воздуха.
1: Свежего снега.
2: Да, у нас люди спали во всей одежде, закрытое одеяло, и сверху на них валил снег. Но фишка в чем? В
1: коридоре... Проще было не дышать.
2: Да, а в коридоре гостиницы были много-много пальм, знаешь, высоких пластиковых. И мы потихонечку вечером все эти пальмы стащили штук 30 в наш номер, устроили там джунглю конкретную. Так. То есть мы жили как в лесу в этом номере. Вот, и был высокий...
1: Заснеженным.
2: Да, да, у нас заснеженные джунгли были. А на шкафу сидел наш техник Федор Михайлович и изображал попугая, крича пиастры. Пиастры, да. Это все было пальмы в снегу, вот эту. И Федор Михайлович на шкафу. Это вот запомнилось на долгие годы. И, собственно, вот песня пиратская, она озвучивает всю эту ситуацию.
1: Так это, получается, песня была после этого написана? Или это была уже, скажем так, визуализация произведения? Ну,
2: история об этом умалчивает, честно говоря.
1: Ясно. Значит, с памятью у тебя тоже не очень.
2: Я рыбка Дори еще то.
1: Ладно, слушай, давай так. Между первой и второй промежутков нет вообще.
2: Так.
1: Да. Поэтому я тебе предлагаю повторить, я имею в виду еще рассказать какую-нибудь историю, только желательно про другую песню и совершенно другую историю.
2: Ну,
1: вот. Не, ну вот, например, Тагил.
2: Тагил.
1: Название такое фундаментальное, мощное, приятное на слух, так что уж...
2: Слушай, ну, история Тагила, песни Тагила, она как раз про начальные годы наших гастролей, потому что у нас не было, естественно, никаких гостиниц. И город, в который мы ехали, мы звонили заранее, искали там каких-то поклонников, фанатов наших и говорили, у вас можно переночевать? И таким образом мы ночевали, значит, в клубе «Планетарий» в Рязани, да, в известном клубе, в киноаппаратной зимой на стульчиках.
1: Ну, нормально. Тоже вот. С открытыми окнами?
2: Ну, практически, да, потому что просто там, ну, так ставишь три стульчика, ноги свисают с одной стороны, голова с другой стороны. Вот и так. Ну и понятно, чтобы заснуть, надо снотворное очень
1: раздвигать
2: много.
1: Раздвигать не пробовали, спали?
2: Нет. Вот. И так зимой спали тоже во всей одежде. Помнится, в городе Тольятти нас приютила девочка, которая тоже, значит, участвовала в организации концерта. И мы спали по очереди. Нас было 8 человек на гастролях. А спальных мест было всего 4 в квартире. Поэтому мы по 4 часа, 4 человека сидело в подъезде в это время, чтобы разговаривали, пили пиво, а 4 спали. Потом будильник, знаешь, меняемся местами. Вот примерно так.
1: Не, ну получается, что если первая партия сидела, пила пиво, вторая партия выходила, уже просто сидела без пива.
2: Ну, там было все хорошо, потому что приходили и уходили разные люди.
1: Ну, хорошо,
2: вот, так что в Самаре на Арцебушевской улице прекрасный был дом, где я двое суток проспал на полу. А так как я еще был с температурой, очень хотелось спать, я был там закинутый таблетками всякими и так далее.
1: Ну, в смысле, таблетками хорошими таблетками?
2: Разными.
1: Разными. Разноцветными.
2: Да, да, да. Мы были со слониками, со звездочками. В общем, за эти двое суток мимо меня прошло человек 60 примерно, которые тоже приходили с чем-то, уходили, а я просто лежал, вот, пытаясь не умереть. Вот на этом полу двое суток. Так что спасибо этим друзьям прекрасным, что они нас приютяли везде, приютили. Вот.
1: Я тебе вот тоже могу прикольную историю рассказать. Это было уже у нас. Мы с тайм-аутом катались, по-моему, возвращались с Дальнего Востока через Сибирь, то ли. Ну, короче говоря, вот в тех краях, в одну гостиницу приехали, тоже дубак, все дела, ну, как полагается, зимой на рецепшене, в регистратуре, тогда регистратура,
2: да,
1: спросили, скажите, а у вас горячая вода есть? Есть. А ванна есть? Есть. И все работает? Все работает. В номер зашли, стоит ванна. Отдельно стоит смеситель, который к этой ванне невозможен. Да, но ванна с этой канализацией подключена.
2: А то есть надо кастрюльками ее набрать?
1: Я не знаю, как набрать. Короче, туда вода не наливается. Ну, вот, собственно, собственно...
2: Зато спать удобно.
1: Зато спать удобно, да, есть такое дело. Ну что, бабахнем «Тагил» в эфире?
2: Да, прекрасная, живучая песня, веселая.
1: Ну тогда поехали, танцуем все. Нет, танцуют все. Все.

тараканов, Нижний Тагил. Никто из нас полмесяца щетину не брил. Полночи, пол-литра, война за мечту. Пишу на коленках стихи, сейчас помру.

0: «Здрасте, нафиг».
1: Всем привет большой и горячий, это «Здрасте, нафиг» на нашем радио. У нас сегодня в гостях человек, который сверкает не только многими гранями своего музыкально-литературно-ораторского таланта, но еще и, можно сказать, мастер на все руки.
2: Очкастого занудства.
1: Да, да. Ну давайте скажем, да, вот чей голос вы слышите, это Илья Кнобетгов. Ты много же поменял профессии до того, как уже так основательно на сцену вышел, да? Был дворник, озеленитель, этот... Как его, сено косил? Косарь.
2: Санитаром был.
1: Косил,
2: таким город, да, такой косил город. Сено, траву по контракту. Да.
1: И ты так... еще был водителем погрузчика.
2: Саня, у меня вообще 5 дипломов образования.
1: Опупеть.
2: Представляешь, 5, нет, 6 уже.
1: Скажи, пожалуйста, что-нибудь вот из того, что я перечислил, тебе в жизни как-то пригодилось? Ты чем до сих пор пользуешься?
2: Да, ну, конечно, у меня 3 медицинских диплома. Я могу честно сказать, благодаря им я вот 2-3 раза у меня были такие случаи, когда... приходилось человеку спасать жизнь. Причем последний раз это было буквально год назад в самолете. Когда мы летели в большом, причем Боинге, там, ну, там больше 200 пассажиров, и мужику стало сердцем плохо. И бегала стюардесса, спрашивала, есть ли врач на борту, есть ли врач. Все сидят, отмалчиваются. Я, конечно, не врач, я все-таки, у меня средняя медицинская. И я говорю, ну, я не врач, говорю, но я все-таки медбрат, как говорится, с двумя расширенными функционалами. Вот. Так. Она такая, ну, пойдем, говорит, типа, надо вот, а то сейчас вот нас ласты в угол поставят. И пришлось срочно мужика спасать от приступа сердечного. И нормально.
1: Нормально?
2: Да, долетел, все, мужик очухался, ему полегчало. Я всякими прям подручными средствами, потому что у них, естественно, никаких лекарств нет, сердечных, ничего. Все, холодненькими тряпками, тут же как бы носки порвал на тряпке, обмотал ему ножки, ручки.
1: Ну, вот насколько ты знаешь, можно и мертвого поднять, если правильные носки долго носил.
2: Если правильно орать в ухо с правильным интервалом, да.
1: Это да, а ты больше с этим мужиком не поддерживал отношения? Нет, не контактировал?
2: Пару человек на рейве спасал тоже прямо от сердечного приступа, то есть уже прямо агония у людей была, которые там переели веселого. И пришлось спасать там девочек вот совсем маленьких вот от этого всего.
1: Ты хочешь сказать, друзья, берегите себя, слушайте правильную...
2: Меня может не оказаться рядом, имейте в виду.
1: Это да. А ты вообще хозяйственный парень, если вот так говорить? Я тут там что-нибудь на кухне сварганить можешь?
2: Я могу сказать, я... Сейчас, конечно, у меня там вот жена напряглась там, да, наверное. Я готовлю...
1: Мы никому не скажем, это секретная информация.
2: Друзья мои, я готовлю гораздо лучше, чем большинство женщин. Я могу приготовить любое блюдо, наверное, кроме... Единственное, что я не научился до сих пор делать, это торт и блины. Вот это вот. А все остальное я могу...
1: Ну, это можно совместить. Кстати, есть блинный торт. Есть такая фигня. Да, да. Это на самом деле такая штука есть.
2: Сделаю это своей фишкой, пожалуй.
1: А там... как к романтику относишься? Там романтизм присутствует? Я к любимой женщине кофе в постель. Таскаешь?
2: Вот, слушай, нет, ну я, конечно, когда попросят, то принесу, потому что как медицинский работник.
1: Обычно, когда, да, там чай с малиной, блин, это я понимаю.
2: Не, а так...
1: Доктор воды, я, конечно, не брошу. А так, нет, с утреца дорогая.
2: Слушай, у меня плохо с романтизмом, честно. Я, причем, честно, сразу говорил, вот, что, дорогая, с этим у меня проблема. То есть я классический такой, ну, водопроводчик-сантехник, который, помнишь, я тебе 50 лет назад сказал, что я тебя люблю, когда что-то изменится, я тебе это сообщу. Да. Это примерно я такой в отношениях, честно говоря.
1: Ясно. А не желаешь там попробовать разок? Может, вообще покатит фишка?
2: Слушай, меня это всегда как раз, знаешь, восхищало. И даже я проникнут определенно такой белой, хорошей мужской завистью к мужикам, которые умеют вот красиво, знаешь, ухаживать. За женами, да, там, за девушками своими.
1: За чужими женами.
2: Вот да, на коленях стоять, знаешь, там вот петь испанские песни или там, дорогая, там, я не знаю, я восхищен изяществом вот этого и все такое.
1: Слушай, ну ты же знаешь это все.
2: Понимаешь, мне как-то вот не лезет.
1: Это венец творения дивное, Диана.
2: Смешон не первый свежести жених.
1: Ну вот, кстати, по поводу женихов. Может быть, послушаем блюзец «Чих»?
2: О, какое прекрасное.
1: И даже... пых.
2: Да, вот как раз та ситуация, когда особо не до романтизма. Зато понятное всему мужскому полу, да.
1: Ну, хорошо, тогда все, погнали, слушаем.

0: Бросьте нафиг.
1: Мое почтение, друзья, это «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Илья Кнобингов рассказывает сногсшибательные истории. Вот, у меня, честно говоря, так уже живот сводит, ржом.
2: Здравствуйте.
1: Хорошо, я тебе могу ответить на это. Ну и голосок у меня сегодня. Ну да, вот, пожалуйста, инопланетяне здесь еще с дельфинами присутствуют. Давай не будем от чиха и пыха уходить далеко, потому что в курсе, что есть и с этой песней связанная история интересная.
3: Да, ты знаешь, ну, во-первых, вот как раз перед эфиром, да, мы как раз с тобой говорили о том, что я тебе рассказал, что есть всего два рок-артиста, да, в нашей стране, которые чем более они накачаны голем, тем лучше они играют. Мы умолчим их имена.
1: Да, да. Это не мы.
3: Это не мы. Все, прокололись. Так, значит, ну, собственно, с песней «Чипы» как раз связана история, что почти большую половину партии записывал Паша Ключерев из группы «Краденое солнце». А он известный, конечно, гениальный абсолютно музыкант, мультиинструменталист, композитор и так далее. Он гений прям современный. Вот. И мы, значит, попросили Пашу сыграть вот эту заставку на рояле, песни «Чих-пых». И говорю: Паша, понимаешь, там должен играть очень сильно нездоровый человек с будуна, с большого, с похмелья. Поэтому все должно быть криво. И Паша садился за рояль, и, наверное, дубли 20-30 он пытался сыграть мимо ног, и говорит, в итоге, говорит: ребята, я не могу, у меня консерватория, я прекрасный музыкант, я не могу заставить себя сыграть криво. Короче, он замучил нас, замучил себя, все выходило идеально, и тогда мы прибегли к хитрости. Мы ускорили темп, ну, как бы, песни, да, как бы там, значит, BPM называется, да, там, значит, по скорости, и повысили тональность, соответственно. Мы перестроили клавиши.
1: Забуратинили, блин.
3: Да, перестроили клавиши гораздо быстрее, и он все это в соло, которое играется, причем накрест руками, оно сложное достаточно для музыканта. Он это все сыграл, и когда мы вернули обратно всю естественную громкость, все вот оказалось как надо. То есть там минимальные промахи мимо доль, мимо вот нот, вот задевание клавиш, все, общем, как вы вот сейчас услышите, да, вот, вот, собственно, в песне.
1: И что он сказал-то по этому поводу?
3: Сволочи сказал.
1: Ну, вообще правильно, наверное.
3: До чего вы меня довели?
1: Ясно. Ладно, знаешь, песни – это хорошо, но я вот упомянул уже, что у тебя, в принципе, ты грани таланта дофига.
3: Я и на машинке, если надо.
1: Да, на машинке. Это, конечно, хорошо. А вот, кстати, на печатной машинке.
3: Слушай, было дело.
1: Да, ты же книги-то.
3: У меня 7 изданных книг.
1: Вот.
3: Я почти Хемингуэй.
1: Я про машинку. Ты их печатал на машинке?
3: Нет, конечно, уже нет. Причем я первую книжку, первая художественная книжка у меня выходила, «Тори», я ее написал практически всю вручную, представляешь? Вот прямо вот в тетради вручную.
1: Я могу... можно я 5 копеек тоже вставлю?
3: Да, так, так.
1: Потому что у меня нет, конечно, 7 книг, так. Но одна есть.
3: Да ладно?
1: Да. Она вышла в 2000 году. Есть у меня книжка.
3: Озвучь.
1: Как называется?
3: Ну, конечно, заглавие.
1: «Зопух, таракан, Бобсон и другое».
3: Я позже запишу. Я сейчас не запомню так.
1: Вот. Ну, не в этом суть. Я к тому, что я ее тоже вручную написал.
3: О, круто, да.
1: У меня, по-моему, даже где-то черновики валяются.
3: Ну, у меня это все, конечно, потерялось, потому что там столько квартир было сменено, мест жительства. Но да.
1: Ты от налогов скрываешься, меняешь место жительства? Нет,
3: что-то я пенсионер уже 35 лет, так что...
1: Так, дальше алименты?
3: А?
1: Алименты.
3: Исправно плачу.
1: Ясно. Так, ну ладно, про машинку мы разобрались, печатную. А вообще, что раздубасило тебя на прозу-то? Стихов недостаточно, что ли, в жизни?
3: Недостаточно. Ты знаешь, все-таки хочется всякого пописать. Вообще, мне кажется, искусство – это, знаешь, штука, близкая к телепатии. Вот когда... Я, кстати, наблюдал такую же историю на гастролях, когда наш басист разговаривал с музыкантом из финской группы минут 40. Вот, на очень сложную тему транзисторов и примочек. Да, в том-то том-то и дело, что тот разговаривал по-фински, а наш по-русски.
1: Ну,
3: и они 40 минут
1: понимают друг друга.
3: Как будто просто вот перебивая друг друга, у них был очень оживленный диалог, а все остальные, значит, музыканты стояли вокруг стола в это время, то есть и финские, и наши, и карельские, вот, и наблюдали вот всю эту картину абсолютно молча, чтобы, не дай бог, не сбить волну. Вот то же самое здесь. Понимаешь, в книге можно, ты свободен выражать, как хочешь, какие-то свои образы, не знаю, там, воображаемые миры и что-то еще доносить до людей. Все-таки песня — это сложно, это ритмика, стихи тоже, это все стилистика.
1: Да дураковаляние это, да? Все, я тебе хочу сказать, как Шариков-то, полиграф Полиграфович говорил.
3: Один мой батюшка знакомый гениальную выдал фразу, он сказал: в мире нет таких правил, чтобы стихи были с рифмой.
1: Офигеть. И по этому поводу предлагаю, но в эфире, конечно, песню можно послушать.
3: Песню.
1: Давай, «Синичкин дом», нормально? Что?
3: Ну, как сказал один человек, упомянутый в этой песне, когда он ее услышал на концерте, он сказал: ну что, всех сдал.
1: Хорошо. Тогда слушаем, кого и что сдал Илюха.
0: Песня посвящается широко известной квартире в узких избранных.

ляжем Джа и Веталь, граф и Юндик, и Анча с Магадана, и Геноч из Печор. Мы видеть не хотели, как лето уходило. С природой мы поспорили, и был святым тот спор. Но мир сильнее оказался в самом деле. Андрюша Макарин.

0: Мурзик.
1: Мое почтение, друзья, не спите, вечер у нас перестает быть томным. Сегодня на нашем радио в программе «Здрасте, нафиг» Илья Кнабенгов. Илюха, еще раз мое почтение.
2: Шалом, хариом, православный.
1: Обалдеть, на всех языках, как птица поет. Давай, кстати, про птицу. Ну, про птицу-то вот, Синичкин дом, там же, ты же не с пустыми руками, ты же с историями пришел сегодня.
2: Слушай, ну это история одного дома на Коломенской улице. В

0: Человек 50-60 постоянно, значит, пребывали в квартире, то есть одни уходили, другие приходили, кто-то там жил неделю, кто-то месяц, кто-то полгода, потом менялись, и кто где, главное, кто под ванной жил, кто на шкафу, в общем, по-разному, это такое было. И там собрались разные творческие, очень интересные люди. Могу тебе сказать, что редко кто, значит, в себя приходил, находясь на этой территории, но, тем не менее, вот в бессознательном практически состоянии обсуждали поэзию, там, прозу Шопенгауэра, понимаешь, там, Гесс, не знаю, Евангелие, помню.
1: Чуть-чуть не вырвалось слово, да, вот. Философское, глубокое.
0: Да, вот. Да. В общем, было очень все интересно, особенно, конечно, мы праздновали День космонавтики 12 апреля.
2: 12 апреля,
0: что
2: да.
0: Все приносили, ну, все, что есть.
1: Чтобы взлететь.
0: Да, и все обменивались этим за общим столом.
1: И чувствовали было... себя гагаринами.
0: Ну, в общем, да. Ну, слава богу, до скорой не доходило. Почти, да. Почти никогда.
1: Ну, я думаю, что это тебя к скорому прям тянет. Это медицинское образование.
0: Три медицинских диплома у меня.
2: С ума сойти. Ты как этот получается? Я человек с двумя высшими образованиями.
0: Да.
2: А у тебя в твоем случае?
0: У меня три, да.
1: Так. А ладно, ты знаешь, что-то я так это по твоей биографии мечусь туда-сюда, то в конец, то в начало. Давай вернемся опять к истокам, да?
0: Так.
1: Допустим, знаю такую штуку, что на первый концерт группы «Пилот», ты же, кстати, переименовал в одночасье коллектив-то.
0: Да. Двое человек на меня повлияли в этом вопросе.
1: Так.
0: Первые пришли, ну, с Литейного 4. Двое очень улыбающихся.
1: Слушай, давай для тех, кто не знает, что такое Литейный 4, потому что не все же жители Санкт-Петербурга нас слушают.
0: Ну, это как Лубянка в Москве, да.
1: Я догадываюсь. Только я боялся это сказать вслух, ты смелый человек, да.
0: Не, прекрасные ребята, молодцы, хорошо только работают.
1: А я еще больше гу.
0: Да. Я тоже люблю пошет. Вот они пришли вдвоем, да, и задали мне такой вкрадчивый, улыбающийся вопрос. А что, Илья, ты родину не любишь? Почему ты по-английски поешь? Вот. И дали мне возможность, да, повлияли на мое мышление. А потом Юлианыч пришел, значит,
1: что, родину не любишь?
0: Юрий Юлианыч повторил это практически, но уже без улыбки, да. И тут я понял, дело табак, да. Надо что что-то менять в жизни.
1: Вот. Ну, короче, ты переименовал группу, это было в одночасье, насколько я понимаю, да? Типа, вышел, теперь мы вот «Пилот».
0: Нас все освистали. Вот полный зал, и все освистили, говорили, как? Чуть не сказал слово.
1: Слово оно не воробей.
0: Да.
1: А получается так, что первый концерт уже под названием «Пилот», на концерт пришло 25 человек.
0: Нет.
1: Это что?
0: Мало того, когда мы переименовали...
1: 26?
0: Нет, слушай, мы тогда были уже очень известной группой в Питере. Мало того, у нас был как раз юбилей группы нашей англоязычной. И у нас на разогреве играл Сплин и Король и Шут.
1: Ну, нормальные
0: такие. То есть, а мы закрывали, как главные, как в этот вечер, да.
1: Как англоязычные.
0: Группа. Да, как англоязычная группа. И вот в этот самый момент, да, мы у нас полный зал народу был. Это был клуб «Полигон» на Лиговском проспекте, как сейчас помню. И тогда еще позволялось сжечь настоящие свечи на сцене. У нас было 100 свечей на сцене горело, настоящих, вот, открытым пламенем. И мы вышли, и я сказал, что вот сегодня последний концерт группы вот с англоязычным названием нашей. И самый первый концерт группы «Пилот». И весь
1: бейте
0: зал...
1: его! Мамыло!
0: И весь зал там порядка...
1: Кто деньги назад? Пришел к смерти давай!
0: Человек 800, короче, нас обкидали банками, обсвистели все. Вот это был наш первый замечательный русскоязычный концерт.
1: Ну что ж, бывает. По этому поводу хорошо бы, конечно, и даже закусить, но есть предложение, может быть... Кстати, по поводу выпить. Столько не выпить.
0: Шикарная песня, шикарная.
1: Ты чувствуешь, как я подготовился?
0: Да. Это очень редкая песня. Мало того, это одна из тех песен, которых мы прям душевно, совместно, сердечно придумали и записали с гитаристом бывшим группы «Пилот» Витей Бостраковым, который уже ушел с планеты. И вот это наша с Витей такая совместная песня осталась вот на века, как наша печать такой мужской дружбы.
1: Тогда погнали.
3: Мне столько не выпить.

Не хочу и точно не буду сдаваться перед болью потерь. Я в щадящем режиме, покуда с колен подымаюсь. Мечты все исполнить мне не хватит подаренных дней.

Непобедимыми я петляю промеж портовых огней, да и ты, знаю я, теплых мест избегаешь. Я люблю, что отпущено мне, и при каждом удобном привет. Но как трудно жить в этом мире, где на каждый вопрос есть ответ.

отпущено мне. И при каждом удобном привет. Но как трудно жить в этом мире, где на каждый вопрос есть

0: и оплачиваем за проезд. Все, что завтра случится, мы заново вспомним.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
1: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизатор. Водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интернет. Активную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение. Оно осуществляется по одной из высоковольтных линий. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. С 20 августа станция находилась на резервном питании от генераторов для поддержания ядерной безопасности. Лихачев также не исключил, что 35-я ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии на станции состоится примерно через неделю. Россия закрывает Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. Как говорится в сообщении МИД России, это ответ на недружественные действия германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. В сообщении отмечается, что немецкое генконсульство в Санкт-Петербурге должно прекратить работу не позднее 18 сентября, а все его сотрудники покинуть российскую территорию. Кроме того, сотрудникам немецких культурных центров имени Гёте предписано покинуть страну до 13 сентября. Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии приостановлены. Как сообщили в региональном управлении МЧС, работы продолжались весь день. 46 человек находятся в готовности в альпинистском лагере Безенги. С наступлением светлого времени суток планируется переброска дополнительной группы спасателей. По последним данным, ведется поиск 6 альпинистов, попавших накануне под лавину у горы Межерги. Она накрыла группу из 33 альпинистов. 11 человек погибли, 6 пострадали, 10 альпинистам удалось выбраться. Финляндия достроила забор на границе с Россией. Как сообщила пограничная охрана страны, длина забора составляет в общей сложности 200 километров, высота 4,5 метра. Стоимость проекта обошлась Финляндии в 356 миллионов евро. Как напоминает РИА Новости, с 23 года страна строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Строить заграждение по всей протяженности границы с Россией в 1300 километров Финляндия не планировала из-за дороговизны проекта, так как километр забора в среднем стоит почти 2 миллиона евро. Множественные выбросы плазмы происходят на Солнце. Удары по Земле возможны 8 и 9 сентября. Об этом предупреждает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как говорится в сообщении, солнечная активность растет уже несколько дней, и почти все вспышки сопровождаются выбросами в космос крупных плазменных облаков. Большая их часть проходит мимо Земли, но 2-3 облака по расчетам ударят по планете. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Друзья, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новой идее группы «Ария» и узнаем, как музыканты могут стать частью команды легендарного театра на Таганке. «Ария» анонсировала графический альманах «Хрустальный шар», первую в истории группы книгу комиксов, созданную по мотивам песен коллектива. И в издание войдет 14 историй, каждая из которых будет связана с одним из 14 легендарных альбомов «Арии». Над комиксами работали сценаристы и художники, которые переосмыслили знакомые композиции в формате графических историй. Сквозным героем альманаха станет могущественный отшельник, путешествующий по вселенной.

0: Музыканты уже поделились фрагментом будущего альманаха. Увидеть, как выглядит разворот истории по мотивам песни «Игра с огнем», можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Театр на Таганке открыл прием заявок на участие в проекте МРТ «Музыка репетиции Таганка». Проект создан для поиска новых имен и самобытной музыки на современной сцене. Главным событием проекта станет серия живых концертов. Каждый вечер будет посвящен одному музыканту или группе. В роли ведущего и хозяина этих музыкальных встреч выступит артист театра на Таганке и музыкант Василий Уриевский. Финалисты онлайн-отбора получат возможность отрепетировать свою программу непосредственно на сцене театра и затем представить ее зрителям. Подробнее о проекте рассказывает директор театра Ирина Апексимова.
1: Прямо сейчас мы ищем молодых, талантливых музыкантов. Вас ждет сольный концерт, новые слушатели, профессиональные знакомства и дружеская атмосфера квартирника, где легко заявить о себе. По итогам живых выступлений мы определим тех, кто сможет принять участие в музыкальном оформлении будущего спектакля. К участию приглашаются все, от сольных исполнителей до больших музыкальных групп. Ограничений по жанру не существует.
0: По итогам выступлений жюри выберет артистов, которые в дальнейшем смогут стать частью команды будущей постановки театра на Таганке. Заявки принимаются до 13 сентября включительно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47-00.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф подвел итоги переговоров в Москве и Киеве. По его словам, в ходе визитов в Россию и на Украину он обсуждал предложения каждой из сторон по урегулированию украинского конфликта. В своих соцсетях Уиткоф написал о положительных результатах переговоров о мире в Москве и Киеве. Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров. Как отмечает сайт nsn.fm, спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в воскресенье посетили Киев. В субботу в Кремле они провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. Судьба шести альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии, остается неизвестной. Как уточнили в региональном главке МЧС России, в понедельник непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. В воскресенье лавина сошла со склона горы Межирги и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По данным спасателей, погибли 11 человек, шестеро пострадали, поисково-спасательные работы приостановлены до утра. В России сокращается число киберпреступлений. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, с начала года сокращение количества мошеннических преступлений в интернете снизилось на 30%. В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства Григоренко подчеркнул, что это очень неплохой результат. Между тем, глава Кабмина заявил о необходимости уделить особое внимание защите от мошенников в интернете детей, подростков и людей старшего поколения. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения. Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Как сообщили в Минтрансе России, такой шаг способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР поспособствует развитию турпотока между странами. Запуск автобусов по нему может состояться уже в следующем году. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. В понедельник на границе России и КНДР в Приморском крае состоялась церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманное. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» МС-33 отстыковался от Международной космической станции. Как сообщили в Роскосмосе, грузовик завершает полугодовую миссию на МКС. Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн грузов для экипажа и систем МКС. В ближайшее время его место на станции займет новый космический грузовик. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

и хочет себя забрать. Снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: наше радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. Еще продажа алкоголя запретят в Воронеж в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов. Следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива. В любой таре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. Еще продажа алкоголя запретят в Воронеже в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. Еще продажа алкоголя запретят в Воронеж в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.

0: Наше радио. Так звучит наше.
1: Когда наваливается ужасное настроение.
2: Ужасное настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься, и все терзает и даже царапает, и никуда невозможно укрыться от этого города. Вот тогда. Ты едешь в метро, а народу очень много, и весь этот народ занял все места, и все сидят, читают какие-то дурацкие книжки, или разгадывают какие-то идиотские кроссворды, и ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел, и место освободилось, и ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека, который только что вышел. И настроение твое улучшилось.

ты ехал по какой-то большой трассе, в сильном потоке машин. Ты ехал, приближаясь к городу, но вдруг тебя подрезал и умчался вперед большой такой Мерседес с тонированными окнами. Такой Мерседес какого-то грубого цвета. И номер у него такой: 3 пятерки, 3 шестерки, 3 семерки.

машину и поехал. Настроение ужасное, и ты ругаешься, ругаешься на всех этих подонков. Едешь дальше, и вдруг видишь, минут через 15, как стоит этот Мерседес тоже на обочине. Рядом с ним стоит милиционер и водитель, маленький, толстенький, коротко стриженный. И милиционер с ним очень жестко разговаривает. Ты проезжаешь мимо, а настроение твое улучшилось.

мчался по ночной трассе. Один по ночной трассе. И выставил вперед руки в фар дальнего света. Я ощупывал дорогу. И вдруг навстречу тебе с какой-то маленькой проселочной дороги выехал какой-то другой автомобиль.

0: парке, в ужасном настроении. Курил, но не бросал окурки под скамейку, не втаптывал их в песок дорожки. Я просто шел по аллее, жевал жевательную резинку. И она надоела, и надо ее выплюнуть, но ты ее не плюнул на дорожку. И дошел с ней довольно, и плюнул ее туда, и туда же высыпал окурки. И подумал, а ведь я-то ведь все-таки приличный человек. Не то, что те, которые набросали тут всякой дряни. И мне еще можно пожить на этом свете. Еще можно.
1: И настроение твое улучшилось.
2: Наше радио. Реклама на 107 FM.

0: наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.